мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бимрадио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: небе.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Я гнала мысли прочь. Я тебя не ласкала, это ласкала ночь. Я и не понимала, это было давно. Я тебя не целовала, тебя целовало вино. Просто тебя разгадала по твоим грустным глазам. И я тебя не теряла.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
6: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС-77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: БИМ-Радио.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже, я и не заметил.

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
3: Люби. С Бим-радио.

0: первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Валерк, а ты на встречу выпускников идешь?
3: Нет, есть дела поважнее.
2: Какие?
3: Любые.
2: Да ну на! Сыпелявых!
4: Давай.
2: Сыпелявых!
4: Game over!

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что белые и коричневые яйца ничем не отличаются по вкусовым и питательным свойствам, а также по прочности скорлупы? Цвет скорлупы зависит от породы и цвета самой курицы. Белые особи обычно несут белые яйца, цветные особи – коричневые. Разная цена на яйца разного цвета, скорее всего, объясняется другими параметрами. Например, размером.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
0: Осеннее настроение.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
7: Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вернитесь в реальность, посмотрите на календарь, в записную книжку и вокруг более заинтересованно. Тельцы, отправляйтесь в гости. Последние сплетни так поднимают настроение. Близнецы, день принесет удачу тем, у кого пока не устроена личная жизнь. Раки, вы сможете продавить ситуацию, получить одобрение, возможно, цветы. Львы, в этот день будет оправдано бескомпромиссное поведение. Девы, ситуация будет нестабильной, но контролируемой. Главное, не высовываться. Весы, вы почувствуете эмоциональный подъем. Единственный минус – повышенная рассеянность с вашей стороны. Скорпионы, стремитесь выглядеть в лучшем свете. Это добавит вам друзей и поклонников. Стрельцы, правда будет на вашей стороне. Это даст основание перейти в наступление. Козероги, у вас будут причины личного характера для нестабильного настроения. Водолеи, дорогу осилит идущий. Если вы решили двигаться вперед, идите. Рыбы, этот день будет гораздо напряженнее обычного. Смиритесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Число платных парковочных мест в Казани вырастет почти на 1200. Новые зоны появятся на улицах Хайруллина, Амирхана, Баруди, Фрунзе, у парка Светлая долина и рядом с другими социальными объектами. Проект соответствующего постановления сейчас находится на экспертизе. В следующем году в России появятся национальные рекомендации по питанию. Они помогут в профилактике заболеваний. Документ создадут для того, чтобы врачи могли использовать его при консультировании пациентов, как здоровых, так и людей с хроническими болезнями. Филологи раскрыли причину более быстрой речи молодежи. Молодые россияне действительно говорят быстрее представителей старших поколений. Все дело в особенностях произношения гласных, именно они влияют на темп речи. Подобные сдвиги наблюдаются и в других славянских языках. В целом языковая система тяготеет к упрощению гласных, тогда как система согласных, напротив, становится сложнее. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб, останови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
6: 24 сентября сегодня же.
7: Уже
6: 24 сентября.
7: Уже
6: 24. И мы продолжаем прощаться с летом. Кстати говоря, песня тоже прощанию лета и посвящена. Может быть, не сразу понятно, но сейчас вы поймете, о чем речь.
8: А может...
6: Уже все. Догадался, Сергей. Та-та-та-там. Остальные, я думаю, тоже догадались. Та-та-та-там. Можно и подпевать, если догадались. Ну так, немножко в ускоренном, в утреннем темпе, чтоб сразу взбодриться, проснуться и зажечь этот день.
8: Хочешь игрушку? Да, хочу. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы музыка играла в наших сердцах.
6: И доброе пускай утро. Не только в сердцах, еще доброе. И в голове играет тоже, доброе, и в ушах. Все-таки более нормально, наверное, когда в ушах ты. Он еще и запел, смотри.
8: Лев Лещ.
6: Красиво поет.
8: Золотой голос.
6: Так золотая осень, золотой голос. И с летом мы все прощаемся. Оно не уходит, возвращается. Смотри-ка что. Оно уже, казалось бы, обувь-то в прихожей одела. Приходит снимать и заново возвращаться на кухню. Вот-вот.
8: Сланцах.
6: Сланцах пришло? А, да. Ну лето же, да.
8: Сланцах. Лето да, так да. Скинул, сейчас снова. Прык.
6: Да, ну обязательно в носочках, и вот там еще посередине. Вот
8: а что у нас по погоде-то? На следующей неделе вроде как будем готовиться к этому. К октябрю.
6: К октябрю готовиться.
8: У меня там
6: будем.
8: День рождения. О-о-о. Я люблю октябрь.
6: Ой, обожаю. Слушай, а там следом еще и Бим-радио день рождения.
8: День рождения Бим-радио. А вчера зажали день рождения именины Андрея Дмитриева.
6: О-о-о.
8: Не хочу, конечно, об этом говорить.
6: Но уже сказал.
8: Да. Не хочу снова поднимать.
6: О, вон тут говорят, здесь Карабас, верните его. Знаешь, про кого это Карабас?
8: Конечно.
6: Все, ты знаешь.
8: Он же Барабас.
6: Барабас. Ну что, это лучшее утреннее шоу на планете Земля. И называемся мы просто
8: «Утромены».
6: Всем еще раз доброе утро. Сергей Белов в студии.
8: Андрей Дмитриев.
6: Да, у меня сложное имя по утру особенно.
8: Сочетание Андрей Дмитриев.
6: Ну так вот, ты справился все-таки отлично. Пока будем разминать, в том числе, свою дикцию. Ну и, кстати говоря, быстренько расскажем о том, что у нас впереди. Впереди в самое ближайшее время историческая справка. Мы ее в ближайшее время отправимся готовить. В «Утромане» сыграем в этом же часе. Интервью довольно интересное и полезное у нас сегодня предстоит.
8: Врачи
6: с
8: будут?
6: С представителем медицины как раз-таки, да. Ну и обязательно мы, конечно же, именинник в конце поздравим, песню споем. У нас уже даже есть предложение. Об этом мы тоже чуть позже поговорим, потому что тема довольно интересная на самом деле. О черном плаще будем говорить сегодня.
8: В том числе нас попросили, потому что говорят, что он возвращается.
6: Вот. Только свистни, и он появится. Осталось только свистнуть вам.
8: А я напомню, кстати, что с сегодняшнего дня с 7.30 через 24 минуты вы можете сделать прививку от гриппа, можно у станции метро.
6: Ого! Да, у станции метро. Как неожиданно-то прям. С заботой по утру, Сергей Белов.
8: Мы можем даже поменяться с тобой. Я тебя подменю здесь некоторое время. Ты сбегаешь, сделаешь себе. Вот Дубравная, Козья Слобода, площадь Тукай, проспект Победы.
6: А вдруг я тяжело ее перенесу и не вернусь?
8: Ну, ты добежи, добежишь, я думаю. Донеси и мне тоже возьми.
6: Не, я делал, кстати, такие прививки. Нормально, вроде бы переносил. Время нас, говорит, идите, отправляйтесь и готовите историческую справку. Всем доброе утро желаем. Скоро с исторической справкой уже вернемся.
2: Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
7: Реклама на БИМ-радио.
9: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
10: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
11: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
12: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
13: На колышки, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
12: Подробности на «Максимилианс.ру».
14: Запрещено для детей. Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены.
15: В ленте!
16: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
17: В рамках программы лояльности скидки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
18: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио. ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
19: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань. Камалеева 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
20: Скальпель. Нож.
21: Мы его теряем.
20: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
21: Что? Он жив?
20: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
22: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
17: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: Продаю грабли с кривой ручкой. Наступаш ты, а полбу получат идущие рядом.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Историческая справка.
9: Справка историческая. Вот, историческая ты... справочка.
10: А тебе было, знаешь, пошло вот это вот сидеть да, в окошке таком небольшом. Вот это вот
9: какой вопросик у вас?
10: Хлопать дверцы,
9: какой вопросик у вас?
10: Вешать табличку обеда.
9: Есть вопросик.
10: Ой, много вопросиков.
9: К историкам есть вопросики?
10: Конечно, какой, огромное количество.
9: Какой вопросик?
10: Ну, тут какие праздники, народы, календарь, значит,
9: ну, начнем
10: хроника
9: с того,
10: событий.
9: Андрей, что 24 сентября на календаре.
10: 24 да. сентября на календаре.
9: Вам тут все шлют огромный привет. Женщины, кстати.
10: О, да.
9: Привет.
10: Да.
9: Нравится.
10: Как неловко. Сразу смотрю да. на время. Женат в машине уже или нет еще пока.
9: Нравитесь вы женщинам, Андрей. Так, ну это я вас сейчас заряжаю. Давайте.
10: Спасибо.
9: Начните с праздника.
10: Расим тоже написал нам доброе утро. Ребята, отличного вам.
9: И мужчинам тоже нравишься.
10: Да. Нет, ну здесь, видишь, уже...
9: Расим, привет тебе, это шутка.
10: Мы вдвоем ему нравимся.
9: Сейчас привет нам тут, нам двоим.
10: Ну и ладно, устроить праздник. О них, собственно, и поговорим. Праздники сегодняшнего дня. Серьезно прям подходим к праздникам. Но начнем с того, что сегодня день системного аналитика. Поэтому всех системных аналитиков мы поздравляем. Это неофициальный профессиональный праздник IT-специалистов, которые связывают бизнес-задачи и техническую команду. Ну, если так вкратце рассказать о их деятельности, то, ну, примерно так. Ничего не понятно, но что-то делают, деньги зарабатывают. И, судя по всему, неплохие.
9: А как вот системных аналитиков сокращенно называют?
10: Mm-hmm.
9: Я вот раньше помню, все системных администраторов звали СИСК.
10: СИСАдмин, вот,
9: ну, СИСКА, СИСАдмин. Да,
10: ну, вот я, нет, я не поведусь на это, я не начну да? это сокращать, нет, это опасно, мне кажется. Но аналитика здесь слово со мной. Ну...
9: То есть сокращать тебе не нравится? Ну, как есть, так и есть.
10: Конечно, конечно, во всю длину прям. Сегодня еще день государственного герба и государственного флага Республики Крым. Это региональный праздник, отмечается в память о том, что в 92-м году Верховный Совет Крыма как раз утвердил флаг и герб полуострова. Мы так с Сергеем решили, что не поменялось оно, наверное.
9: С праздником, крымчане вас!
10: Вот. В мире сегодня отмечается Всемирный день море, кстати говоря. Ой, море. Прям сразу захотелось. Сергей, у вас какое любимое море?
9: Интересный вопрос, кстати.
10: Интересно, не задумывались
9: никогда. Наверное,
10: да,
9: где это? Чаще я бывал.
10: Где чаще бывали?
9: Да, да, да. Да. Тихий океан.
10: Тихий океан. Нормальное ваше море, любимое.
9: Самый большой, кстати.
10: Масштабом. А вас, кстати, Сергей, можно поздравить. Вы же у нас тоже ходите по воде-то.
9: Да.
10: Хотя, казалось бы, это моя задача, Андрей.
9: Плыву. А, ты.
10: Я должен ходить по воде.
9: Равноапостольный с Павлом, понимаешь? Хорошее было бы шоу. Равноапостольное шоу. Петр и Павел.
10: Опасные шутки начались прямо сразу с утра. Международный день караванщика сегодня. Я сначала хотел просчитать как крановщика, но оказалось, не это о караванщиках идет речь. Профессиональный праздник, те, кто связан с перевозкой грузов, дальнобойщиков, моряков, логистов, учрежден аж в 1995 году. Ну и чуть-чуть подальше тоже заглянем. Те праздники, которые вроде к нам не имеют отношения, но так или иначе на планете тоже большое количество людей их отмечает. Ну вот, например, Всемирный день Болливуда сегодня.
9: Болливуда?
10: Да,
9: обожаю просто. Мы же в свое время, в начале 90-х, эти все индийские фильмы, да даже с конца, я еще помню, когда были вот эти видеодвойки, и можно было прийти в видеосалон за рубль посмотреть какой-нибудь фильмец. Ты застал эти времена?
10: Нет.
9: Где там вот это Рэмбо, Первая кровь, Джеки Чан,
10: ну, это я все на
9: Доспехи
10: смотрел,
9: Бога,
10: на кассеты,
9: Брюс Ли, да? Это ты потом уже дома смотрел. А мы мальчишками ходили как раз в видеосалон, где за рубль, за полтора можно этот фильм посмотреть. Утром и вечером был прайм-тайм, особенно вечером. А днем показывали вот эти болливудские фильмы за меньшую стоимость, чем рубль. Вот эти, да. Зита и Гит, вот это вот. Да. Это... Танцуй, танцуй.
10: «Танцы-танцы».
9: Ну, а, кстати, вот это снятый, снятый ими фильм, вот последний совместно с Болливудом «Миллионер из трущоб», один из лучших, кстати, оскароносных.
10: Ой, очень классный, да. 18+, тоже на всякий
9: случай. Смотрите, очень много интересного кино у них.
10: Молодцы, однозначно, да. Ну, если честно, у них там сам рынок по себе большой, их много, поэтому
9: особенно
10: тоже классно
9: со спецэффектами, как классно они работают. Иногда смотришь какой-нибудь болливудский фильм и понимаешь, что все законы физики нарушаются.
10: Не, вот их танцы, песни,
9: танцы,
10: под музыку вот эту.
9: Танцы.
10: Вот. Ай, красота.
9: Танцы, может быть, не утро-оки уже пора.
10: От танца-оки,
9: понимаете?
10: Танца-оки.
9: Танца-оки, когда просто весь коллектив Бим-радио здесь вот пляшет.
10: Да, ну, Ботанин, естественно, в первой линии.
9: Конечно.
10: Да, у нас главный танцор.
9: Хореограф будет.
10: О, постановкой танца будет заниматься. Всемирный день исследования рака сегодня также. Всемирный день гориллы.
9: Хорошо, горилла. Вот это как раз продолжать тему вчерашнего казанского зообоцада. Казалось бы, а у нас же нет гориллы.
10: Есть, по-моему.
9: Есть горилла?
10: У меня на видео даже есть она. Она там сидит такая и выбирает палец, какой она. Показать, в общем, забыла.
9: Старое, в смысле, у нас
10: видео.
9: В нашем зообоцаде
10: да,
9: есть горилла?
10: Да, да, конечно. Ну, я видел, во всяком случае. Может, конечно, я плохо разбираюсь, что такое горилла. Такая полосатая вот эта вот на четырех ногах бегает. Ладно, дальше двинемся. Всемирный день бестраншейных технологий сегодня, представляешь? И такой тоже праздник.
9: Но это типа, когда... Типа вот воду там вот это бурят, да, без этого.
10: Без траншей.
9: Да.
10: Ну, вот таких технологий.
9: Поздравляем вас.
10: Да. День пунктуации сегодня, точка. Неофициальный праздник, это в США. День наследия в ЮАР, день конституции в Камбодже. Необычные
9: в
10: праздники.
9: В Камбодже есть конституция?
10: Представляешь себе?
9: Мне кажется, там есть конституция беспредела просто Камбоджи.
10: Ну и тут еще можно добавить буквально таких, знаешь, пару совсем странных событий. День незапланированных безумств каких-то.
9: Вот, это кстати, про меня.
10: Это про тебя?
9: Это про меня. Вообще, да.
10: Ты...
9: Во мне еще не пропал дух авантюризма. Я по-прежнему лазю в окна к любимым женщинам.
10: Да.
9: Да, Андрей, да.
10: А если промахнулся, что-нибудь другое
9: прихватил? Нормально, это там тут другая женщина сидит.
10: Ну и праздник законченности дел сегодня также. Это, наверное, еще не все праздники. Да, прям точно, не наверное, а прям точно не все праздники, потому что мы еще не окунулись в наш народный календарь. А там у нас что сегодня?
9: А там
10: у нас...
9: Федорины вечерки. Звучит-то как прям... Хочется посмотреть, взглянуть-то, сказать, что же там за этим, за дверцей девчата-то делают.
10: А мне даже, знаешь, почему-то хочется не вечерки, а вечерки почему-то сказать.
9: Ну да.
10: Не знаю, по-народному, что ли, по-нашему.
9: Смотрите, на Руси на Федору, на Феодору отмечали третью встречу осени.
10: Угу.
9: Всяко лето кончается, осень начинается, говорили.
10: Ну, так...
9: Да, вот. В это время вовсю шли дожди. Смотрите, как нам повезло.
10: Нам очень повезло.
9: Начиналось лякать, поэтому про святую шутили. Федора, замочи хвост. Вспоминали еще один Федорин день, зимний. Две Федоры в году. Осенняя Федора подол подтыкает, а зимняя Федора платком рыло закрывает.
10: Как
9: грубо.
10: Очень,
9: крестьяне
10: да.
9: подводили итог осенним трудам, убирали последний лук с грядок, уносили в амшанник ульи с пчелами, вот, и говорили, что преподобная Федора всякому делу аминь. Ну, то есть, благословляет.
10: Угу.
9: В этот день также ходили в поле смотреть. Просто смотреть.
10: Просто смотреть. Просто.
9: Пойдем в поле.
10: Ну, кто-то рожает, тот смотрит.
9: Пошли в поле, посмотрим, что там, как поле-то. А если из-под земли уже были видны сильные густые всходы о зимах, то это обещал хороший урожай на следующий год.
10: Будем надеяться, что у нас именно такая ситуация.
9: Заметил, да?
10: Да.
9: Будешь проезжать поле, смотри, выйди. Не поленись.
10: Да, максимум футбольное поле проезжать буду.
9: На Федору было обычай собирать всей деревне дары для священника ближайшей церкви. Ну и с Федоры начинались капустные вечерки, о которых ты сказал. Сказал, капусты. В течение двух недель девушки и женщины рубили капусту.
10: Во.
9: Квасили ее на зиму.
10: Каким
9: травили байки, шутили и смеялись. Такие сборища назывались также капустниками. Это слово дожило и до наших дней. На стол в такие вечера подавали блюда из капусты. Голубцы, пироги, щи. Вот какой-то рок-капустник разве заканчивается голубцами, пирогами, щами? Нет, фигушки. Забыли вы эту традицию, уважаемые русские, российские рокеры. Так, мужики варили пиво.
10: Вот.
9: Пенное.
10: Вот.
9: Это тут пиво, это как в народных приметах.
10: Ну, это кисло-мужчи, как раз видишь.
9: Да, самым вкусным считалось коржачное, которое выдерживали в больших глиняных корчагах.
10: Ой.
9: Об этом напитке говорили: пиво не пьяно, то грешно. Пиво пьяно, грешнее того. А пиво не станет, тошнее всего.
10: Ну, и вредит вашему
9: здоровью,
10: кстати говоря.
9: Сейчас кто-то за полторушечек побежал, чувствует.
10: Рановато.
9: Из-за комбалушечка, да. А если кому не надо, куда?
10: Вот такой вот он, народный календарь у нас получается.
9: Да, Федорины вечерки.
10: Это
9: празднуем.
10: Это здорово. Ну и быстренько так пробежимся по хронике событий, что происходило в истории на протяжении многих-многих лет, веков даже, в этот день. Значит, откуда начнем? Ну, 1724 день, основана Парижская фондовая биржа. Я быстро прям буду, да? Значит, 1789 год. Мартин Клапрот сообщил Прусской академии наук об открытии нового химического элемента урана, соответственно. В 1838 году в устье реки Цемис началось сооружение укрепления, вокруг которого развернулось строительство города под названием Новороссийск. 1852 год, первый полет на дирижабле, француз совершил его, Анри Жифар его назвали. 1869 год, на американском рынке прошла паника из-за массовой продажи золотых слитков казначейством, и назвали этот день даже «Черные пятницы». А потом у нас почему-то со скидками это все начали ассоциировать. В Петербурге на ипподроме, значит, между командами «Спорт» и петербургским кружком спортсменов состоялась одна из первых в России игр в ножной мяч-футбол, соответственно. Можно еще сказать о том, что в 1916 году русский летчик Константин Арцулов впервые преднамеренно выполнил штопор. Да, и вывел даже из него самолет. Что
9: остался жив, другими словами.
10: Это прекрасно, да. Я думаю, иначе мы бы не рассказывали, на самом деле, даже. Что еще? Можно сказать о том, что в 1948 году основана компания Honda Motor.
9: Honda Motor?
10: Да-да-да-да-да. В 1960 году в США на воду спущен первый автономный авианосец Enterprise. Просто вот Enterprise, вот это сразу из фильма.
9: Star Trek Enterprise. Да. Это эсминец. Не-не-не, это же авианосец, подожди.
10: Я настолько сильно я уже не
9: мешаю. В 2012 году его, если не ошибаюсь, вывели.
10: Да. В 1990 году Верховный Совет СССР наделил Михаила Горбачева чрезвычайными полномочиями для перевода к рыночной экономике. И такое тоже было. Что еще такого прям важного? В России в 1993 году учреждена комиссия по правам человека. Ну и в Лионе, во Франции, в 98 году впервые проведена операция по трансплантации руки человеку.
9: О, и удачно.
10: Ну, самое главное.
9: По этому поводу поздравим День профсоюзов. Сегодня День профсоюзов у нас в Татарстане, опять-таки. Дата выбрана не случайно. 22-24 сентября 1920 года состоялся первый съезд профсоюзов Татарии. Поздравляем вас, профсоюзмены, с этим праздником. У нас есть здесь профсоюзмен вообще в коллективе?
10: Наверное, я когда-то был в правкоме.
9: Вот тебя тоже поздравляем, спасибо, Андрей. Спасибо. Смотри, твой непосредственный профессиональный праздник. А те, кто родился 24 сентября, может, расскажем, когда первый тост? Быстренько?
10: Ну так, быстренько. Пару людей у нас, более времени осталось.
9: Как шмель, да? Ну, родился в этот день, например, известный русский государственный деятель и военный полководец Григорий Потемкин участвовал в дворцовом перевороте, в результате которого во главе Российской империи оказалась великая наша российская императрица Екатерина II.
10: О, как!
9: Она же Софья Ангельцербская. Да. Кто родился? Лариса Рубальская родилась сегодня, советская российская поэтесса, да. Вице-президент Академии наук Татарстана, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин. Главный архитектор Казани Ильсеяр Тухватуллина сегодня
10: поздравляем.
9: Родилась.
10: Ну, а остальных все-таки давай тогда поздравим.
9: Я родилась, вот Оля пишет нам.
10: Вот, Оля, поздравляю.
9: Вот Оля родилась.
10: День сегодня, значит, прекрасный. Давайте его сделаем действительно великим, классным, веселым. Ну, а мы, утромены, в этом как сможем, то поможем.
8: Историческая справка.
1: Реклама на Бим-радио.

0: весе.
1: С вас 5875 рублей.
2: За новый кроссовер Хавейл?
1: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
4: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама ООО «Сувар Знань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
8: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10. 16+.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вернитесь в реальность, посмотрите на календарь, в записную книжку и вокруг более заинтересованно. Тельцы, отправляйтесь в гости. Последние сплетни так поднимают настроение. Близнецы, день принесет удачу тем, у кого пока не устроена личная жизнь. Раки, вы сможете продавить ситуацию, получить одобрение, возможно, цветы. Львы, в этот день будет оправдано бескомпромиссное поведение. Девы, ситуация будет нестабильной, но контролируемой. Главное, не высовываться. Весы, вы почувствуете эмоциональный подъем. Единственный минус – повышенная рассеянность с вашей стороны. Скорпионы, стремитесь выглядеть в лучшем свете. Это добавит вам друзей и поклонников. Стрельцы, правда будет на вашей стороне. Это даст основание перейти в наступление. Козероги, у вас будут причины личного характера для нестабильного настроения. Водолеи, дорогу осилит идущий. Если вы решили двигаться вперед, идите. Рыбы, этот день будет гораздо напряженнее обычного. Смиритесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.
5: Прогноз погоды на БИМ-радио.
6: Спонсор рубрики ООО «Акбарс Дом».

0: Поговорим о погоде, о прекрасной вот этой вот почти летней.
1: Вчера как раз вечером, после того, как была мне дана команда спать,
0: ага.
1: Вот это я тебе рассказывал, да, спать, я все же посмотрел фильм.
0: Ну,
1: в прищуре.
0: Ну, ты наполовину спал, наполовину смотрел.
1: Да. Называется «Давление» фильм с рекомендацией, если не ошибаюсь, 16+. Да. Он как раз рассказывает о дне «Д», высадка американцев и британцев на побережье Нормандии во Франции. Это открытие второго фронта.
0: О,
1: в 1944 году это произошло, 6 июня. Хотя должно было произойти по факту 5-го. То есть американцы хотели высадиться 5-го. Но начальник метеорологической службы сделал прогноз, что 5-го будет шторм во второй половине. Хотя по всем другим прогнозам очевидно было, что будет солнце. И вот это столкновение американцев, именно военных, с ним, с начальником метеорологической службы, вот показывается в этом фильме на основе реальных событий. И он все же настоял на том, чтобы перенесли день Д, и был прав, потому что во второй половине 5 июня действительно начался серьезный шторм, что помешало бы нашим союзным войскам высадиться на побережье Нормандии. И это только из-за одного правильного решения человека, который умел делать свою работу, да, делать прогноз погоды, он спас множество жизней.
0: Отлично.
1: Вот я говорю, посмотрите фильм «Давление». Там Фрейзер снимается уже, конечно, не тот, который был в этом в «Библиотекаре», но все же.
0: Я сначала подумал, что это
1: мумии,
0: что-то...
1: В «Мумии», вернее, не в «Библиотекаре».
0: Какой-то возрастной фильм, просто «Давление».
1: Но меня-то привлек, да, «Давление». О, надо посмотреть, на всякий случай.
0: Я думаю, ну такую актуальную тему о здоровье завел.
1: Теперь о погоде. 24 сентября сегодня в Татарстане переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду, днем местами порывами до 13 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14. Это очень теплые ночи. Даже летом порой мы таких теплых до плюс 14 ночей и не видели. Максимальная температура воздуха днем до плюс 27. Все повторяется. Смотрите, в северо-восточной и юго-восточной части погода сегодня будет примерно одинаковая. Там, где Нижнекамск, набережная Челны, это северо-восток. Юго-восточная часть, Альметьевск, Бугульма, Лениногорск. Там сегодня до плюс 26, переменная облачность. Ну а в Татарстане, в Казани, если быть точнее, в столице Татарстана, сегодня на данный момент плюс 16, ясно, сегодня осадков не ожидается, до плюс 25,
0: ай, красота.
1: Давление в норме, но вот магнитное поле Земли умеренная буря. Это о чем говорит, что погода начинает немножечко...
0: Меняться, что ли?
1: Да, меняться. Успевайте, успевайте, успевайте его еще. Вы что там хотели-то, Андрей?
0: Там Руслан спрашивает, как нам войти. Сейчас мы вас
1: куда
0: пустим,
1: войти?
0: Ты участник утромания, насколько я понял, приходит.
1: Он пришел уже. Я не хочу дальше по поводу святого Андрея шутить.
0: Не надо.
1: Куда войти?
0: Сергей Белов, спасибо большое за прогноз погоды.
1: Да.
0: Прям вот наше вот внутреннее ухо и наружнее прям полоскали этими данными. Такая шикарная погода. Не, вот этот жест зря был, конечно.
2: Бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но Бим все исправит.
3: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
0: Ну вот все не зря, прям все не зря, да? Сразу нам пишут, смотри, Гаяс, что вот здорово, что напомнили, надо записать давление 132 на 84. 132 на 84, это нормальное давление?
1: 132 на сколько?
0: На 84. 132 на 84.
1: Как будто чуть-чуть повышено, чуть-чуть повышено.
0: Да, ну зато...
1: Почему я в этом разбираюсь?
0: Я не
1: разбираюсь. У меня вообще стандарт, мое давление кровяное 120 на 70.
0: Да, я свое пока не знаю.
1: Слава богу.
0: Ну да.
1: Ну подожди, еще пару
0: ветков. Пока не слежу.
1: Нормально.
0: Ну скоро уже, конечно же,
1: дашь. Так, тонометр себе прикупишь, модненький какой-нибудь.
0: Обязательно. Смотри, он тут нам прям все скинул. Гаяс, вы немножко промахнулись, конечно. Мы не
1: уходим
0: совсем...
1: от давления.
0: Не сможем вам рассказать, что вас ждет.
1: Молодая еще публика слушает нас. Гаяс, кстати, доброе утро. Так, что там еще у нас по...
0: У нас здесь вот Дилшот спрашивает. Очень интересный и сложный вопрос. Как вы определяете, кто сегодня доминировал?
1: А мы здесь с УЕФА играем. На этот...
0: Нет, подожди, о чем это вообще речь?
1: Ну, видимо, доминирование про то, что... Ну, кто из нас главный сегодня?
0: Кто из нас главный?
1: Да,
0: что тут спорить? Ты я, конечно. Ну,
1: вот так?
0: Тут кто может микрофон другому отрубить, тут и главный получается.
1: Кто сидит за однеркой? У нас есть такое понятие однерка, двойка.
0: Давай завтра ты сядешь.
1: Однерка — это когда вот человек сидит, и он управляет всем эфиром. Вот Андрей сейчас может нажать кнопку, а меня нет. Все, я вот, и все, нет меня.
0: Ну, ты тоже с другой стороны сам тоже управлять.
1: Нет, ну тут, конечно... я потом включу, конечно, эту кнопку, но мне же надо дойти, встать, а у меня давление.
0: Давление, смотри, все сразу в одно.
1: Да, у меня давление, так вот, а поэтому я на двойке сижу.
0: Так, Антон нам пишет, Мадридский тракт в город, заправка Таиф, после нее ДТП, правый ряд, прижались друг к другу, спасибо за то, что сообщили. Руслана сейчас мы довольно-таки скоро тоже впустим. Легкого эфира нам Николай желает.
1: Мне вчера новость попалась о том, что я же тебе рассказывал ее и в бимболталку закинул. Ага. Парень на вот как раз на концерте, который был совсем недавно, посвященный в завершении выборов, типа выборы всей семьей, вот и этот проект, он завершался концертом там, где Чаша, центр семьи Казан, да. И вот как раз парень вышел, договорился как-то с продюсерами «Отпетых мошенников», с организаторами, да, и вышел на сцену, когда «Отпетые мошенники» выступали. И Сергей Амаралов, фронтмен группы «Отпетые мошенники» этого проекта, поддержал его, и парень сделал предложение своей девушке. Вот прям при многотысячной толпе. Сказал,
0: прям при,
1: сказал,
0: при мошенниках.
1: При мошенниках, «Отпетых» причем. Не побоялся парень. И, значит, говорит, будь моей. Будь моей, будь. Ну, будь ты моей.
0: Вот так настойчиво.
1: Да. Ага. Она говорит, а я так понимаю, она внизу стоит, понимаешь? А он ее видеть не может еще глазами. Так, ну, будь ты моей.
0: То есть, возможно, он не увидел.
1: Согласна, я согласна, уже кричала. Но все же она сказала, да.
0: Это здорово.
1: Так вот, по этому поводу хотел узнать у дам. Ну как вам делать предложение?
0: А, да?
1: Ну, слушайте, у меня вот есть много предложений в голове, идей, как сделать предложение.
0: А, я уж подумал, что опыт
1: прям
0: есть.
1: Ну, а вот как бы, вот вы бы хотели получить предложение? Или как вы получали, необычно, да?
0: Мне никто предложение не делал,
1: возможно,
0: кстати.
1: Какая-то там, не знаю, вот вы общаетесь же все равно там со знакомыми, с подружками. Какая-то практика есть необычных предложений, вы слышали об этих идеях. Пишите, плюс 792-72-42-8. Мужчины, как вы делали предложение необычно? Да. Сегодня такая вот тема.
0: Да, ждем ваши сообщения. Пока переходим к золотым нулевым.
3: Шоу «Утромены».
4: А я думал, слова.
3: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
5: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
6: Может, до весны подождем?
7: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30-30. От действия с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита от 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены», юриста и финансового эксперта Халиуллина и Регины Рафаэльевны. Долги давят? Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18, еще разочек, 212-13-18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
9: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
10: Это действительно твой выбор?
11: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
12: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
13: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
14: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-7-4-1, 16+.
15: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: Дабин Радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
2: Так, сообщает нам Евгений, Кировская дамба, в сторону центра вялотекущее движение, в общем, что-то такое, да? Ну и чуть более конкретно, посмотрим на наш город свысока. 5 баллов, движение плотное, крупнейшие пробки, Николай Ершова, Карла Маркса, от Гвардейской до Максима Горького. 22 минуты на этом участке вы потратите немало. Центральная улица, Кулгали, от улицы Мира до Агачлык, 14 минут. Академика Сахарова, отеля Кутуя, от проспекта Альберта Камалеева до улицы Седова 12 минут. Гвардейская улица от улицы Аметьевская магистраль до улицы Адели Кутую 11 минут. Вересаева, Ленинградская улица от Ударной до Беломорской улицы 9 минут. На этом участке вы потратите. Ленинская дамба во всех направлениях свободна. Мост Миллениум также 0 баллов и туда, и сюда. Кировская дамба в центр 4 балла. Вот, видите, вот это и есть вялотекущее движение, видимо. Из центра 1 балл всего лишь. И лидирует здесь, конечно же, третья транспортная дамба в центр 6 баллов, а из центра 0, соответственно. Так что делайте выводы и заранее продумайте свой маршрут.
3: Я дополню, да, вот смотри, Мамадышский тракт в город, заправка Таиф, после нее ДТП, правый ряд прижались друг к другу. Проспект Победы после Дорожного переулка, автобусная полоса. В автобус Хавал, открой, пожалуйста, сообщение Антона, а в автобус Хавал боком заехал в сторону Губкина. Смотри, какой кульбит получился.
2: Ну да.
3: Хавал стоит двумя колесами на, получается, на борту. На левом борту автобуса. Как это получилось вообще заехать? Вот только говорили о каких-то законах физики, и у нас они нарушаются. Так, теперь что касается ДТП. Давайте взглянем. Советский район здесь у нас, как всегда, рабоче-крестьянский передовой. Прежде всего, вот это ДТП, которое находится у нас, да, при движении Губкина. После автобусной остановки при движении от Дорожного переулка по проспекту Победы. Потом я вижу также на проспекте Победы еще одно ДТП, не доезжая развязки, на Мамадышском тракте, о котором я сказал. И вот, пожалуйста, здесь на Сибирском тракте. Знаете, где ДТП? Сразу после пересечения с Пионерской, если двигаться в сторону Николая Ершова, тоже произошло ДТП, которое может затруднять ваше перестроение на крайне правый ряд для того, чтобы двигаться дальше по Николаю Ершову.
2: Да, ну в целом про Николая Ершова можно сказать о том, что дальше оно там перекрыто, там, где оно превращается в Карла Маркса, оттуда идет перекрытие, можете даже посмотреть в Яндекс.Картах, там это фиксируется, и в новостях я тоже видел о том, что перекрытие есть. В связи с чем новость найдем, мы обязательно расскажем, но так или иначе вам об этом нужно знать, а мы переходим к игре.
3: Утромания. Давайте.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор игры «Утромани» ИП Сатарова Эльвира Гакилевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп». Ищите напольное покрытие, качество мирового бренда по доступной цене. Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Приходите в магазин «Квикстеп» на Альберта Камалеева, 32, телефон 245-21-50. Еще раз, 245-21-50. Ну а мы уже с большим удовольствием приветствуем в нашей студии участника нашей сегодняшней игры «Утромани». Волков Руслан зовут его. Доброе утро, Руслан.
4: Доброе утро всем.
3: Приветствую, Руслан.
2: Да, мы уже вне эфира выяснили, что...
0: На 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50. Проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор игры «Утромани» ИП Сатарова Эльвира Гакилевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп». Ищите напольное покрытие, качество мирового бренда по доступной цене. Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Приходите в магазин «Квикстеп» на Альберта Камалеева, 32, телефон 245-21-50. Еще раз, 245-21-50. Ну а мы уже с большим удовольствием приветствуем в нашей студии участника нашей сегодняшней игры «Утромани». Волков Руслан зовут его. Доброе утро, Руслан.
4: Доброе утро всем.
3: Приветствую, Руслан.
2: Да, мы уже вне эфира выяснили, что Руслан к нам приходит не первый раз.

0: 245-2150. Еще раз, 245-2150. Ну, а мы уже с большим удовольствием приветствуем в нашей студии участника нашей сегодняшней игры «Утромания». Волков Руслан зовут его. Доброе утро, Руслан.
1: Доброе утро
2: всем. Приветствую, Руслан.
0: Да, мы уже вне эфира выяснили, что Руслан к нам приходит не первый раз. Вот сейчас он улыбнулся и сразу по улыбке вспоминаем тоже, да, видели. Руслан даже не один приходил с сыном, насколько
1: да,
0: я понял.
1: С семьей, с женой.
0: Семью. А, прям все вместе.
1: Да, все семьи.
0: Молодцы.
2: Какие успехи тогда были у вас?
1: До 3000 дошли.
2: До 3000 дошли и...
0: И за второе время ушли.
2: Чуть-чуть. Да, пожелаем в этот раз вам удачи. Напомню, что у нас есть прямая трансляция ВК в нашей группе Бим Радио. Можете посмотреть, как сейчас все это будет происходить здесь, в студии Бим Радио.
0: Да. Ну и что касается правил, в общем-то ничего не поменялось. 5 вопросов на 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей. Соответственно, есть возможность забрать уже выигранную сумму до того момента, как мы зададим следующий вопрос. Ну что, Руслан, готовы?
1: Да.
0: В таком случае будем начинать.
3: Утромани.
0: По традиции разомнемся. Первый вопросик самый-самый такой простой. Какую рыбу поймал Емеля в русской народной сказке?
1: Щука.
0: Щука?
2: Щука.
0: Конечно, даже песня же по этому поводу. Если...
2: Как здорово она клюет в эту погоду, в такую солнечную.
0: Ой, сразу прям не смог воздержаться от комментария. Да. Я про песню вспомнил вот это «Бэйби щук ту ту ту ту». Ну или про другую рыбу там пел, неважно.
2: Хорошая у тебя ассоциация, реакция неплохая. Спасибо.
3: Мани на Бим-радио.
0: Мы переходим уже ко второму вопросу. Наверное, даже спрашивать смысла нет. Просто идем.
1: Конечно.
0: Итак, вопрос номер два.
2: И ближе к микрофону.
0: Из какого фильма знаменитая фраза «Значит, хорошие сапоги надо брать»?
2: Вот в глазах уже сцена эта.
0: У меня лично тоже в глазах сцена.
2: Хорошие сапоги, значит, надо брать.
0: Хотите, чуть больше эту сцену вам расскажем? Заходит руководитель. Да?
1: Я понял. Ирония судьбы.
0: Ирония судьбы?
1: А нет.
0: Давайте еще вариант. Ну все, если не ирония судьбы, то...
1: Нет, в очках как он там.
0: Она заходит, говорит, как вам мои
1: сапоги? Руководительница...
0: Руководительница говорит, не хорошие, не красивые, что-то подобное.
1: Как я фильм-то забыл.
2: Ну, где? Ну, давай.
0: Сейчас надо вспомнить.
2: Мы верим в то, что вы светлая голова нашей современности.
1: Забыл фильм, недавно смотрел вчера.
2: Ну же.
0: Наш советский, да?
1: Да.
0: Угу. Не «Москва слезам не верит», соответственно.
2: Не, ну это 80-й год. Кстати, «Москва слезам не верит» — это оскароносный фильм.
0: Это я знаю, да.
2: Шок получил потом.
1: Вот это шок.
0: Надо подсказку какую-то дать.
2: Ну реально ты вот на этом прям возьмешь и это, что ли?
1: Нет, я не могу.
0: Просто название вылетело из головы, да?
1: Да.
0: Ну я не знаю, может...
1: Я всех актеров-то помню, там, это еще стенд повесили, что он умер, а потом он заходит...
2: С конем-то она ходила еще вот с этим.
1: Да.
2: С бронзовым.
1: Ой, как фильм-то называется?
2: Как раз сегодня День профсоюзов Татарстана. Собирали-то. Поздравляем всех.
0: Самый актуальный вопрос.
2: Людмила Прокофьевна Калугина в каком фильме у нас?
0: Про любовь.
2: Слушайте, ребята.
0: Про любовь, которая на работе
2: там
0: происходит.
2: Там такая плеяда актеров. Невероятная химия между Алисой Френдлих и Андреем Мягковым.
1: Галак этот играет Мягков.
0: Всех вспомнили. Все вспомнили уже.
1: Вспомнил,
0: только название осталось.
2: У меня тут чат разорвался. Люди просто пишут. Просто с ума сходят.
0: Ну, это нормально. Бывает такое. Вылетит из головы.
2: Гульнар пишет. Мне кажется, это вообще невозможно забыть.
0: Ну, смотрите, как называется, вот когда два человека работают вместе, и у них там что-то вот тю-тю-тю-тю между другом. Прекрасное описание вот этого. Да. Интрижка такая.
2: На работе интрижка. Как называется?
0: Роман. Может быть, да? Роман. А если на работе, то какой роман?
1: Этот.
2: Какой?
0: Давайте еще подскажем. Если служебный, то
1: служебный роман.
2: Серьезно? Да что ты будешь делать?
0: Браво, это правильно.
2: Спасибо, Господи.
1: Поэтому не знаю.
2: Нет. Я начинаю переживать.
0: Не-не-не, знать-то знаете. Просто здесь, опять же, надо вспомнить еще. Конечно. Волнение отгоняем в сторону. И, наверное, отвечаем. Так звучит из моих уст любовь, во всяком случае, да. Ну что, переходим к следующему вопросу.
2: Но дальше уже мы не можем вас так тянуть всем коллективом, поэтому.
0: Все, дальше Руслан сам справится, я уверен. Третий вопрос. На 1000 рублей, кстати говоря. Какой юридический термин буквально переводится?

0: с латыни в другом месте. Еще раз давайте повторю, вопрос не длинный, но все же.
1: Досрочный ответ, Сергей Белов.
0: Ну, нельзя. Какой юридический термин буквально переводится с латыни «в другом месте»?
1: Предлагают забирать деньги.
2: А уже поздно.
1: Да, вопрос озвучен, кстати. Ну, это сообщение чуть раньше пришло. А где у нас юристы? Где у нас Артем Патрин? Почему он не напишет?
2: Образование-то...
1: Номенклатура-то ваша.
0: Ну, это какой-то юридический термин, опять же.
1: Сударь.
0: Вы его, Руслан, я уверен, знаете.
1: 100%.
0: Да, переводится он буквально с латыни «в другом месте». Ну, к сожалению, здесь вот уже подсказку-то мы дать не можем даже.
2: Подсказки, я уж может.
1: И в большинстве своем слушатели наши все абсолютно правы. Вы молодцы.
0: Присылают ответы, да?
1: Да. Молодцы.
0: А может быть... А, ну ладно, не буду шутить, а то подскажу
1: случайно. Все умные, когда вот там.
2: Да.
1: Вот здесь вот человек волнуется, у него мандраж, у него руки потрясываются. Понимаете, он переживает, у него все из памяти вообще вылетело. И еще тут камера снимает его. Пишет Рамиль Хакимов. Камильич, соберись!
2: Рамиль, привет.
1: Да. Камильич, соберись!
0: Была бы у нас подсказка какая-нибудь, там, звонок другу, как раз можно было бы ему позвонить.
2: Можно ему и позвонить.
0: Ну что, какие есть мысли, может быть, на этот счет? Какой же юридический термин буквально переводится с латыни «в другом месте»?
2: Термин юридический.
0: Ну, напомню, что по времени мы ограничены, да. Поэтому давайте 30 секунд мы даем для размышления. Иначе просто если ответите правильно на следующий вопрос, у нас времени совсем не останется.
2: Другого вместе.
1: Гульнара, конечно, очень переживает за вас.
2: Походу.
1: Дилетур, да? Она?
2: А,
1: нет, это какая-то другая Гульнара, да. Это мы потом разберемся, да. Вы что это?
0: Лишние подробности в эфире не надо.
1: Да. Голубь. Мне, конечно, ассоциации невероятные. Человек сразу... Ладно, не буду продолжать.
0: Ну, к сожалению...
1: Нет, жена говорит, это я, говорит, это я.
0: А, это я, говорит?
1: Дили Тур, это ваша жена?
2: Нет, не ваша жена.
1: Сейчас жена такая, какая еще Гульнара?
0: Тут еще более сложные вопросы начались.
1: И вот тут вы говорите, у меня... Я был в другом месте.
0: Да. Ну, Руслан, да.
2: Не
0: все,
2: могу сказать.
0: Еще раз повторим вопрос. И какой-нибудь, может быть, вариант просто придет вам в голову. А вдруг случайно возьмем и попадем. Давайте еще раз задаю вопрос. Значит, какой юридический термин буквально переводится с латыни «в другом месте»? И ваш ответ — это...
1: Еще одна Гульнара. Я тоже Гульнара. Очень переживаю.
2: Не могу сказать.
0: Нет ответа. Все, никакой ответ не принимаем. Точнее, принимаем отсутствие ответа, ничего страшного. Такое вполне себе может быть. Сейчас узнаем, какой ответ правильный.
1: Ага, давайте послушаем.
3: Утромании на Бим-радио.
0: Да, если вспоминать вот эти вот какие-нибудь фильмы, отрывки, где судебный процесс идет, следственные действия какие-то.
1: Комиссар Коломбо.
0: Да, допустим, есть подозреваемый. Ну, к примеру, Сергей Белов, в чем
1: да.
0: у нас подразумевается.
1: Вы ко мне приходите и говорите, я полагаю, что вы убили садовника. А я говорю, ничего подобного, у меня есть алиби.
0: Это и был бы правильный ответ, собственно. Это и переводится с латыни, как в другом месте. Но ничего страшного, на самом деле, абсолютно. Зато есть прекрасная возможность получить 100 рублей, которую вы выиграли.
1: Я вручаю
0: сегодня.
1: Вам
0: да.
2: Это хорошо.
1: Наши памятные 100 рублей. Тут печать, роспись всех
0: ведущих. Ну и быстренько приветики передадим.
1: Да.
0: Все. Да? Кому спасибо. Привет и будет спасибо. Адресован, Руслан?
2: Привет всей моей семье, большой супруге, детям на работе. Кто меня узнал?
1: Все отлично. Человек улыбается в прекрасном настроении духа, дальше пойдет зарабатывать деньги для своей
2: правильно,
1: семьи.
2: Правильно.
0: Да, Руслан, вы к нам приходите еще, приходите из семьи, в том числе. Я думаю, в следующий раз обязательно выиграем. Ну и остальных, конечно же, наших слушателей тоже приглашаем принять участие в игре «Утромания».
2: Спасибо.
3: Утромания. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В казанских парках стартовали проверки собак на наличие чипов. За отсутствие идентификационной метки хозяину грозит административный штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Если нарушение зафиксируют повторно, сумма достигнет 5 тысяч. На данный момент чипирование прошла только часть владельцев собак. Казань сможет наблюдать редкое астрономическое явление – утренний звездопад. Метеорный поток дневные секстантиды уже проявляет активность в предутренние часы, а его пик придется на 1 октября. С 4 до 6 утра можно будет увидеть максимум падающих звезд. Сначала – звездное небо и метеорный поток, а после – звезды рока и танцы. Прогноз на 10 октября. Вечером ожидается резкое повышение уровня рока, громкого пения и танцевальной активности. Место развития событий – ресторан «Максимилианс». Причина – вечер рок из 90-х от Бим-радио. Ведущий рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. Вероятность хорошего вечера – высокая. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
4: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
5: 5 домов. Одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297.
6: Срок акции с 1.09 по 31.10.2026 года. Подробности об организаторе, правилах поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений.
7: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-7392-44-7441. 16+.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
3: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Папа, еще круг!
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский, 270 граммов. Халяль, 179 рублей. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Скальпель. Нож.
11: Мы его теряем.
10: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
11: Что? Он жив?
10: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
2: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Часа ночи! Кто это?
2: Это папа вашего ученика, Елена Васильевна. Спите?
1: Господи, конечно, сплю.
2: А мы каштаны пилим, желуди протыкаем, поделочку делаем на ваш конкурс «Прощай, осень».
0: Шоу-шепелявы! Шоу-шепелявы!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
8: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
9: Ну что, самое время добраться до ваших сообщений, которых огромное количество. За это вам респект и уважуха. Плюс 7-92-72-42-102-8. Пишите в Максе, в телеге, где удобно, там и пишите.
10: Дилшот. Как мне нравится его имя, Дилшот, да? Мы его и так, и сяк. Ну, вы если там заикали маленечко, то не переживайте. Мы вас по-доброму здесь, по-доброму.
9: Да,
10: Белов постепенно отжимает утренние шоу. Утренние причем, утренние шоу.
9: Ну да.
10: Они же разные у нас, да? Mm-hmm. Да, смотрите как, друзья. Я за свою практику, за свою историю отвел немало утренних шоу и вечерних тоже. И, в общем-то, мне, я вам так скажу, ну, этого не надо. Есть вот ребята более молодые, более смекалистые.
9: Ты бы хоть сказал, я бы музыку более лиричную поставил.
10: Андрей Дмитриев, вот, например. А у меня, честно говоря, на это нет времени. Вот, на данный момент просто выполняю редакционную боевую задачу поддержать утренний проект, когда основные ведущие болеют. Вот, мы всем желаем скорейшего выздоровления. Вот, как там на таможне разрешится дело с Фаридом Галимовым и с этими айфонами, его яблочными телефонами, которые он хотел прогнать. Я даже представляю, Фарид такой в кепочке, такой, знаешь, чтобы его никто не узнал, с этой клетчатой сумкой, вот этой, с которой челноки-то ездили, понимаешь, а там внутри у него, значит, там какой-то барахлишка, типа там ДГ, там вот это, да, понимаешь, типа ГУЩИ, вот это все. И айфоны там внизу самые так красиво уложенные. Он такой, это не мое, мне подкинули, я вообще работаю на радио, да я... Да вы знаете, у кого я праздник вел, да один звоночек, и тут вас всех... А говорил я ему тогда, когда вел с ним утреннее шоу, Фарид, займемся тачками. Я говорю, вот, пожалуйста, через границу ты подгоняешь, наши ребятишки там все встречают.
9: Да, нормально.
10: Наши ребятишки, план я имею в виду тебя. Уже. Я
9: должен
10: тебя.
9: А, я должен был.
10: Задача была
9: тебе. Со мной забыли договориться, да. А еще чуть ранее мы спрашивали у наших слушателей, кто как сделал предложение. Вот Тарасик написал, довольно интересно. Делал предложение на воздушном шаре своей бывшей жене. А, бывшей жене здесь, да. Сказал, если не скажешь да, то выкину. Безвыходная ситуация какая-то оказалась для дамы. Возможно, она вот спустя время подумала, вспомнила это и вот стала бывшей.
10: Да,
9: а может и нет.
10: Ксения, наша слушательница, написала о том, что когда, говорит, моя бабушка видела очередную свадьбу, восклицала, еще одну везут посуду мыть. Мне понравилось.
9: Ну да, да.
10: Антон пишет, как каждую неделю такие вопросы про предложения. Ну а где? Где эти? Вот, где каждую неделю? Я постоянно отвечаю, не делаю никаких предложений. Подходишь и говоришь, пойдем, я тебе Just Do It сделаю.
9: Ага. Смотри-ка, Антон какой.
10: Как я его сейчас красиво Just Do It прикрыл. Прям. А так бы сидел бы Антон и краснел бы за своим станком.
9: Ну такой брутальный мужчина. Лиса написала, мой муж, тогда еще парень, в 2011 году сказал, пусть в субботу твои родители будут дома, мы с моими родителями свататься придем. Ну и это, ты замуж за меня выйдешь? Вот и все предложение, живем уже 15 счастливых
10: тактичное
9: лет.
10: Тактичное предложение.
9: Ну, кстати, вот мое предложение похоже примерно на эту ситуацию.
10: Так же?
9: Да, да.
10: Ты
9: я...
10: свататься пришел?
9: Нет, свататься... Не, познакомили мы, получается, родители вообще через 3 месяца.
10: А как вот это все прям, как, а?
9: Ну, там много...
10: К нам приехал наш любимый дорогой, вот это ваш товар, наш купец, вот это все?
9: Нет,
10: было этого?
9: Нет, ну, то все уже там, мы уже 3 месяца как в браке живем, и вот знакомимся. Ну, мама болела у меня тогда, просто на больнице лежал, поэтому, ну, не до этого было все. Расписаться расписались,
10: я сейчас вынашиваю одно предложение, одно предложение.
9: Ты на меня так не смотри после этих слов.
10: Не-не-не-не. У нас одно предложение, хочу сделать... мой знакомый хочет сделать это предложение. Не буду я рассказывать.
9: Я, знаешь, помню...
10: Вот когда произойдет, когда будет фото-видео доказательство, вы все ахнете.
9: Ахнем даже.
10: Серега, ты креативный. Все ко мне побегут и будут просить за большие деньги, чтобы я придумал, как сделать классное предложение.
9: О, смотри, как...
10: Пойдешь ко мне в долю? С Фаридом уже не получилось.
9: С Фаридом уже не получилось.
10: Прогнать эти яблочные айфоны через... Я говорил, машинами заниматься надо, Фарид. Машинами.
9: Ну, он, возможно, прислушается. Так, тут у нас многие пишут алиби, алиби, алиби. Да ни в чем мы вас не подозревали. Что ж вы прям так сильно переживаете?
10: Ну, подозрения имеются.
9: Подозрения имеются? Так. На Юшке напротив Мегастроя. Здесь тоже какие-то сложности, не понимаю. Или ДТП. Да, ДТП. Вот как раз в автобус-то въехали. Ага. И Миллениум в конце моста перед подъемом в центр. ДТП средний ряд. Паровозик только что собирается. Пробочка 8.05. Нам об этом сообщили.
10: Есть еще времечко у нас?
9: Если чуть-чуть, то есть.
10: Из ГНЭ, да? В последнее время, пишет Кирюха, люди начали делать предложения прямо на футбольном стадионе, на концертах или на хоккее для хайпа. Потом почему-то думают, что это для хайпа.
9: Ну, слушай, мне
10: это
9: кажется...
10: Это для необычности, для оригинальности, на самом деле.
9: Ну, это вот, чтобы покорить свою даму, может быть.
10: Вы представляете, насколько нужно набраться смелости и выйти вот так вот сделать предложение?
9: Публично.
10: Публично, при многотысячной толпе, где все такие, о, да ты че, братан, да перестань, да моргни, тебя же заставили, мы тебя спасем, да нафиг тебе это нужно, давайте проводим его в последний путь, вот это вот все. Вот, Алисан пишет, я сама мужу сказал, давай поженимся. Вот это...
9: Нормально, взяла и, все в свои руки.
10: И коня на скаку остановит, и прочее. 25 лет уже вместе, пожалуйста. Они прочее вместе делают. 25 лет прочее вместе делать. А, попробуйте. Вот.
9: Это круто, круто.
10: Самое сложное, как поет группа «Чай» в одной песне, самое сложное — это просыпаться каждое утро вместе.
9: Думаешь?
10: Да. Да. Не, порознь-то, пожалуйста,
9: любые... тоже в 5 утра жену надо будет, чтобы она вместе со мной просыпался.
10: Это смертельный номер.
9: Опасно?
10: Опасно. Лучше не надо. Давайте сохраним брак.
9: Да, ну и, конечно же, без сообщения «хорошее дело браком не назовут». Мы тоже не могли сегодня остаться. Такое сообщение
10: тоже
9: есть.
10: Артем, я знаю, он скидочки предоставляет слушателям Бим-радио на бракоразводный процесс. Так что, если что.
9: Интересно получилось, конечно, да. Так, ну что, немножко послушаем музыки и вернемся, да, обсуждаем эту тему.
8: Шоу «Утро, мэны».
11: А я думал, сова.
12: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Менами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Есть у нас информация на правах рекламы специально для вас от спонсора шоу «Утромены», юриста и финансового эксперта Халиуллиной Регины Рафаэлевны. Долги давят, юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212 13 18, еще разочек, 212 13 18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал «Просто законе» в МАКС. Возрастное ограничение 12+.
2: Реклама на БИМ-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45, Крутовская, 20.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Привет, на связи Александр Бухаров. Приглашаю вас в Академию «Рубин». 26 сентября и 3 октября мы проводим просмотр для мальчиков 5-6 лет. Я буду лично тренировать ребят и прививать любовь к нашей любимой игре. Ждем вас в 9 утра в манеже футбольного клуба «Рубин». Растите чемпионов вместе с нами. Алга, «Рубин». 0+.

0: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
1: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
0: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон», офис 440.
3: «Акбарсбанк» выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами «Акбарсбанка». «Акбарсбанк» – банк спорта Республики Татарстан.
1: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия. Просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Лиавто Канавто. Не оферта.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
8: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
9: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В «Канавто» время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили «Канавто», Тукая 115, 230, 30, 30.
1: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
10: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
11: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: не оферта.
1: Узнаем, как долго нам еще получать удовольствие от этой погоды, от Сергея Белова.
2: Получать удовольствие. 24. Сегодня точно получите удовольствие.
1: Сегодня точно получите.
2: 24 сентября по Татарстану будем получать удовольствие от ветра восточного, юго-восточного до 10 метров в секунду. Днем местами порывами до 13 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, теплая ночь. Максимальная температура воздуха днем до плюс 27. Там, где северо-восток Татарстана, набережная Челны, Нижнекамск, до плюс 26. На юго Юго-востоке, Альметьевск, Лениногорск, Бугульма тоже до плюс 26 и переменная облачность. У нас в Татарстане такая погода. В Казани, в столице, плюс 20 на данный момент. Ясно, сегодня осадков не ожидается. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 20. Давление 25. Да, важно, важно, важно, плюс 25. Давление в норме 764 миллиметра ртутного столба. Все данные о прогнозе были получены из электронных средств массовой информации.
3: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Утромены. На БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
2: Доброе утро всем, друзья мои. Здравствуйте. У нас очень приятная, наиприятнейшая беседа намечается в гостях сейчас в студии БИМ-радио. Главный врач клинической больницы РЖД «Медицина» города Казань Олег Фаритович Галиулин. Олег Фаритович, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Просто Олег.
4: Просто раз, Олег.
2: Третий раз меня предупредили, что просто Олег. Олег Галиулин, главный врач. Мы сегодня поговорим на тему одного очень важного медицинского ухода за пожилыми людьми, в частности. В каждой семье иногда наступает момент, когда наши старшие родственники, бабушки, дедушки, престарелые родители требуют особого внимания.
1: Да, да, мы с этим сталкивались однозначно.
2: Я тоже. Я думаю, что любая семья с этим либо сталкивалась, либо столкнется. У большинства работающих людей объективно не хватает времени и медицинских навыков, чтобы обеспечивать это дома. Насколько остро сегодня это стоит проблема и насколько много обращений у вас?
4: Еще раз доброе утро. Открыть такую услугу в нашей клинике пришла у нас мысль, когда еще в действии нашего бывшего министра Марселя Мансуровича Минулина было очень много обращений от жителей Казани, которые располагали своих пожилых родственников в частные дома престарелых. И тогда было жестко, мы отчитывались, кого привозили из этих частных центров. И тогда у нас пришла такая идея, что не попробовать ли нам организовать такую услугу в нашей медицинской организации. Ведь у нас все для этого есть. У нас есть медицинские сестры квалифицированные, которых в медицинском колледже обучают сестринскому уходу. Есть младший медицинский персонал, который также мы обучаем сестринскому и младшеперсональскому уходу. И когда я объявил, что мы хотим открыть такую услугу, я встретил прям бурю радости и аплодисментов, потому что есть определенные психологические барьеры как у родственников, так и у престарелых переехать в дом престарелых или же находиться в медицинской организации, где будут за тобой ухаживать специализированные и профессиональные люди.
1: Ну, это важно, действительно, чтобы был человек с образованием и точно понимал, что нужно делать.
2: А продолжая вот тему, сейчас становится очень актуально. Вот, о том, чему рассказал главный врач клинической больницы РЖД медицины Олег Галиулин. Расскажите, пожалуйста, Олег, в чем заключается вообще идея и главная задача такой заботы о людях пожилого возраста? Вот, какая медицинская составляющая и уход в подобной опции?
4: Ну, смотрите, опять же, возвращаемся к профессиональному образованию, да, наших медицинских сестер. Во-вторых, это был четко, у нас был разработан регламент, по которому мы ведем наших таких пожилых людей, наших пациентов. И здесь очень важно, что ведь наши медицинские сестры, они еще и психологически подкованы к таким пожилым пациентам, длительно которые, или они находятся в лежачем положении, да, либо же есть определенные психиатрические проблемы с деменцией, и наши медицинские сестры, они на это заточены и знают, как к каждому подойти и найти какой-то определенный ключик. Это наше лечебное питание, которым мы кормим всех наших пациентов, в том числе и пожилых. Ну и, конечно же, наши профессиональные врачи, которые всегда находятся рядом и готовы оказать любую помощь и консультацию.
2: Но у всех семей вообще бывают разные ситуации. Кому-то нужен уход на время командировки или отпуска, кому-то на период восстановления после болезни. На какой период родственники могут оставлять пожилого человека под наблюдением ваших специалистов?
4: Ну, вообще можно оставлять на любое время. Изначально мы продумывали как передышку для родственников, которые ухаживают за пожилыми своими родителями, тетями, дядями на время отпуска. Но в целом мы готовы смотреть за этими родственниками столько, сколько это положено.
1: Столько, сколько будет нужно,
4: получается. И нужно, да.
1: Угу, отлично. Ну, я думаю, также многие семьи часто стоят еще и перед выбором нанять сиделку на дом или же вот все-таки доверить уход специалистам в клинике. Может быть, есть какое-то отличие? Наверняка оно есть. Может быть, даже преимущество профессиональной медицинской клиники перед обычным присмотром сиделки.
4: Ну, и опять возвращаясь, это были предыдущие вопросы, да, то, что все-таки наши медицинские сестры и санитарки, как мы сейчас называем, младший медицинский персонал, mm-hmm. они все-таки у нас обучены, и они проходят специальные курсы по сестринскому уходу, как в колледже, так и впоследствии, когда у них пятилетнее переобучение бывает, повышение уровня квалификации. Поэтому здесь выбор стоит за каждым, да, каждый как считает нужным, вот, но мы предлагаем вот непосредственно медицинский профессиональный уход.
1: Угу, отлично. Ну и, наверное, тоже здесь, что касается места, дома все-таки может быть и комфортно человеку-то.
2: Подождите, стороны... а может быть и на дому предоставляется такая возможность?
4: Ну, это мы еще рассматриваем, да пока.
1: Это в будущее,
4: да,
1: смотрим.
4: Это мы еще в будущее,
2: бы здорово,
4: да, смотрим.
2: Если бы столько квалифицированные специалисты на базе вашей клинической больницы могли еще и дома смотреть за этими пожилыми.
4: Это на перспективу.
1: Ну, это, опять же, наверное, отталкиваясь от конкретного случая, потому что порой, наверное, для какого-то необходимого лечения нужно какое-то оборудование, которое дома, ну, явно отсутствует.
4: Ну, это, конечно же, функциональные кровати, mm-hmm. да. Mm-hmm. Это если пациенту, этому пожилому необходим кислород, mm-hmm. да, мы все палаты оборудованы по даче кислорода, да. Вот. Опять же, лечебное питание, ну, в принципе, оно полезно. Во-вторых, ну, скажем так, что, например, у нас была сейчас ситуация, когда парень привез свою бабушку, вот, а через неделю он, когда приехал ее опять навестить из командировки, он спросил нашего заведующего отделения, что вы с ней сделали, она начала говорить. Mm-hmm. Да, ну, то есть это первый признак социализации, да, то, что медицинские сестры общаются с пожилой. Ну, вот, она,
1: для них это важно, кстати.
4: Для них это очень важно. Самое главное – это общение. Поэтому она начала кушать, она начала общаться, она начала смотреть телевизор. В общем, у нее появился интерес к жизни.
2: Но это вот частный случай. Вообще, как комплексно решается вопрос адаптации психологического комфорта и внимания к старшему поколению? То есть какой-то же есть комплекс определенной работы?
1: Ну, и они в целом консервативные, такое старшее поколение. Он говорит, нет, я дом буду.
2: Я дом хочу, я не хочу.
4: Ну, вот здесь вот как раз, когда мы разговаривали о том, что и в администрации района, и так с близкими, о том, что мы хотим внедрить эту услугу, здесь вот есть определенный психологический барьер у пожилых, да, чтобы на время переехать куда-то в какой-то дом престарелых. Ну, это уже для пожилого это очень сложно. А когда им их ухаживающие говорят, побудешь в больнице недельку-другую, да, где тебя и подлечат, и присмотрят за тобой, вот здесь вот для них комфортно, mm-hmm. да. Одно дело поехать в дом престарелых, их где-то в коттедж, да, другое дело, тебя привезут в больницу.
2: Временно.
4: Где, временно, да, где белые простыни, да, работает телевизор, постоянно ходят. У нас ведь мы их не разделяем, они у нас в палатах со всеми пациентами находятся.
2: То есть домино, казино, вот это все.
4: Домино, казино, конечно. Конечно, конечно.
2: Как я прям чувствую эту атмосферу больничную-то.
1: Тебе даже как будто туда захотелось, смотрю на тебя. Ну, рано еще пока, Сереж.
2: Отпустите меня, пожалуйста, туда, на недельку. После этой недельки.
4: Мне кажется, вам еще рано.
2: Спасибо большое.
1: Ну, кстати, вот мы заговорили о, собственно, людях старшего возраста, а ведь у родственников их тоже, наверное, много возникает каких-то сложных моментов, потому что если плохо себя чувствует твой предок, получается, то и тебе, наверное, тяжело, как-то вот эмоционально.
2: Да, кстати, потому что некоторые люди очень восприимчивые, очень мнительные, и для них вот отправить своего там пожилого, как ты назвал, предка. Да, в больницу тоже является каким-то таким, вроде как, ну, я же могу, но у меня времени нет, например, этого нет, таких возможностей нет, да? И получается, что работаете ли вы как-то, успокаиваете, не знаю,
4: конечно,
2: по плечу хлопаете, ну, конечно. В конце концов, там, да, но нормально все будет, да не переживай с твоим дедом.
4: Прежде всего, к нам обращаются родственники, они приезжают, мы с ними разговариваем, мы им показываем, мы им рассказываем, где будет располагаться, как уровень комфорта мы им предлагаем, да, это палата четырехместная или двухместная палата, это, либо это одноместная, да, как они хотят, чтобы их родственник в какой палате, в каких условиях находился. Рассказываем регламент, показываем чек-лист, да, сколько и как часто медицинский персонал подходит, что делают и так далее, и так далее.
2: То есть успокаиваете тревожных пирожочков.
1: Да, на все вопросы, которые возникают, можно, значит, найти ответ. Ну и, наверное, Олег Фаритович, какой главный совет вы бы дали казанским семьям, у которых дома есть тоже пожилые родственники? На что в первую очередь стоит обращать внимание и в их самочувствии в осенний период, например?
2: Осенний период, он непростой.
4: Осенний период непростой. Конечно же, это внимание, это общение, это социализация с нашими пожилыми родственниками, потому что мы за бабушкой моей ухаживали точно так же. Они все сложные, у них свои определенные подходы жизненные. Вот. Но, конечно же, я порекомендую родственникам обращаться к нам. Мы рядом, мы находимся на улице Ершова, это очень удобно, это очень комфортно, профессиональный, заботливый персонал, да. Который всегда рядом.
2: Который сейчас слушает, кстати, всей больнице большой привет. Все такие, вау,
4: больница. Пользуясь случаем, передаю привет.
2: Да, у нас сегодня в гостях был главный врач клинической больницы РЖД «Медицина», город Казань, Олег Фаритович Галиуллин. Большое спасибо, Олег, вам хорошего дня.
4: И вам спасибо, до свидания.
1: До свидания.
3: Шоу «Утро мэны».
0: А я думал, сова.
5: Реклама на Бим-радио. Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: все.
1: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
2: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты – Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» – 0+.
5: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
9: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
10: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
11: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Вновь рассказываем о дорожной ситуации в нашем городе. Есть у нас, кстати, сообщение. Сибирский тракт, Ершов, в сторону центра. Наглухо все стоит. Выбирайте объездные пути. Ну и вот с другого ракурса фоточку. Вот это вот, что это, кроссовер, видимо, и автобус, да, какой-то?
3: Хавал.
2: А, ну вот, вот.
3: Решил напасть на автобус. Mm-hmm. Китаец на китайца.
2: Не знаю, я когда на эту фотку смотрю, у меня в голове почему-то сразу музыка из цирка играет. Ну, потому что как это можно было сделать? Удивительно, конечно. В целом в городе 5 баллов. Движение довольно плохо. Плотные, крупнейшие пробки. Сибирский тракт, улица Николая Ершова, улица Карла Маркса, от улицы Александра Попова до улицы Максима Горького 54 минуты на этом участке вы потратите. Ну, там еще, насколько я знаю, Карла Маркса перекрыта, да, в связи с ремонтом дороги.
3: Да, на 5 дней перекрыли Карла Маркса со вчера, получается, до 5 утра 28 сентября.
2: Смотри, как можно подать эту новость. Карла Маркса закрыли на 5 суток. А?
3: В советские времена, вы знаешь, что с тобой сделали за эту новость?
2: Я же про улицу говорю, уже закрыли же проезд по ней-то. Опасно сказал, да? Давай,
3: так. Я даже дальше. Уже переживать начал, что с тобой бы сделали.
2: Фатых Амирхана, проспект от улицы Маршала Чуйкова до Сибгат Хакима 16 минут. Улица Патриса Лумумбы от проспекта Альберта Камалеева до Гвардейской улицы 12 минут. 9 минут вы потратите на участке улицы Гвардейской от Макаренко до Николая Ершова. И также 9 минут. Улица Павлюхина, Марселя Салимжанова от Газовой улицы до улицы Хади Такташа. Еще раз, 9 минут там. Ситуация на мостах и дамбах. Ого, какая разная. Слушай,
3: прямо вот такая ситуация? Ого. Да. Ребята, тут, знаешь, ситуация, прям, ого.
2: Целый светофор и желтый, и зеленый.
3: Да нафиг нужно.
2: И
3: мне
2: даже красный есть. Ну смотри, Ленинская дамба. Дана, к ней претензий никаких. Вообще во всех направлениях свободно 0 баллов. Мост Миллениум, в центр 5 баллов. Но это опять же, да, там на Ершова выехать не могут нормально. На Карла Маркса перекрыто. Я думаю, это с этим связано. Из центра 0 баллов, кстати говоря. Кировская дамба в центр тоже даже 6 баллов. Из центра 0 баллов. И лидирует третья транспортная дамба. Самая наша популярная в центр аж целых 7 баллов.
3: Какая-то,
2: ну вот из центра по нулям, конечно.
3: Какая-то концентрация ДТП вот как раз перед мостом, к мосту Миллениум, на да. развязке компрессорного, потом...
2: Все в одной стороне города почему-то. На, да?
3: Ну потому что советский район у нас, он, я же говорю, любят они там.
2: Да.
3: Потом это проспект Победы после Дорожного переулка, на, я так понимаю, на Николая Ершова. Столкнулись перед поворотом на Сибирский переулок. Есть еще другие, но вот основные, которые затрудняют сейчас ситуацию, именно здесь. Вот компрессорный в сторону квартала. Перед трамвайными путями средний ряд ДТП. Все, вот Антон у нас сегодня прям работает народным каким-то корреспондентом. Потому что от него, смотри, сколько сообщений сегодня было получено. Такое ощущение, как будто он специально выезжает туда, где локации. А вот Антон, да, доброе утро вам тоже. Ржет, смеется. Спасибо.
2: Я думаю, здесь надо поблагодарить всех слушателей, которые дают нам тоже обратную
3: связь. Вы молодцы,
2: связь,
3: потому что,
2: дорог.
3: Да.
2: Плюс 7-92-72-42-102-8. Вы тоже, кстати говоря, можете написать по поводу дорог. Да и на тему абсолютно любую.
3: Будет, да нет, у нас же тема одна, самое оригинальное предложение как? Руки и сердца пока.
2: А, ну
3: да.
2: Вот давай, вспомним эту тему, еще сообщение.
3: Есть же сообщение.
2: Зачитаем как раз.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: А так. Повод у нас все тот же, инфоповод. Парень на концерте отпетых мошенников вышел, поднялся, сказал: «Люся, будь моей». Mm-hmm. Она сказала: «Хорошо». И все. Наверное, кстати, уже планируют дату свою.
2: Возможно.
3: И вот я, кстати, вчера спрашивал, но девочки...
2: Которые дают нам тоже обратную
3: связь. Вы молодцы,
2: связь,
3: потому что,
2: дорог.
3: Да.
2: Плюс 7-92-72-42-102-8. Вы тоже, кстати говоря, можете написать по поводу дорог. Да и на тему абсолютно любую.
3: Будет, да нет, у нас же тема одна, самое оригинальное предложение как? Руки и сердца пока.
2: А, ну
3: да.
2: Вот давай, вспомним эту тему, еще сообщение.
3: Есть же сообщение.
2: Зачитаем
3: даже.
2: Как раз.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены на Бим-радио.
4: Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: А так. Повод у нас все тот же, инфоповод. Парень на концерте отпетых мошенников вышел, поднялся, сказал: «Люся, будь моей». Mm-hmm. Она сказала: «Хорошо». И все. Наверное, кстати, уже планируют дату свадьбы.
2: Возможно.
3: И вот я, кстати, вчера спрашивал, но девочки зажали ответы. Вот с момент

0: парень на концерте отпетых мошенников вышел, поднялся, сказал: «Люся, будь моей». Mm-hmm. Она сказала: «Хорошо». И все. Наверное, кстати, уже планируют дату свадьбы.
1: Возможно.
0: И вот я, кстати, вчера спрашивал, но девочки зажали ответы. Вот с момента, как вам подарили колечко, вы сказали «да». Вот сколько должно пройти времени для того, чтобы уже сыграть свадьбу?
1: Ну, здесь у всех по-разному, на самом деле. Это зависит от подготовки.
0: Ну, есть неприличные какие-то сроки. Например, там, ты подарил колечко только через 3 года. Да какое свое колечко тоже?
1: Ну, слушай, колечко, может, было дорогое, весь бюджет слили на него, все, 3 года на свадьбу копить надо.
0: Почему-то у меня как-то в голове условно вот этот год. Год, то есть вот если с момента ты как колечко вручил, и тебе не отказали, да, то как будто за год нужно подготовить дату, оформить праздник, пригласить всех гостей, вот этот хлеб, соль, каравай, мед. Mm-hmm. Как мы любим, как мы знаем.
1: Ну да, ну примерно, мне кажется, так и происходит в среднем. Но я уверен, многие и раньше это делают.
0: То есть, ну, такие, вот поэтому, знаешь, я и спрашиваю, когда
1: сделали
0: у вас
1: предложение,
0: момент?
1: Если тем более решили отказаться, к примеру, от банкета, сразу куда-нибудь отдыхать вдвоем, чего ждать-то, чего готовить? Просто
0: не
1: взяли,
0: надо отказываться от банкета. Да, Андрей, какие-то мысли у вас крамольные с утра? Вы без работы останетесь, Андрей, вы понимаете?
1: Нет, ни в коем случае.
0: Никаких этих вдвоем. Все, быстренько столы накрыли, ведущего пригласили. Программу дорогую обязательно.
1: Да, ресторан тоже дорогой.
0: Да.
1: Вот сейчас вот это вот все дорогое, как раз больше отговаривает, мне кажется. Доброе утро. Утром муж мне через месяц после знакомства просто сказал: «Пошли в ЗАГС». И все. И нет, у нас здесь ответ от Лилии. Она не написала.
0: Но муж! Но муж!
1: Но муж
0: согласился.
1: Ответ уже
0: вчера еще и двух сладян этих прислала, кстати. Амир пишет: «Доброе утро, через месяц знакомства просто сказал: давай поженимся». Ай да. Сегодня годовщина, ровно 15 лет. Поздравим людей! Годовщина,
1: может быть,
0: 15 лет.
1: Одна и та же пара нам написала, нет? Просто история довольно знакомая, такая похожая.
0: 15 лет вместе! Это же просто какой-то. В наше время 15 лет, 20, и оставаться рядом с друг другом, это классно.
1: Алексей у нас спрашивает: «Привет, а что такие пробки, почему центр перекрыли? Вы что-то знаете, по-любому знаете».
0: У Андрея Карла Маркса посадили на 5 суток. Перекрыли Карла Маркса.
1: Да, там ремонт дороги, надо потерпеть, соответственно, да. Так, Расим нам что-то написал. Так, Андрей на свадьбу...
0: У него свои схемы какие-то.
1: Так, Андрей на свадьбу ведущий, бери Серегу, он тебе скидос сделает. Все, мне пообещали уже, Серега.
0: Ты хочешь по второму кругу?
1: Не.
0: Нормально,
1: ну,
0: у него все.
1: Нет, ну, подожди, там серебряную свадьбу, может быть, золотую свадьбу.
0: У меня есть пара, которых я женю уже третий раз.
1: Третий раз. Это одни и те же люди?
0: Одни и те же люди.
1: У меня, кстати, были такие, но только вот второй раз.
0: Ну, в практике два. А я вот недавно их поженил в третий раз.
1: В третий раз. Ну, ты им скажи, чтобы они больше
0: не расходились. Я ничего им не говорю. Они мне работу поставляют. Ничего, пусть хотят. Как хотят люди взрослые, так и поступают.
1: Вы тоже люди взрослые, так что тоже поступайте так, как подсказывает вам сердце, душа и все остальное.
0: Еще раз боевой клич кину. Самое необычное предложение, которое вы делали, либо делали вам.
1: Ну, или просто вы были свидетелями.
0: Или о котором вы слышали. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Этот номер в Максе. Пишите, пожалуйста. Это Бим-радио. Здесь Белов. Здесь Дмитриев. Это «Утро, мэн».
1: Да.
2: Шоу «Утро, мэны».
3: А я думал, слова.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Татарстан занял 9 место в общероссийском рейтинге по уровню зарплат. При этом медианный доход жителей республики после вычета налогов достигает 71 тысячу рублей. В Казани планируют открыть российско-китайский университет передовых технологий. В коллаборации примут участие 11 вузов Татарстана и 14 университетов провинции Шэньдун. Старт совместных образовательных программ в сферах инженерии, цифровых технологий, биомедицины и промышленного дизайна запланирован на 2027 год. В этот четверг отмечается День «Помни обо мне». Так назван день в поддержку животных из приютов. Он нужен, чтобы напомнить, многие собаки и кошки все еще ищут семью. Можно откликнуться на просьбу о помощи от приюта или всерьез задуматься о том, чтобы стать хозяином для кого-то из них. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
0: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
2: У нас тут есть шутка дня от Позитивчика, он всегда нам присылает. Мне кажется, она очень подходит в нашу сегодняшнюю тему. Шутка звучит так: порадовать вторую половинку лучше всего отсутствием третьей половинки. Мне понравилось, во всяком случае, такая мысль умная. Кирюх нам сообщает, что 29 сентября у нас в городе будет футбол России-Иран. Вот там надо ждать серьезные пробки. Все футбольные фанаты к нам приедут. Надеюсь, к вам в студию придет главный тренер сборной Валерий Карпин.
3: Валерий Карпин в студию.
2: Ну, может, и придет, кто знает-то. Надо его позвать, наверное.
3: Ну, вектор мне ваш понятен. Желаний. Uh-huh. Вот нам бы сейчас проработать наши возможности, кстати, идеи
2: и предложения шикарные. И возможности Валерия Карпина тоже, да.
3: Вот я же говорю, утро вечера мудренее. Смотри, какие прекрасные утром мысли и идеи в головах наших слушателей.
2: А в головах наших слушателей вообще только самые прекрасные мысли.
3: Сегодня спрашиваем о самом оригинальном предложении. Uh-huh. И неоригинальном вообще. Как вы делали предложение? Как бы вы хотели получить предложение руки и сердца? Вот, пожалуйста, Антон пишет: предложение делал своей супруге. Обычный, ничего удивительного. Но вот ответ был удивительный. До и с тех пор вспоминаем и смеемся. Она мне ответила: базара нет. Братышка, ты че, айда пойдем. 27 лет вместе, 3 дочки.
2: Это как раз
3: 27 лет вместе.
2: Это круто, круто. Это напоминает просто серию, то, что это «Я тебя люблю». А та же фигня. Например, что-то подобное.
3: Игорь пишет: прожили 16 лет гражданским браком в 2022 году, сидя дома и смотря «Москва слезам не верит», поздно вечерком просто сказал: давай распишемся, а? Давай! Дети поржали, но был ЗАГС и свадьба.
2: Ну, классно же, че?
3: Жене будущей делал приложение, он ей делал. Приложение. Ага. Не приложение, а приложение.
2: Ну, айтишник.
3: Айтишник, ага. Какой-то. Да. Ну. Сейчас 26 лет вместе. Чупик. Чупик. Нет, Чупик, вот.
2: А что ты главное не
3: читал? Я не буду
2: читал
3: дальше. Ни Чупик, ни
2: я
3: Чупик.
2: Я тебя люблю.
3: Я тебя
2: главное
3: люблю. Да.
2: Что еще? Так, муж сделал предложение в апреле, в июле того же года уже поженились. Все как положено, дорогим банкетом, с кучей гостей, вместе уже 18 лет, поэтому лучше не тянуть, вдруг сорвется.
3: Кто?
2: Такая рыболовная сюда подошла тема, как будто бы, да. Ну, еще вот, по-моему, одно сообщение от Татьяны есть, да?
3: Да, Танечка, доброе утро. Супруг сделал предложение, через год была свадьба. Нашему счастью 13 лет и 2 доченьки. Весьма интересно, хотели бы, чтобы ведущим был Андрей, но друзья опередили.
2: А, да? Друзья взяли и провели.
3: Ты 13 лет назад работу потерял.
2: 13 лет работы.
3: Назад, понимаешь? Ты мог бы быть сейчас богаче.
2: Ну, это у меня вот такие прекрасные монтажи, он еще могли
3: не
2: быть.
3: Не теряйте скалив. Андрея, он прекрасно женит.
2: Да, но тем временем я хочу поделиться с вами информацией на правах рекламы от спонсора шоу «Утромены», юриста и финансового эксперта Халиуллиной Регины Рафаэлевны. Долги давят. Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18-2. 212-13-18. Первичная консультация бесплатно. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС. Возрастное ограничение 12+.
0: Реклама на Бим-радио.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Кронов Лориам». 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Скальпель. Нож.
8: Мы его теряем.
7: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
8: Что? Он жив?
7: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
9: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
10: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Моя проблема в том, что при долгосрочном планировании я слишком полагаюсь на апокалипсис.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Рок из 90-х на Бим-радио.
8: Да, попробуем по-рокерски.
9: Откройте мне веки.
8: Да, информация на правах рекламы. Бим-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи, готовьтесь подпевать любимые рок-хиты, танцевать до утра и отрываться по полной, конечно же. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенд, устроим конкурсы и разыграем подарки, конечно же. Обязательно приходите в рок-образе, косуха, рваные джинсы, бандана, все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ, конечно же, сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим Радио Петр Нежинский. Ну и еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20.00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим Радио. Подробнее на maximilians.ru 18+. А прямо сейчас мы что будем делать, Сергей?
10: Прямо сейчас напомним, что нужно приходить в таком образе, Андрей, чтобы вас продлили. Я тоже, кстати, этот глагол часто за продлили. Как-то вот так вот получается. Оговорочек по Фрейду.
8: Лето просто, понимаешь, хочется продлить, поэтому.
10: Так, у нас вопрос на знание легендарных песен рок-музыки. Мы продолжаем их задавать. Продолжите строчку из песни, но прежде я хочу организационный момент здесь решить. Прямо здесь и сейчас, да.
8: Давай.
10: Сообщение под номером 6912 станет победным, а их авторы...
8: А почему 69? Ну ладно.
10: Потому что захотелось с утра. 6912.
8: Кто-нибудь может помочь Сергею с этой просьбой?
10: Да. Сейчас, подождите. Яблочко.
8: Готовится.
10: Да. 6-9-12. Ага. Тройка, семерка, туз.
8: Слушай, мы как вот дети, которые только они 6-7 смеются.
10: Да.
8: Чуть-чуть другие комбинации.
10: У них 6-7, у нас 6-9, да. Вообще, это, между прочим, знак государственный, если вот так вы видите на государственном знаке регистрационном. 6-9, это туда-сюда. Это знак Твери.
8: О, как.
10: Твери. Так вот, вопрос. 6, 9, 12 сообщение победное. Авторы получат по пригласительному билету на нашу крутую вечеринку рок из 90-х. Вопрос. Надо продолжить строчку из песни. И тревожит меня мысль. Не один среди звезд живу я. Визит этот будет вечен. Сейчас вот такие... What?
8: Именно так я сделаю в своей голове. Я тоже такую песню не признал. Да.
10: Это «Мумитроль», песня «Инопланетный гость». И три варианта, как надо продолжить. Я им навстречу руки протяну. Это первый вариант. Второй вариант. Встречи братьев по уму. И третий вариант. Подмигну я, глядя на луну. Присылайте номер варианта на наш плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вот этот номер в мессенджере «Макс». Ждем.
8: Ждем, конечно.
10: Что ты хотел сейчас? Что-то родилось в твоей голове.
8: 6, 9, 12 ждем, конечно же. В общем, не вопрос сегодня, а прям фантастика. И, собственно, послушай.
7: Рок из 90-х на Бим-радио.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Давайте подводить итоги, Сергей.
2: Да, с большим удовольствием. 6-9 сейчас определим. Шестое сообщение было получено от Лисан.
1: От Лисан, лишь бы 9 тогда мужчина был.
2: Как интересно, она у нас записана.
1: Прям.
2: Лисан, студия гладкости без волос.
1: Нормально, нормально. Зато видишь, сразу понимаешь.
2: На девяточке у нас Линар.
1: Нормально.
2: Да, 12 сообщений.
1: Лисан, Линар, смотри, еще магия.
2: Линар, Лисан, вот это Лисан, Линар. Алия Пименова, это 12-е сообщение.
1: Поздравляем всех, кого только что, собственно, перечислили.
2: Правильный ответ у нас, надо было продолжить строчку из песни «Инопланетный гость» команды «Мумитроль», да? «И тревожит меня мысль, ни один среди звезд живу я. Видит этот будь... визит этот будет вечен, встреча братьев по уму».
1: Вот это, собственно, правильный ответ. И аплодисменты тем, кто ответил верно.
2: Как у него вообще получается у Мумика, у Ильи Лагутенко, вот эти белые стихи вообще пропевать? Это, мне кажется, очень сложно.
1: Ну, он вообще молодец, если честно. Творчество у него такое классное. Ну, лично по мне так. Ну, кстати говоря, это и многое другое, я думаю, можно обсудить уже чуть далее. Поздравляем еще раз победителей и продолжаем беседовать.
2: Готовиться к вечеринке 10 октября. Рок из 90-х. Приглашаем всех. Максимилианс, приходите. Я всех вас приду там посчитаю.
1: Ого, как по-рукерски звучало. Да. Круто.
2: Косухи не забудьте, банданы ваши. Красивых девчонок тоже. Кстати, красивые девчонки там тоже будут.
0: Из 90-х на Бим-радио. Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Ра-та-та-та. Ну и я думаю, надо все-таки уж подытожить нашу тему. Мы сегодня разговаривали на тему красивых и вообще интересных предложений.
2: Которые поступали вам, да. С предложением руки и сердца, необычные, о которых вы слышали. Или которые вы хотели бы получить. Кстати, вот которые вы бы хотели получить, еще ни одного сообщения не видел. Вот так вот я сижу тут такая вся, Рапунцель. Волос свесила, где мой принц? И вот он именно таким должен образом открыть дверцу моего сердца. И не только сердца.
1: Ага.
2: Вот, как это должно быть? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. А как это было у наших слушателей, зачитываем.
1: Да.
2: Екатерина пишет: в ЗАГС пошла через 6 лет после предложения.
1: Ну, ты как раз задавался
2: уже вопросом.
1: Грустненько
2: как-то, пошла.
1: Одна,
2: пошла.
1: Пошли вместе уж, наверное, да.
2: Ну, ладно уж, так и будет.
1: Ну, с другой стороны, тут же мы многого не знаем. Ну, 6 лет, ну, да, не маленький срок вроде бы.
2: 6 лет, это вообще, за 6 лет вообще можно... Еще раз несколько так сходить в ЗАГС.
1: Ну, нет. Если тут, знаешь, человек правильный рядом, то уже не надо. Незачем это уже. Все.
2: Марсель пишет. Доброе утро. Здорово, Марсель. У меня товарищ женился за 6 часов.
1: Нормально так.
2: Познакомился с девушкой в общей компании на празднике. Она была на тот момент девушкой его сослуживца. Чувствуете, да?
1: Интересная
2: в какой-то
1: история.
2: Момент они обменялись номерами телефонов. При этом он сообщил своему сослуживцу об этом. Но тот сказал, у тебя все равно ничего не получится. Начали переписываться. И в один момент он написал смс, меняя руку и сердце на грудь и бедра. Она согласилась. И на следующий день они расписались. Покупка костюма, платье ЗАГС заняло 6 часов. Расписаться помог ее отец. Это было в 2009 году. У них трое детей. Счастливые родители, счастливая семья. Вот такое вот тоже бывает.
1: Слушай, интересно, здорово. 6 часов так быстро и оперативно прям все решили. Прям классно.
2: Сердце красавицы склонно к измене и перемене, и перемене, как поется в той. Ой, ну, тут сообщение. Ты будешь читать сообщение Диляры? Тут она голосовушка начитала на 3 минуты.
1: Ой, я даже не вижу его, если честно.
2: На 3 минуты.
1: Да? Там прям, видимо, какая-то серьезная долгая история.
2: Короче, читаю конец. Пете и моим детишкам, люблю вас очень сильно. Ну, то есть все хорошо, супер, здорово, как это было у вас. Или как бы вы хотели получить предложение руки и сердца. Есть еще возможность отправить свое послание на номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вот я сейчас тоже готовлюсь к одному предложению.
1: О, да?
2: Да, необычному. Ну, там прям вообще надо серьезно прям.
1: Это предложение какое-то... Или не спрашивайте тебя лучше. А то интересно же.
2: Спроси, а что ты не спрашиваешь?
1: Ну, да, мы что ли предложение какое-то?
2: Ну,
1: или,
2: конечно,
1: может,
2: ну, не, ну. Да, не, конечно.
1: Ну?
2: Не, ну мой знакомый, я же говорю.
1: А, твой знакомый.
2: Мой знакомый, знакомый, вот
1: все,
2: он.
1: Все, все, всегда мы так отмазываемся.
2: Да, хотел бы сделать предложение в необычном месте. А вот в каком месте, кстати?
1: Ну, кстати, я, знаешь, вспомнил просто, один из казанских фотографов, я его просто знаю, по роду деятельности так периодически работаем, так скажем, да. В общем, то ли он, то ли вот кто-то из его друзей, есть, в общем, там ребята на мотоциклах, на байках, да. В общем, они на машине с девушкой куда-то едут, их обгоняют мотоциклисты, что-то там начинают притормаживать, аварийки включают, что-то непонятное. Ага. По-моему, даже по соцсетям наш разбегался несколько лет назад. Ну и, в общем, эти мотоциклисты растягивают транспарант, не знаю, хочется это назвать. Ну вот что-то, какой-то лист, может быть, не помню сейчас уже. И там надпись «Выходи за меня» или что-то подобное,
2: круто.
1: Соответственно, да.
2: Ну, круто.
1: В машине везде в этот момент камеры снимается реакция ее, снимается то, что происходит за машиной, соответственно. Ну, такое вот классное, креативное предложение.
2: И как будто так прям совсем даже недорого.
1: Ну да.
2: Надо
1: ну,
2: просто...
1: У нас вон Фарид есть, смотря на мотоцикле.
2: Ну, у нас пока нет Фарида.
1: А, да, у нас
2: он на границе Казахстана у нас застрял, да. Поэтому... Так.
1: Тут, возможно, уже люди начнут переживать за Фарида. Тут, я не знаю, скидываться захотят ему. Это наши шутки и фантазии.
2: Петя нам написал. Я тот Петя и ждал сообщения. Диляра уже час, а вы конец прочитали. Это то сообщение на 3 минуты, которое... Петр, прости, пожалуйста. Жена, конечно, твоя очень красноречивая. Но здесь вот, во-первых, голосовушку мы прослушать не можем. Но суть в том, что у вас все было ух и ах. Она до сих пор в восторге. И все у вас прекрасно. С чем вас еще раз поздравляем. Совидная любовь.
1: Да, радуемся и за вас, и за вашу супругу. Вам большой привет всей вашей семье. У вас там уже, насколько я понимаю, три ребенка
2: вот,
1: уже,
2: да? Петр как свою жену защищает. Вы что там это?
1: Значит, красавчик.
2: Вы что там не прочитали сообщение?
1: Петр красавчик вообще. Прям. Вот всем таких мужей.
0: Шоу «Утромены».
3: А я думал, слова.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия. Быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
7: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
9: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
10: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
11: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
12: 5 домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 72 97.
7: Срок акции с 1.09 по 31.10.2026 года. Подробности об организаторе, правилах поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона 8 800 300 ровно 72 97. Количество предложений ограничено.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вернитесь в реальность, посмотрите на календарь, в записную книжку и вокруг более заинтересованно. Тельцы, отправляйтесь в гости. Последние сплетни так поднимают настроение. Близнецы, день принесет удачу тем, у кого пока не устроена личная жизнь. Раки, вы сможете продавить ситуацию, получить одобрение, возможно, цветы. Львы, в этот день будет оправдано бескомпромиссное поведение. Девы, ситуация будет нестабильной, но контролируемой. Главное, не высовываться. Весы, вы почувствуете эмоциональный подъем. Единственный минус – повышенная рассеянность с вашей стороны. Скорпионы, стремитесь выглядеть в лучшем свете. Это добавит вам друзей и поклонников. Стрельцы, правда будет на вашей стороне. Это даст основание перейти в наступление. Козероги, у вас будут причины личного характера для нестабильного настроения. Водолеи, дорогу осилит идущий. Если вы решили двигаться вперед, идите. Рыбы, этот день будет гораздо напряженнее обычного. Смиритесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.
5: Прогноз погоды на Бим-радио.
6: Спонсор рубрики ООО «Акбарс Дом».

0: Прогноз погоды на Бимрадио. Сергей Белов, расскажите нам, что нас ждать.
1: Здравствуйте всем. Доброе утро, дорогие мои. Прогноз погоды, да, у нас тут такой всех интересующий. Когда это вот это закончится?
0: Не-не-не, сколько это будет продолжаться?
1: Ну или да, в нашем случае. 24 сентября, все продолжается 24 сентября. В Татарстане переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами будет туман, ветер восточный, юго-восточный до 10 метров в секунду, а местами порывами до 13. Минимальная температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14. Есть еще времечко посидеть с пледом на берегу. Максимальная температура воздуха днем до плюс 27. Вот я вижу набережную Челны, Нижнекамск, до плюс 26. Переменная облачность. Хорошо, у них там все.
0: Ой, как хорошо, действительно.
1: Альметьевск, Бугульма, Лениногорск до плюс 26. Бавлы, говорят, там другая температура. Но у меня показывает юго-восток, что плюс 26. Максимальная температура. А в столице Республики Татарстан сейчас в Казани плюс 20. Ясно, сегодня осадков не ожидается. Давление в норме 763 миллиметра ртутного столба. Магнитное поле Земли, это здесь вот умеренная буря. А воздух прогреется до плюс 25.
0: Видишь, ой, красиво.
1: И немножко о плохом, и тут сразу же о хорошем, до плюс 25. Так что грейте свои косточки. Вот на солнышке. Хладнокровные.
0: Это кому было такое обращение?
2: Гадюкам! Всем вам! Гадюкам!
1: Так, плюс 79272-42-102.8. Пишите в Максе все, что вы думаете о нас.
0: Так вот тебе после
1: гадюка. Здравствуйте!
3: У природы нет плохой погоды.
4: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
0: Все, пытаемся мы подытожить нашу тему, но тут такое длиннющее сообщение от Ларисы пришло. Не читали же мы еще сообщение от Ларисы Николаевны?
1: От Ларисы Николаевны. Будьте, пожалуйста, добры.
0: Читаем, да?
1: Да, доброе утро.
0: Пиши.
1: Это я всем говорю, пиши.
0: А, пиши. Я уже думал, мне писать надо. Слушай, как ты говоришь, а сразу делать хочется почему-то. Доброе утро, Бимчик-любимчик и утромены. Мы с мужем были знакомы лет 7. Все, что-то встречались. Он особо не звал, я не собиралась замуж конкретно за него. От слова совсем, почему-то. Опа, интересно. Он не был героем моего романа. Все поменялось, когда я приболела, а рядом не оказалось никого, кроме него. Он окружил заботой, вниманием, и я растаяла, конечно же. А расписались через 7 лет, причем предложение делала я на работе, не платили толком в те времена ЗП. И я ему как-то звоню, мы что-то шутили, и я ему говорю, возьмешь меня на пропитание? И он взял и согласился. Вот так и съехались, и поженились потом. И лучше него для меня никого нет. Зря я так натянула с этим совсем. Сейчас семья, двое детей. Да не тянули же, вот видите, всему свое время оказалось, мне кажется. Классная история. Спасибо вам, Ларис, за то, что нам ее написали.
1: Вот почитал я вас, Лариса Николаевна, и вспомнил прекрасную строчку из песни группы «Люмен», где фронтмен поет. Я читаю, ну, я от себя добавлю, я читаю ваше сообщение, Лариса Николаевна, и как в той строчке «Варю кофе и жду любовь». Ну, это же прекрасное сообщение. Смотрите, какая прекрасная история.
0: Согласен,
1: и она,
0: согласен.
1: Вот она, история наших слушателей.
0: Такой happy end. Да, даже нет, не happy end, а happy и продолжение, соответственно.
1: А вообще вопрос-то был в другом.
0: Про предложение?
1: За самое необычное предложение, да, конечно.
0: Ну все, хватит, это же вопрос, я думаю.
1: На что ты поплыл? Ну, немножко сопливенько, но ладно, в эфире сегодня. Зато мужчины как активизировались, да.
0: Ну, может быть, кто-нибудь, собственно, услышит это.
1: А вообще вот так вот руку помощи кому-то протянуть. Возможно, кто-то в этот момент готовит предложение, Андрей.
0: Ну, давай прямо сейчас здесь возьмем и придумаем какое-нибудь креативное
1: предложение. Да, вот возможно, вот человеку нужна помощь. Вы нам киньте пару, так сказать, этих полешек, идей ваших.
0: Бюджет какой? Давай от этого отталкиваться.
1: Начал ты, да?
0: Да, конечно.
1: Сколько? Сколько? Неинтересно. Выходим из эфира. Какая там песня следующая? Все, что будем слушать?
0: За деньги, да.
1: Лясим-трясим. Так, если кому-то нужна креативная помощь в предложении, мы готовы такую помощь вам оказать. И вне эфира, и в эфире. Так, чтобы, может быть, не стоит разглашать. Возможно, это анонимный момент.
0: Ну, однозначно. Если эта подготовка ведется, то не нужно, чтобы человек, для которого все предназначено, об этом знал. Пусть будет
1: что-то в рамках,
0: это усилит эмоции,
1: в рамках утроменов не зажмем же креатив?
0: Не зажмем, конечно.
1: Что-то у тебя глаза, что-то смотрю.
0: Да не, у меня всегда такие же. С рождения даже представляешь. Так, у нас, по-моему, новости там какие-то были интересные.
2: Хладнокровные мои, здорово!
0: Что-то вне эфира рассказывал мне какие-то интересные новости.
1: А,
0: Поделимся?
1: А, вот Си Цзиньпин. Меня затревожила эта новость. Прибыл в США сегодня с госвизитом. В США Си Цзиньпин.
0: Ну,
1: не к нему.
0: Ну, не первый раз же, по-моему, уже ездит.
1: Си Цзиньпин приехал.
0: Он же, по-моему, бывал там.
1: Я боюсь, как бы не подменили там Си.
0: О, да.
1: Нашего дорогого друга Си. Мы же с ним дружим. Си.
0: Да?
1: Да.
0: И давно вы с ним дружите?
1: Ну, я имею в виду нашу страну.
0: А-а-а. Ну, я же думал, лично друганы там в плойку играете в FIFA.
1: Было прикольно, кстати, с ним погонять. Интересно, они гоняют, когда вот ВВ приезжает к Си, к другу? Они гоняют? Как они вообще отдыхают? Как они расслабляются?
0: Ну, я даже этот боюсь
1: они же,
0: знаешь,
1: они посидели там, порешали вопросики свои вот эти геополитические. Они же в любом случае как-то после этого...
0: Все потом карточки достали.
1: Он любит ему мороженое еще привозить, понимаешь? Ну, мороженое
0: съели. Кто кому мороженое
1: привозит? Ну, ВВВ...
0: Смотри, заикаться начал автоматически уже.
1: ВВП! И это не внутренний валовый продукт Российской Федерации. Когда приезжает, он привозит ему мороженое, потому что товарищ Си любит мороженое наше, вот это российское, пломбир 20%. Губа-то не дура, понимаешь?
0: Конечно.
1: И он ему привозит, они, значит, посидели, потолковали, геополитические вопросы решили,
0: ага.
1: Мороженое съели по стаканчику, значит, ну, по второму, ладно, съели по второму стаканчику. А может, даже эскимо.
0: Сейчас, смотри,
1: ну, а дальше ты что?
0: Там вопрос опасный, смотри. Да. Интересно, они кусают мороженое или лижут его?
1: Просто вот они смотрят этот момент друг на друга. Сейчас четко заработала в одном ведомстве на улице Большое Красное. Коробочка стала записывать в этот момент нас, понимаешь? Да. А, ребята, вот как вы думаете, как могут развлекаться первые лица?
0: Ты хочешь прямо задать этот вопрос?
1: Ну, вот смотри, приедет товарищ Си, сейчас в США приехал.
0: Ну,
1: его же там чем-то угостят.
0: Ну, наверное.
1: Ну, ему же какую-то программу составят.
0: Ну, конечно.
1: Понимаешь? Ну, может, даже покажут живую Бритни Спирс.
0: Даже так. Я думаю, он от этого откажется. Ну, я бы на его месте точно
1: отказался.
0: А кто
1: отказался.
0: Его знает? Ну, с другой стороны, сфоткаться.
1: Что у него там у товарища Си в голове?
0: Все может быть, да. Вот, говорят, потом они чифер гоняют и в нарды играют. Интересное предположение от Расима, если
1: что. А прикинь так.
0: Не, ну а что, чай и нарды нормально.
1: Нормально. По-китайски, кстати, по-китайски, между прочим. Очень даже по-азиатски.
0: И там просто кто-то такой, раз, и Марс.
1: Ну, ваша фантазия тоже принимается на этот номер +7 9 2 7 2 42 102.8.
0: Ну, не обещаем, что все прям зачитаем.
1: Не уверен, что вообще зачитаем. Меняйте тему, пишут ребята.
0: Меняем, уходим на песню.
1: Уходим.
4: Шоу «Утро, мэны».
5: А я думал, сова.

0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Немножко полезной информации на правах рекламы. Информация от спонсора шоу «Утромены», юриста, финансового эксперта Халиуллиной Регины Рафаэлевны. Долги давят. Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18, 212-13-18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал «Просто в законе». В МАКС возрастное ограничение 12+.
2: Реклама на БИМ-радио.

0: колесе.
1: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
3: Это действительно твой выбор?
4: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
5: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Вновь внимательно следим за ситуацией на казанских дорогах. Обновляем, чтобы нести только самую актуальную информацию. 4 балла. Местами затруднения имеются. Крупнейшие пробки. Улица Николая Ершова, Карла Маркса от улицы Искра до улицы Максима Горького. 28 минут потратить. Ну, не 50 с лишним уже, но так или иначе затруднение там ого-го еще какое. Опять же напомним, Карла Маркса перекрыта на 5 дней. Так что если именно оттуда ездите на работу или еще куда-то, лучше, может быть, какой-то другой...
3: Маршрут. Ищите,
2: да,
3: другой маршрут.
2: Посмотреть. Улица Туфан Минулина от Айвазовского до Марселя Салимжанова 10 минут. Корчуковая улица, Мотельная улица от улицы Владимира Кулагина до Технической улицы 9 минут. Тихомирного от Туфан Минулина до Бутлерова 9 минут. И комиссар Капишева от Кулгали до Академика Заговьского 6 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба свободна. Кировская дамба также во всех направлениях свободна. Мост Миллениум в центр 4 балла. Из центра 0 баллов. Третья транспортная дамба все так же лидирует. Центр целых 5 баллов. Что там по ДТП? Имеются они на карте? Ой, еще как имеются.
3: Видишь, да, у меня потому что не обновляют.
2: А, у тебя не обновляется. Так, ну, на компрессорном все так же есть отметочка вот эта вот на разворотной петле. По всей видимости, если вы ехали, ну, например, с Дербышек и хотите спуститься на проспект Ямашева, чтобы ехать в сторону квартала, здесь как раз в среднем ряду на съезде отметочка о ДТП. Вообще, там практически со всех направлений красненькое все, да. Мост Миллениум также сохраняется отметка у ДТП, но в целом до нее... А, ну вот до нее как раз есть пожелтение, а дальше уже, видимо, чуть более свободно. В левом ряду непосредственно в начале моста, так скажем, да. Ну и улица Ершова, она сегодня у нас прям звучит...
3: Потому что идет Карли Маркса.
2: Да, это, Карли, во-первых, которая перекрыта. Карли. А во-вторых, есть здесь две отметки о ДТП. Средний ряд и левый ряд. Это непосредственно напротив Арского кладбища. И чуть дальше уже перед поворотом, прям в притирочку, видимо, на светофоре, если в сторону Миллениума ходить, опять же, с улицы Ершова, то здесь в правом ряду тоже есть отметка ДТП. В 9.12 случилось. Так что, ну, 40 минут уже прошло. Судя по красноте, не разъехались еще. Соблюдайте правила дорожного движения. Это все-таки ваше безопасность. Безопасность тех людей, которые вас окружают.
3: Ну вот так я что... сейчас вижу, да, что Ершова основная такая сейчас магистраль, которая красным обозначена, даже местами бордовым, потому что состыковывается, ну, переходит к улице Карла Маркс.
2: Mm-hmm. Вот так вот, вы там что-то творите на Ершова, видите, даже улице приходится краснеть из-за этого.
0: Путевые заявки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Всем доброе утро, всем здравствуйте, друзья мои, всем желаем хорошего дня. Мы сегодня поговорили, много тем обсудили, какие-то еще прикольные новости, конечно же, затронем. Попал все же вот этот момент ДТП на проспекте Победы, где двумя колесами заехал в борт автобуса «Хавал», китаец, и кто-то снял на видеорегистратор, кто ехал сзади, и как это получилось на самом деле. При столкновении подлетел перед, соответственно, и переднее колесо сначала, потом заднее подвесилось на борт этого автобуса вообще. Стоял.
2: Mm-hmm.
3: Представляешь, там автобус
2: просто ни при чем.
3: А, водитель пил чай, скорее всего, с бутербродами вкусными. Бабац тут.
2: Думаешь, у него уже такая возможность в это время была? Мне кажется, нет еще пока.
3: Он стоял ровно после катка, кстати. А. Значит, он это было... Да, это удар в стоячий автомобиль.
2: Ну, тогда автобус. Здесь очевидно, кто не прав, конечно, в этой ситуации.
3: Тут вообще очевиднее быть не может.
2: Варианты отсутствуют, да. Ну, опять же, надо соблюдать правила дорожного движения. Аккуратнее все-таки за рулем-то быть. И внимательнее. Главные правила, которым предлагаем и придерживаться. Кстати говоря, нам сегодня с утра прям одно из первых сообщений было предложение спеть в утравоке. Ну, просто этот момент тоже все ближе и ближе.
3: Да,
2: уже
3: какой?
2: В начале следующего часа будем петь. Про «Черного плаща» написали.
3: А, «Черный плащ» решили переснять.
2: Да, да.
3: А, кто у нас? Кирюх предложил эту информацию. Мы ее решили проверить.
2: Угу.
3: А, по информации на 23 сентября, по вчерашнему дню, компания Disney официально утвердила перезапуск мультсериала «Черный плащ».
2: Вот так вот.
3: Подложечка сейчас засосала у вас?
2: Конечно.
3: Вот эти приятные воспоминания, как мы ждали 6 вечера, вот эти два мультика, либо «Черный плащ», потом «Утиная история», потом «Крутые виражи», я помню. «Черный плащ» мы очень любили. И показывали тогда мультики как раз в воскресенье вечером.
2: Воскресенье
3: вечером? И не
2: вечером?
3: Дай ты слушать. Да, воскресенье.
2: Не, я помню, с утра просыпаешься, идешь в телек.
3: Это вы уже тогда, когда в подгузниках ходили, у нас такой не было возможности.
2: Нет, я еще в подгузниках не ходила, сразу с нуля вообще прям.
3: А в начале 90-х ждали это воскресенье, 6 часов, ты что? Да. А если вот в воскресенье, например, какая-то программа выходила экстренно, и не было этих мультиков, это была трагедия.
2: Ну,
3: что-то
2: конечно.
3: Это было вообще, что-то это еще надо было неделю ждать, прежде чем увидишь своего любимого «Черного плаща». Так вот, главный герой, Кряк Лапчатый, в этот раз спустя 35 лет, с момента последних событий оригинального сериала, одевает снова маску защитника города Сент-Канард. При этом долгое время он до этого был без дел, отошел от дел, вернулся к активной борьбе с преступностью. Его вдохновит подросток, оказавшийся фанатом легендарного супергероя. Вот такой анонс. При этом озвучивать персонажей будет Марк Хэмилл. Чтобы вы понимали, это Люк Скайуокер. Это... Еще вот в тех первых частях.
2: То есть он в какой-то момент скажет: «Люк, Джордж, ты мой Джордж, отец». А, это, нет, это уже другой говорит, да.
3: Марк Хэмилл, да. Второй, кто там крутой из актеров дубляжа, это Сет Роген.
2: А, это кто?
3: Как бы рассказать вам, в каком фильме он снимался? Ну, такой очень известный комик, кстати. Такой прикольный.
2: Да?
3: Я сейчас не вспомню. Вспомни, скажу. Ладно?
2: Ну, у меня вообще, если честно, память на фамилии так себе, поэтому я даже пытаться вспоминать не буду.
3: А может, послушаем «Черный плащ»?
2: «Черный плащ»?
3: У нас есть, кстати, «Черный плащ»?
2: Даже не знаю.
3: Есть, есть. Набери «Черный плащ».
2: «Черный плащ»?
3: Попробуй, набери «Черный плащ».
2: Ну, давай,
3: попробуй. «Кара». «Плач, плач, танцуй, танцуй, беги от меня». Нет. Да, вот и Гульнара тоже вторит мне. Конечно, в воскресенье вечером мы ждали эти мультики. Я помню, в 6 вечера «Черный плащ», «Утиные истории», «На виражах». Мурат Насыров тогда озвучивал многое из тех пропевок, которые мы слышали в качестве заставок русскоязычных. Есть «Черный плащ»?
2: Не нашел я его. Да. Но мы можем его в рамках утроволки, кстати говоря, спеть. Но по этому поводу мы еще размышляем, так что свои варианты тоже присылайте. Плюс 7-92-72-42-102-8. Уже довольно скоро будем поздравлять именинников, а следом, конечно же, и петь в рамках нашей рубрики «Утроволки». Все?
3: В каком фильме он снимался? Ну, такой очень известный комик, кстати. Такой прикольный.
2: Да?
3: Я сейчас не вспомню. Вспомни, скажу. Ладно?
2: Ну, у меня вообще, если честно, память на фамилии так себе, поэтому я даже пытаться вспоминать не буду.
3: А может, послушаем все. «Черный плащ»?
2: «Черный плащ»?
3: У нас есть, кстати, «Черный плащ»?
2: Даже не знаю.
3: Есть, есть. Набери «Черный плащ».
2: «Черный плащ»?
3: Попробуй, набери «Черный плащ».
2: Ну, давай,
3: попробуй. «Кара». «Плач, плач, танцуй, танцуй, беги от меня». Нет. Да, вот и Гульнара тоже вторит мне. Конечно, в воскресенье вечером мы ждали эти мультики. Я помню, в 6 вечера «Черный плащ», «Утиные истории», «На виражах». Мурат Насыров тогда озвучивал многое из тех пропевок, которые мы слышали в качестве заставок русскоязычных. Есть «Черный плащ»?
2: Не нашел я его. Но мы можем его в рамках утроволки, кстати говоря, спеть. Но по этому поводу мы еще размышляем, так что свои варианты тоже присылайте. Плюс 7-92-72-42-102-8. Уже довольно скоро будем поздравлять именинников, а следом, конечно же, и петь в рамках нашей рубрики «Утроволки». Всем доброе утро!

0: тех пропевок, которые мы слышали в качестве заставок русскоязычный. Есть «Черный плащ»?
1: Не нашел я его. Да. Но мы можем его в рамках утроволки, кстати говоря, спеть. Но по этому поводу мы еще размышляем, так что свои варианты тоже присылайте. +7 92 72 42 102 8. Уже довольно скоро будем поздравлять именинников, а следом, конечно же, и петь в рамках нашей рубрики «Утроволки». Всем доброе утро!
0: Здравствуйте!
2: Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: В авиастроении. За внутренний рейс предлагают брать 500-700 рублей, за международный – 1-2 тысячи рублей. По словам врачей, утренний кофе способен провоцировать выброс гормонов стресса. Это связано с излишне активной реакцией нервной системы. Если организм остро реагирует на кофеин или после чашки крепкого кофе самочувствие ухудшается, специалисты советуют сократить порцию, отдать предпочтение арабике вместо робусты либо добавить в напиток молоко. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
1: Программа для именинников «Первый тост».
2: Ну и, конечно же, как всегда в это время, мы вспоминаем о том, что наверняка этот прекрасный день подарил нам огромное количество классных людей. Педагогов наверняка хороших, музыкантов.
3: Хороших.
2: Актеров.
3: Прекрасно.
2: Да, инженеров.
3: Лучших.
2: Вот-вот.
3: Вас.
2: Именно этих людей мы и предлагаем вам поздравить. Где? Ну, конечно же, где? На Бим-радио. Тем более у нас все для этого уже продумано, предусмотрено. Во-первых, вы можете зайти на сайт bimradio.ru. Там в верхнем углу вы найдете оранжевую большую кнопочку. На нее нажимаете, и вам будут предложены варианты, каким образом можно поздравить именинника и порадовать его, соответственно. Можно сделать это в прямом эфире, чтобы слышали это поздравление огромное количество наших слушателей. Или же в личку фото. Фото или видеоматериал, фото, фото вряд ли, конечно же, видео или аудиоматериал с поздравлением от любимого ведущего, а может быть даже персонажа, например, Анаса Ананасовича, он, кстати говоря, тоже классно поздравляет. Ну и вы можете звонить по телефону 2-930-800 в рабочие дни, в будни. Менеджер с большим удовольствием тоже примет звоночек, и вместе, я думаю, вы придете к шикарному поздравлению, потому что наши именинники явно этого достойны. Ну и, я так думаю, достойны наши подписчики группе ВК.
3: Уже все открыто, чтобы готов поздравлять.
2: Мы тоже озвучили и
3: сегодня
2: поздравили.
3: Дорогие мои весы. Весы, знак. Мой любимый гороскоп. Единственный, кстати, неодушевленный предмет в вашем зоопарке. Вы кто, Андрей, напомните,
2: пожалуйста? Я водолей.
3: Ну, по вам видно, что вы водолей.
2: Да?
3: Да. Рустем Гимадиев сегодня празднует свой день рождения.
2: Мы его поздравляем.
3: Сергей Рахимов. Роман Губин. На секундочку. Лисан Галькиев. Как сидит Лисан? Здесь вот под Кремлем есть же лужайка. Излюбленное место отдыха людей. Вот так вот немножко. Бедро немножко оголил свое.
2: Ну.
3: Красиво. И смотрит так загадочно. Как будто заманивает к себе на день рождения. Лисан Галькиева. Сережа Дикий. Дикий Серега. Наталья Яранова сегодня. Поздравляем. Ольгу Савченко, Надежда Чазова, Жень Павлов, Юрий Павлюченко, Ирина Кондратьева. Тимофей Музыка.
2: Поздравляю.
3: Музыка Тимофей. Роман Данилов, Аид Ганиева, Валиулина Анастасия, Евгений Решетников, Татьяна Ухванова из города Нурлат. Не хочешь привет?
2: Привет.
3: В Нурлат отправить.
2: Привет, конечно же.
3: А то ни разу от тебя вообще, вот я уже даже нурлатский звонил, говорит, а когда, говорит, Андрей, нам привет хотя бы какой-нибудь маленький.
2: Конечно, конечно, Нурлат всему привет, всему Татарстану привет, всем привет.
3: Так, кто из людей богатых, знаменитых родился? Александра Бортич, актриса.
2: Я худею, знаю, вспомню. Такое поздравляем, да.
3: Наталья Оренбасарова, тоже вспоминается, тоже очень. Джессика Лукс.
2: Как ты прям
3: австралийская актриса. Хороша, Джессика. Педро Альмодовар, испанский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Линда Маккартни сегодня родилась. Американская певица, автор книг и активистка, первая жена Пола Маккартни. В этот день родился Фрэнсис Скотт Фитцджеральд. Американский писатель, вы все его знаете как автор романа «Великий Гэтсби».
2: О, ну знаем, конечно.
3: Так, кто еще у нас? И Кевин Сорбо родился, американский актер. Вот, казалось бы, никому не примечательно. А вот сейчас скажу, что он играл роль Геракла, наиболее известного. Это вот как раз Кевин Сорбо. Поздравляем до сих пор.
2: Все сразу вспомнил, слушай, прям.
3: Да, всем счастья, здоровья.
2: И с днем рождения.
3: Да, с праздником вас. Обнимаем. Дарим что-то вам приятное, конечно же, эмоции здесь на Бим-радио.
1: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Реклама на Бим-радио.
5: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225 44 33.
8: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
9: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: Скальпель. Нож.
11: Мы его теряем.
10: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
11: Что? Он жив?
10: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
9: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В республике может появиться детский лагерь круглогодичного формата с продуманной образовательной составляющей. Это позволит детям совмещать отдых с изучением школьных предметов и рационально использовать время вне уроков. В России рассматривают возможность ввести специальный сбор с авиапассажиров. Его хотят направить на поддержку отечественного.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что салат «Цезарь» не имеет никакого отношения к Юлию Цезарю? Он назван в честь американского повара итальянского происхождения Цезаря Кардини, который изобрел этот рецепт. Согласно легенде, Кардини приготовил салат из того, что оставалось на кухне его ресторана, когда во время празднования Дня независимости США из меню уже ничего не осталось, а посетители требовали еды.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Утро ОКЕ на БИМ-радио.
5: Тоже даже сильно прям с исполнением песни тянуть и не получится. Гаяс, он пишет, говорит, в офис не захожу, жду, когда споете. Там не дадут послушать.
6: Не дадут ему там послушать.
5: Да, смотрите, какой
6: ты
5: у вас
6: начальник офис, или кто? Зашел, сказал, ща быстро все тут на минут пять. У меня тут ребята сейчас будут, мои знакомые.
5: Да, или зашли прям.
6: А песня-то какая? Сейчас душа развернется и сворачивается. И на работу не захочется, я вам честно скажу.
5: Ну, возможно, кстати говоря, да. А почему мы выбрали эту композицию?
6: А потому что у нас вечеринка. Вечериночка 10 октября состоится. Рок из 90-х. Максимилин.
5: Рок из 90-х.
6: Да, там будет все очень в роке.
5: Роковая вечеринка.
6: Роковая вечеринка. И женщины собираются роковые.
5: Ведущий вот, Петр Нежинский.
6: Петя Нежинский, конечно же, даст жару вам рокового. Все это произойдет, и по этому поводу решили поддержать всю идею, вспомнить классные песни из антологии русского рока. Группа «Чайф» есть у нас. Наши друзья, кстати, товарищи были здесь, в студии «Бим-радио». Со Свердловского рок-клуба, так называемого. И вот у них есть песня, которая недавно имела честь перепеть Татьяна Куртукова.
5: Да,
6: называется,
5: кстати,
6: она
5: неплохо получилось.
6: «Не спеши ты нас».
5: Ага. Еще и наш СММ нас спросил тоже очень такое что-нибудь позитивное спеть.
6: Да, а вы что, говорит, грустно
5: выбрали,
6: ты все поете?
5: Ну вот самое позитивное, что есть. Так что приступаем к исполнению.
6: Это не грустно, это душевно.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Сейчас все будет.
6: Сейчас шарманку запустит.
5: Конечно. Запустил уже. Ай, какой проигрыш-то.

0: вот
1: Владимир Шахрин, группа «Чайф» исполняли сегодня Андрей Дмитриев и Сергей Белов.
0: И все это лучшее утреннее шоу под названием «Утро Мэнэ». Эх, прям душевная песня какая-то. Сразу захотелось придать привет тому человеку, благодаря которому я эту песню узнал, полюбил, начал на гитарке ее тоже играть и петь. Артем, тебе привет, в общем, если что, большущий. Ну что, вот так вот завершаем мы утреннее шоу. Гаяс доволен, пишет нам большое спасибо.
1: Все,
0: прям большими
1: работай.
0: Буквами, да. Что тут? Так. В общем, комплименты, радости подпевали нам. Кружочки тоже есть, это здорово, вы молодцы. Так и надо делать. Ну, а что у нас далее? Далее у нас рабочий полник с 12 до 15.
1: Голос вселенной.
0: Махмуд Аракаев сегодня.
1: Да.
0: Потрясающе
1: да,
0: просто.
1: Придет.
0: Угу. Следом за ним здесь в студии появится линейный ведущий, который вас будет сопровождать ровно до начала вечернего шоу под названием «Вечерний Трубин».
1: А в 9 вечера у нас программа «Привет-привет».
0: Да, прекрасная возможность.
1: А вот там ночь. И вот в 7 утра снова Андрей Дмитриев и Сергей Белов.
0: Именно так.
1: Вот завтра в таком составе нас ждите.
0: Вот так.
1: Я военную тайну рассказал?
0: Не, никакой военной тайны. Ну, у меня был этот вопрос к себе, теперь уже вопроса нет, собственно. Так, ну что, давайте вам пожелаем прекрасного дня. Погода замечательная. Надо погулять, отдохнуть, подышать свежим вот этим осенним воздухом. Может сходить пофоткаться куда-нибудь там в Золотой Листве. В общем, вы уже что-нибудь придумайте. Надо осень красиво вот как-то встречать, лето провожать.
1: Чтобы было приятно еще, приятно, полезно, приятно.
0: Да, тут неприятно не получится. Ты посмотри, какая погода.
1: Тортик захотел.
0: Шикарная просто.
1: Я сейчас тортик захотел. Какой?
0: Ну, и, тортик?
1: Хочешь тортик?
0: Тортик?
1: Да. Угощаю.
0: Ты сказал, захотел сразу.
1: Да, это тортик сейчас, представьте.
0: Все, отправимся кушать тортик. Но прежде расскажем о том, какая композиция у нас дальше. Да? Мы вот просто пили чай.
1: Так.
0: И дальше стоит тоже...
1: Тоже чай?
0: Чай, да.
1: Это какой-то причем... праздник сегодня у фанатов группы чай. Я, кстати, таковым являюсь.
0: Это чефир уже появляется, понимаешь, когда два чайфа подряд. Ну, вообще, знаешь, там просто в предыдущей песне был очень красивый проигрыш, а следующая песня, она про победу. Про победу Аргентины над Ямайкой.
1: 5-0.
0: Так что
1: отлично.
0: Можно опять спеть всем. Отличного продолжения дня и пока!
1: Счастливо, друзья мои!
2: Сегодня солнце зашло за тучи.
0: Оп.
2: Сегодня

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
2: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
4: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
6: Красавица, чего не нравится, пойми.
5: Подробности на «Максимилианс.ру».
7: 18+.
8: С вас 5875 рублей.
9: За новый кроссовер «Хавейл»?
8: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80%. На «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
7: Запрещено для детей.
10: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

вчера еще только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В республике может появиться детский лагерь круглогодичного формата с продуманной образовательной составляющей. Это позволит детям совмещать отдых с изучением школьных предметов и рационально использовать время вне уроков. В России рассматривают возможность ввести специальный сбор с авиапассажиров. Его хотят направить на поддержку отечественного авиастроения. За внутренний рейс предлагают брать 500-700 рублей, за международный – 1-2 тысячи рублей. По словам врачей, утренний кофе способен провоцировать выброс гормонов стресса. Это связано с излишней активной реакцией нервной системы. Если организм остро реагирует на кофеин или после чашки крепкого кофе самочувствие ухудшается, специалисты советуют сократить порцию, отдать предпочтение арабике вместо робусты, либо добавить в напиток молоко. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Доброго дня, ну что, заводимся и отправляемся. Рабочий день в разгаре. Работаем. Как хорошо настроенный двигатель. У нас будет насыщенный час. Вообще сегодня много чего интересного. Ну и не забываем, что у нас встреча уже 10-го.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. От 31 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
2: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
6: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
7: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
8: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
9: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
10: Ну и будем готовы к участию в нашей викторине, посвященной рок из 90-х, вечеринке, которая пройдет в 10-м Максимилиансе. Есть возможность заполучить пригласительные билеты. Будьте готовы. Готовьте и свой Макс-мессенджер. Будем принимать ваши варианты ответов.

0: на Бим-радио.
1: Путевые заметки прямо сейчас. Яндекс карты позволяет нам рассказать, что происходит. Ого, перекрытие. Это что это? На Карла Маркса перекрыли участок дороги от площади Свободы до места, где Варваринская церковь, где Горького соединяет с Карлом Марксом. Вот аж докуда. Ремонтные работы, очевидно, идут. Ну, это здорово. Здорово. Новый асфальт, это всегда хорошо. Ну, а в целом 3 балла. Час назад было 4, напомню. Где самая большая сложность? Что происходит? Карл Маркс от Вишневского до улицы Максима Горького. 19 минут, 600 метров. 2 километра в час скорость потока. Комиссара Габишева от улицы Кулгали до улицы Академика Завойского. 13 минут. 800 метров, 4 километра в час. А улица Тихомирного от Туфана Минулина до улицы Бутлерова 9 минут, 1 километр и 7 километров в час. Мосты и дамбы все в прекрасном, шикарном состоянии. Ну и еще раз напомню, чтобы вы планировали свой маршрут, перекрытие улицы Карла Маркса от Лобачевского до улицы Максима Горького. В центре длина этого перекрытия 1,5 километра. Как-то планируйте свои маршруты сегодня. Ну и всем терпения и удачи за рулем.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Ну что, ударим роком, традиционно задаем вопрос, дадим возможность двоим попасть на нашу вечеринку крутейшую. Что нужно сделать? Нужно будет продолжить строчечку. Значит, смотрите, я похож на новый Карос, а у меня такая же улыбка, и как у него. И вот дальше нужно продолжить. Три варианта. На полную включилось ускорение. Маршрут расписан до изнеможения. Второй вариант и третий — оранжевое настроение. Пришлите ваш вариант. Я надеюсь, он будет правильный. 10-й и 11-й. Приславший правильные ответы на Макс плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. Напомню, нужно будет продолжить строчку. А я похож на новый Карс, а у меня такая же улыбка. И как у него, первый вариант — на полную включилось ускорение, второй — маршрут расписан до изнеможения, и третий — оранжевое настроение. Ну, а я напомню вам, что мы разыгрываем 2 билета по одному. Значит, и это информация на правах рекламы. Бим-радио приглашает вас на вечеринку рок из 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам. Танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главной рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенд. Устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана. Все, что может и поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ — сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио. Ну а подробнее на maximilians.ru 18+. Ну что, давайте посмотрим, кто же написал правильно. Да, кстати, если не будет 10 и 11, то 1 и 2, соответственно, как всегда это и бывает. У нас, кстати, нет ни 10, ни 11. Значит, первым становится человек, чей ник в Макси Яс. Я вот ему однерочку отправлю, чтобы не потерялся молодой человек или девушка прекрасная. И Регина, вы тоже молодец. Я вас тоже от души поздравляю. И вам вот двоечку отправлю в качестве морального поддержания. Ну, а как оно поется на самом деле, давайте, собственно говоря, и слушать. Это Чаев, «Оранжевое настроение». Замечательный нетленка.
0: Рок из 90-х на Бим-радио.

Happy birthday. See, make a wish.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

Наблюдать редкое астрономическое явление – утренний звездопад. Метеорный поток дневные секстантиды уже проявляет активность в предутренние часы, а его пик придется на 1 октября. С 4 до 6 утра можно будет увидеть максимум падающих звезд. Сначала звездное небо и метеорный поток, а после – звезды рока и танцы. Прогноз на 10 октября. Вечером ожидается резкое повышение уровня рока, громкого пения и танцевальной активности. Место развития событий – ресторан «Максимилианс». Причина – вечер рок из 90-х от Бим Радио. Ведущий рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. Вероятность хорошего вечера – высокая. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В казанских парках стартовали проверки собак на наличие чипов. За отсутствие идентификационной метки хозяину грозит административный штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Если нарушение зафиксируют повторно, сумма достигнет 5 тысяч. На данный момент чипирование прошла только часть владельцев собак. Казань сможет

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
7: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: голоса. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Одним из самых долгоживущих организмов на планете является растение из рода морских трав Посейдония, произрастающих в Средиземном море. Образцы ДНК показали, что колония растений способна прожить до 200 тысяч лет. Но еще более любопытным существом является медуза Туритопсис. Если им грозит смерть, в том числе от болезни или старости, эти медузы попросту возвращаются в стадию полипов, отпочковывая от себя новых клонов. Таким образом, этих существ можно считать бессмертными.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

вам еще одна встреча в радиоэфире. Это наша любимшая игра «Викторина» с замечательным подарком. Это будет сертификат в развлекательный центр. Да, что нужно сделать? «Смотри на мир ярче» называется эта викторина. Нужно позвонить нам в студию 292-102-8. Зададим вопрос, предложим варианты ответов. Сделаем все, чтобы вы выиграли. Самое главное набрать 292-102-8. Ну что, прекрасный день сегодня. И календарь тоже такой с издевочкой. Конечно, Всемирный день моря. Сегодня, да, сейчас бы на пляжик в Учкуевку под Севастополь. Шикарнейшее место. Ну или на новый вот этот пляж, что у Федоровки. Или просто взять палатку и вот на этот длинный-длинный пляж, который идет до Саки, вот зависнуть там дня на два. Плиту только с собой с газом надо взять обязательно. Костры там, ай-яй-яй, не разрешают. Ну что, жду вашего звонка 292-102-8.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Осень на любимой волне.
2: Смотри на мир ярче с БИМ-радио.
3: Ну что ж, очередная игра и очередная возможность выиграть у нас приз, а это всегда приятно. О, как мы с вами любим что-то выигрывать. Но я напомню, спонсор игры «Смотри на мир ярче» — клиника «Смотри». Клиника «Смотри» — офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов. С рождения до глубокой старости. Смотри, клиника — короткий, безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Юля у нас на проводе. Юля, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ну, во-первых, спасибо вам за прекрасную погоду. И через вас всем девушкам Российской Федерации. Только благодаря нашим девушкам это сейчас все, вот эта красота. Ну что, я вам задам вопрос и три варианта предложу. Вы не торопитесь, главное, с ответом, хорошо?
4: Хорошо.
3: Отлично. Значит, смотрите, советская домохозяйка из Ленинграда Нинель Кулагина обладала уникальной способностью. Что она могла делать с завязанными глазами? И вот здесь три варианта. Значит, различать цвета и читать текст, касаясь предметов пальцами. Второй вариант – видеть сквозь стены. И третье – находить в квартире потерянные носки. Ну, вы знаете, это мужская проблема. Вечно куда-то один да пропадет. У меня вот этих одиноких разведенных носков уже целая коробка. Где вторая коробка с носками? Ну, что скажете, Юля? Значит, различать цвета, читать текст, касаясь предметов пальцами. Вот представьте, вытяните руки, закройте глаза и попробуйте угадать что-нибудь какого цвета. Или, ну, там оно фильтрованное, не фильтрованное. Видеть сквозь стены, понимаете, да? И находить в квартире потерянные носки. Что выберем с вами? Какую феноменальную возможность? Вы бы сами вот выбрали, например, что бы?
4: Даже не знаю. Первый вариант.
3: Первый вариант. Ну, видеть сквозь стены, это у нас для этого есть двери, окна, да ведь? Вот. Ну, находить в квартире потерянные носки, ну пусть домовой тоже поиграется. Чего мы к нему пристаем-то, да? А вот Нинель Кулагина обладала так называемым кожно-оптическим восприятием. Она могла определить цвет предмета и даже прочитать текст, вводя по нему пальцами с завязанными глазами. Ученые изучали ее феномен до однозначного объяснения до сих пор не найдено. Некоторые предполагают, что в коже человека есть светочувствительные клетки, которые в редких случаях могут работать как дополнительные глаза. Ну, страшное зрелище такое, вот так проснешься, а на тебя из пальцев глаза смотрят. Привет кому передадим, Юля?
4: Привет всей Казани, моему мужу, с которым мы сейчас едем на дачу. Конечно, БИМ-радио. Мы вас очень любим.
3: Вот.
4: А муж... тебе большой привет, большое спасибо.
3: А муж-то как зовут?
4: Сергей.
3: Сергей, молодец. Вот если до этого Сергей думал, сейчас дам ей 100 рублей, пусть на автобусе сама корячится, то сейчас, после того, как Юля выиграла, он, естественно, ее и довезет, и привезет. И, а там на даче ведь кроме вас никого не будет?
4: Нет.
3: Ну ты, Серег, конечно, молодец. Ты, конечно. Ну ты придумщик. Вам большое спасибо, Серега. Молодец. Вот. Ну и напомню, что это наши игры, которые всегда проходят при хорошем настроении. И самое главное, участвуйте. Все легко, никаких сложностей нет. Мы всегда готовы прийти вам подсказочками небольшими, ну, совсем небольшими, на помощь. Юля, не кладите, да, трубочку. А Сережа, Сережа молодец.
2: Смотри на мир ярче с БИМ-радио.
5: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье — быть в Казани и хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на БИМ-радио.
6: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7G и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В казанских парках стартовали проверки собак на наличие чипов. За отсутствие идентификационной метки хозяину грозит административный штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Если нарушение зафиксируют повторно, сумма достигнет 5 тысяч. На данный момент чипирование прошла только часть владельцев собак. Казань сможет наблюдать редкое астрономическое явление – утренний звездопад. Метеорный поток дневные секстантиды уже проявляет активность в предутренние часы, а его пик придется на 1 октября. С 4 до 6 утра можно будет увидеть максимум падающих звезд. Сначала – звездное небо и метеорный поток, а после – звезды рока и танцы. Прогноз на 10 октября. Вечером ожидается резкое повышение уровня рока, громкого пения и танцевальной активности. Место развития событий – ресторан «Максимилианс». Причина – вечер рок из 90-х от BIM Radio. Ведущий рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. Вероятность хорошего вечера – высокая. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга в Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Отсутствует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 1, 2, полицай, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute.

0: Реклама на Бим-радио.
1: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

такие треки создают нерабочее настроение. Сразу представляется EDC, да эти пляжи, и вот эти парео, все вот эти всякие шляпы там на прекрасных телесах. Да. Какая тут работа? А Сережа? Сережа молодец! Переживаем ведь за Сергея сегодня, ведь, да? С женой на даче. Явно ведь картошку будет копать ведь. Ведь стопудово. Наобещал ей там. Наврал ведь Сергей жене-то.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вернитесь в реальность, посмотрите на календарь, в записную книжку и вокруг более заинтересованно. Тельцы, отправляйтесь в гости. Последние сплетни так поднимают настроение. Близнецы, день принесет удачу тем, у кого пока не устроена личная жизнь. Раки, вы сможете продавить ситуацию, получить одобрение, возможно, цветы. Львы, в этот день будет оправдано бескомпромиссное поведение. Девы, ситуация будет нестабильной, но контролируемой. Главное, не высовываться. Весы, вы почувствуете эмоциональный подъем. Единственный минус – повышенная рассеянность с вашей стороны. Скорпионы, стремитесь выглядеть в лучшем свете. Это добавит вам друзей и поклонников. Стрельцы, правда будет на вашей стороне. Это даст основание перейти в наступление. Козероги, у вас будут причины личного характера для нестабильного настроения. Водолеи, дорогу осилит идущий. Если вы решили двигаться вперед, идите. Рыбы, этот день будет гораздо напряженнее обычного. Смиритесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Дёвые заметки на Бим-радио.
1: Ну что ж, давайте заглянем традиционно на Яндекс.Карты и расскажу вам, что происходит сейчас на дорогах столицы республики. Ну, напомню, что в центре перекрытия улицы Карла Маркса от Лобачевского до улицы Максима Горького. И целых 5 дней будет это закрытие, учтите. Планируйте заранее, там сложности, очевидно, будут целый день. Так что, 3 балла местами затруднения улицы Кулгалиева от Овражной улицы до улицы комиссара Габишева. 16 минут, 1,5 километра, 6 километров в час скорость потока. Улица комиссара Габишева от улицы Кулгали до улицы академика Завойского, соответственно, в обратном направлении 10 минут, 800 метров, 5 километров в час. Карла Маркса от площади Свободы до улицы Батурина 6 минут, 11 километров. 1 километр и 11 километров в час — это скорость движения, да. На мостах и дамбах все прекрасно. И еще раз напомню, на целых 5 дней перекрыта улица Карла Маркса от Лобачевского до улицы Карла Маркса. Это нужно обязательно планировать при построении маршрута.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайф».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Начиная с 2027 года, будущие педагоги обязаны подтверждать знания предмета, который планируют преподавать. Для этого им предстоит сдавать ЕГЭ именно по этой дисциплине. Например, для направления подготовки математика нужен ЕГЭ по математике, для истории, по истории и так далее. На восстановление фрагмента стены Казанского Кремля между Консисторской и Юго-Восточной башнями выделят около 512 миллионов рублей. Реставрацию намерены закончить до 1 декабря 2027 года. С 2027 года изменятся правила приема в вузы для олимпиадников. Право на поступление без экзаменов оставят исключительно за победителями олимпиад. Призеры должны будут проходить вступительные испытания. Еще одно нововведение стартует 1 марта 2027 года. В ряде направлений обязательным предметом станет история, а на специальности в сфере информационной безопасности для всех абитуриентов будет обязательно математика. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Казанские крыши в рассвет. Включаю приемник, и грусти у нас нет.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты, это мы —

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
3: На колочке, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей. Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
7: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейд-ин» и выгоды автосалона. Не оферта.
8: Скальпель. Нож.
9: Мы его теряем.
8: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
9: Что? Он жив?
8: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
10: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
11: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Великий французский писатель стал автором цветной методики письма. Синим цветом Дюма обозначал фантастические романы, желтым – поэзию, а розовым – статьи в публицистическом стиле. Также Александр Дюма был великим авантюристом. Однажды он согласился участвовать в дуэли, где дуэлянты должны были тянуть жребий. Проигравший должен был застрелиться, и, к несчастью, им оказался Дюма. Писатель взял пистолет и ушел в соседнюю комнату, из которой через несколько секунд послышался громкий выстрел. Каким же было удивление окружающих, когда из комнаты вышел здоровый и невредимый Дюма. «Я стрелял, но промахнулся». Такими словами он объяснил свое везение.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
4: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Доброго дня, всем замечательного настроения, рады всех видеть, всех замечательным очередным погожим солнечным днем. Ну, погода просто радует сегодня, без осадков. 24 градуса, но это максимально. А нет, 25 чему-то обещать, 13.00. Все это раскочегарится до 25 градусов. Вот это сентябрь, конечно, давно такого не было. Ну, теперь давайте обсудим наши планы. Сегодня после 13 мы будем перемещаться в Канавто, да, дилерский центр. Много интересного будем узнавать. Сегодня будут прямые включения. Это в 13.05 после рекламы. Ну, а сейчас я вас жду в музыкальном пересказе. Сегодня очень легкая песня такая. У нее уже, наверное, даже статус народно-застольный, я так предполагаю. Поэтому будет очень легко угадать. Мы традиционно выставляем для победителя бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилиан». Что, согласитесь, здорово и вкусно. Так что жду вашего звонка. 292-102-8. Будет два участника. Вот. И победит тот, кто, собственно говоря, разгадает, что же это за песня за такая народно-столовая. 292-102-8. Далее у нас будет программа «Первый тост». Поздравим, конечно же, вы тоже можете это сделать. Услуга платная 2-930-700, помните об этом. Послушаем хит из нулевых. Обязательно с Фридолой это будет. И в этом часе еще и по пробкам пройдемся. Ну что, а сейчас 292-102-8. Жду вашего звонка.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Ну что, время музыкального пересказа. Традиционно давайте знакомиться с нашими радиослушателями, которые дозвонились. Первым дозвонился Сергей. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: О, как настроение ваше?
2: Да все замечательно.
1: Погода как вам?
2: Погода просто огонь. Прям шепчет.
1: Нашептывает. Серега, он Юльку поехал картошку сажать. Вот, а ты, значит, вам противостоит Юля. Юля, здравствуйте.
3: Алло.
1: Да, Татьяна, я...
3: Татьяна.
1: Все, у меня все... Серегина счастье все в голове, все не могу отпустить, что кому-то там хорошо. Сергей, скажите спасибо Татьяне за хорошую погоду, давайте.
2: Спасибо огромное.
1: Вот, Татьяна, слышали? Сергей там. Ухажер, да, все ухо обслюнякал. Ну ладно, значит, смотрите, что будет происходить. Я вам буду рассказывать про музыкальные произведения больше, и в конце несколько фактов будет про исполнителя. Ну, я думаю, вы догадаетесь, что кто первый называет не исполнителя и песню, тот забирает, напомню, бизнес-ланч баварский клубный ресторан «Максимилис». Вот. Татьяна, вы как, любите в караоке ходить?
3: В караоке нет, а «Максимилис», да.
1: Это да, я тоже люблю, обожаю, да. Как у Сергея с желаниями иногда попеть сходить?
2: В караоке с удовольствием, я думаю.
1: Ну что, кто-нибудь готов назвать песню?
2: «Рюмка водки на столе».
1: Все. Сергей выиграл.
3: Да,
1: не поверите, но это действительно была загадана. Пожалуйста, я начинаю рассказ, пожалуйста. Значит, композицию написал курганский музыкант Евгений Григорьев, известный как Жека, еще в конце 1990-х годов. В родном Кургане она была местным хитом. На одном из выступлений Жеке пришлось исполнить ее 23 раза подряд. В 1999 году он приехал покорять Москву, познакомился там с исполнителем и предложил ему песню за $500. У солиста на тот момент с собой было только 300. За них и сторговались. Концертный директор певца отговаривал его от покупки мрачной песни, но исполнитель сразу почувствовал хит и пригрозил сотруднику разрывом контракта, если тот продолжит спорить. Песня вышла в 2002 году на альбоме «На струнах дождя» и мгновенно стала визитной карточкой. Интересно, что Лепс выкупил не весь текст. Третий куплет остался у Жеки. И за это вот сделали как раз скидку в $200. Ну, догадались бы, Татьяна?
3: Ну, думаю, да.
1: Вот, ну, то есть я не на пустом месте все, я готовился. Я мог бы рассказать, что певец родился в Сочи, в юности играл в рок-группах, работал в ресторанах, а хриплый голос он получил не от природы, а после тяжелой болезни горла, которая чуть не лишила его голоса. Сегодня ни один концерт певца не обходится без этой песни. Я просто представляю, если он раз ее и не спел. Сергей, вы были на концерте Лепса хоть раз?
2: На концерте я не был, но видел его.
1: Видел его. Вот. Представляете, если бы он не спел на концерт, что бы с ним сделали? Закидали бы. Ну ладно, Татьяна, вам большое спасибо. Вы молодец. Вы смотри, Сергей, если нас расстроит, сейчас дождик пойдет. Это все на твоей совести будет.
3: Поздравляю.
1: Да. Привет.
2: Спасибо.
1: Привет, кому передадим?
3: Я передаю?
1: Да, Татьяна, кому?
3: Всем своим родным, близким, всем, кто меня знает, мужу.
1: Хорошо. Спасибо вам большое. Хорошего настроения. Ну что, Сереж, как настроение?
2: Ну, слушайте, настроение, по-моему, улучшилось. Ну, и погода лучше стала. Ну,
1: понятно, да, девушка обиделась.
2: И шепчет все больше и больше на ухо.
1: Ну да, сейчас будем слушать Лепса, так там уже ор будет просто прям в ухо. Сережа! Вот так в ухо будет это все. Ваши приветы, Сергей, кому?
2: Всей Казани, в первую очередь, с хорошей погодой. Отдельно хочу передать привет Марату Рафиковичу. Вот, пусть услышит. Вот, ему тоже хорошего дня, хорошей работы.
1: Пусть Рафик услышит, пусть Рафик придет. Вот это.
2: Вот. Да и все, в общем. Всем вам отдельный привет.
1: Спасибо, Сергей, не кладите трубку. Ну, а мы с вами давайте отправляемся. Слушай, песня, которая была загадана, «Рюмка водки на столе», Григорий Лепс. Некоторые вещи действительно, они прям на поверхности угадать это все, очень легко.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является
5: с вас 5 875 рублей.
6: За новый кроссовер Хавейл?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». Хавейл М6 с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
8: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
9: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
10: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Останови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
12: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
13: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Начиная с 2027 года, будущие педагоги обязаны подтверждать знания предмета, который планируют преподавать. Для этого им предстоит сдавать ЕГЭ именно по этой дисциплине. Например, для направления подготовки математика нужен ЕГЭ по математике, для истории, по истории и так далее. На восстановление фрагмента стены Казанского Кремля между Консисторской и Юго-Восточной башнями выделят около 512 миллионов рублей. Реставрацию намерены закончить до 1 декабря 2027 года. С 2027 года изменятся правила приема в вузы для олимпиадников. Право на поступление без экзаменов оставят исключительно за победителями олимпиад. Призеры должны будут проходить вступительные испытания. Еще одно нововведение стартует 1 марта 2027 года. В ряде направлений обязательным предметом станет история, а на специальности в сфере информационной безопасности для всех абитуриентов будет обязательно математика. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».

ну, не со всех, не со всех. Некоторых из тех, кто состоит в нашей официальной группе Бим-радио ВКонтакте. Здесь тоже все легко. Главное состоять. Надежда Петрова справляет день рождения. Да, любит попутешествовать. У нее тут все в поездках. И моря, и старые города. Юрий Павлюченко. Аскон у него написано, матрасики. Тоже где-то на море. На прогулке на море. В Турции, наверное. Или Греции. Эдуард Кудряшов. Рад и счастлив. В руках уже бокал с чаем. Жизнь его связана с балясинами. Да, он лестницами занимается. Диана Манурова, она же Гибазова, из Альмейцка. Он тоже... А, ну это Египет. Здесь все просто. Что-то не понять. Египет. Ни с чем не перепутаешь. Да, здорово. Алина Тагирова, о, Кристалле. Чего только нет. Бызда Татарстан, да. Ну, и у нее тоже фотография на воде. Сегодня такой, это, именинники все водные такие. Анатолий Ершов, вот он в Парке Победы сфотографировался. Казанском, хотя сам живет в Альмейцке. А, не, в Альмейцке что же там есть? Да, там что же вечный огонь есть? Может быть, Альмейцкий. Руслан С. У него тут с динозавром дома содержит, наверное. Супруги, привет. Даша Фролова. Ну, у нее тут свадебные фотографии на аватарке. Поздравляем вас. Счастья, здоровья, чтобы все у вас было хорошо с вашим мужем. Гульнур Кузьмина, она же Фатахова. Я занялась НЛ. Приглашаю заработать со мной. Не знаю, что такое НЛ, но надеюсь, что-нибудь законное это. Это законное. Сафиуллин Марат Рашитович, вице-президент Академии наук Татарстана, проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского Приволжского федерального университета. Фазлыев Джалиль Васильевич, Джалиль Хазрат Фазлыев, главный Казы РТ. Духватульна Ильсьяр Мисхатовна, главный архитектор города Казани. Теперь понятно, почему Казань красивая, потому что красивый человек этим занимается. Гатаулин Айрат Эдуардович, полномочный представитель РТ в Турецкой Республике. Осип Михайлович Дерибас, дворянин, военный государственный деятель, адмирал, один из основателей Одессы, светлейший князь Григорий Александрович Потемкин Таврический, государственный деятель, создатель Черноморского флота. Алексей Дмитриевич Романов, музыкант, лидер, вокалист и автор песен рок-группы «Воскресенье». Имам Хомейни, нерелигиозный, духовный, государственный и политический деятель, великий аятолла, лидер Исламской революции 1979 года в Иране, Константин Васильевич Черненко, партийный деятель, Анна Николаевна Хохлова, это из дискотеки «Авария», певица. Лариса Алексеевна Рубайская, ну тут много она чего насочиняла, поэтесса, много песен. Александра Бортич, актриса. Джералома Кардан, он здесь карданный вал, все понятно, придумал. Фрэнсис Скотт Кейт Фиджеральд, человек, написавший роман «Великом Гэтсби». Он же вел термин «эпоха джаза», «век джаза» и все, что с этим связано. Вот такие замечательные люди родились в этот день, 24 сентября. Если у вас сегодня день рождения, мы вас искренне

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новой машины. «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,1 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ну что, будем слушать хит из нулевых, Play It Live, или еще называют The Bong Song, этот трек. Это дебютный сингл датского перкуссионного дуэта Safridu. Вышла песня в 2000 году, не песня, это трек, и стал ведущим синглом с альбома «Эпизод 2». У них все по цифрам было, потом вышел третий альбом. Это два человека, Уффе Савери и Мортен Фриз. И вот из этих фамилий Савери и Фриз и получился Сафри, поскольку их дуло, то Сафриду. Познакомились они еще в 1977 году. Старые зайцы, да, старые. Учились в датском королевской музыкальной академии. Были классическими музыкантами. И первое время они и записывали Баха, Мендельсона и все, что с этим связано. А затем познакомились с диджеем и продюсером Михаилом Парсбергом, который говорит вам: ребят, вы чего, дайте, вот вашего это все, барабанов накидаем, сделаем все в духе транса. Ребята завелись. И первый трек Play It Live, ну, был такой эпохальный, можно сказать. Ну и надо помнить, что ребята выступали не только в клубах, не только давали концерты, но в их жизни была еще и церемония открытия Олимпийских игр в Сиднее. Ну, для того, чтобы знать творчество Фриду, не обязательно покупать все альбомы. Достаточно, у них в 2010-м вышел Greatest Hits, сборник лучших хитов. В нем, кстати, есть два моих любимых трека от них. Это с сенегальским Юсу Ндуру и Майкл Макдональд. Еще есть такой соул-певец. Вот синий, вот две песни. Но мы по этой лайк будем слушать самый первый трек от Софри. Ну и вы сразу вспомните, кто это и что это.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «Брикс». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН Брикс». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А, 16+.
7: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
9: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
10: Красавица, чего не нравится, пойми.
8: Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
11: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Хрущевые заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Ну что, традиционный рынок глядит на загруженность дорог столицы Республики Татарстан. Ну и напомню о перекрытии улиц, и будет это 5 дней действовать, это перекрытие. Это улица Карла Маркса, от улицы Лобачевского до улицы Максима Горького на 5 дней. И еще есть одно сегодняшнего дня, ограничивается движение на улице Дубравной и Габишева из-за ремонта дороги. По одной полосе будет закрыто с 24 по 31 октября на улице Дубрав, на участке от проспекта Победы до улицы Рихарда Зорге. С 29 сентября по 5 ноября на улице Комиссара Габиша от улицы Рихарда Зорге до улицы Академика Завойска. Ну, по одной полосе будут перекрывать. Сейчас же выставляется 3 балла дорожной ситуации. Наибольшая пробочка сейчас Комиссара Габиша от улицы Кугали до Академика Завойска. 15 минут, 800 метров, 3 километра в час скорость потока. И там на Кугали от Агачлык до улицы Комиссара Габишева 11 минут, 800 метров, 4 километра в час скорость потока. На мостах и дамбах все прекрасно. Ну, вот такая дорожная ситуация. Всем удачи, за рулем.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
4: Привет, как ты?

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. С 27 октября открывается прямое авиасообщение между Казанью и Астаной. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Длительность полета составит примерно 2,5-3 часа. Про медицину. Поставки первой партии отечественной вакцины от ВПЧ в медицинские учреждения стартуют в последних числах сентября. В 2027 году вакцинация станет доступной для россиян бесплатно. Вакцину добавят в национальный календарь профилактических прививок. Психологи обратили внимание на то, что бытовой хаос способен провоцировать когнитивную перегрузку. По их словам, беспорядок в квартире перегружает мозг, а справиться с этим состоянием поможет даже небольшая уборка. Например, наведение порядка в одном углу. Такой шаг может поддержать при тревоге, депрессии и выгорании. С вами были новости на BIM Radio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: прокаиваем.
1: Доброго дня всем, 13 часов и 2 минуты, совсем скоро у нас мы будем узнавать о новостях от дилерского центра «Каната» на Московской 20, это будет прям вот-вот уже, вот-вот только жду, когда придет информация. Ну, а сейчас расскажу о праздниках. Ну, 25 градусов сейчас на улице, 24 сентября – это праздник, это самый настоящий праздник. Также сегодня Международный день караванщика, ну, здесь штурманов, наверное, прежде всего, всех нужно поздравить, ну, и тех, кто осуществляет какие-то дальние поездки, их тоже следует поздравить. День флага и герба Республики Крым сегодня. Крымчан, с праздником поздравляем Крым без НК и уже навсегда. Также сегодня день домашнего печенья, обожаю, ой, эти печеньки домашние. Праздник законченности дел, ну, это у нас все завтра. Любимейший день и любимейший праздник в нем, это завтра. День профсоюзов Республики Татарстан. Дата выбрана не случайно. Не случайно. Надо же, есть какая-то привязка. С 22 по 24 сентября 1920 года состоялся первый съезд профсоюзов Татарии. Тогда еще Татарии. Что еще? В Лондоне на Бейкер-стрит открыт памятник Шерлоку Холмсу. И вы знаете, этот памятник совершенно не похож, ну, казалось бы, о

0: очевидная должна быть связь. Памятник должен быть похож на Ливанова, да, на артиста, на нашего любимейшего. Но нет, он какой-то памятник, как будто дети такие на уроке рисования. А теперь, дети, будем лепить Шерлока Холмса. Пришла к ним учительница на пенсии. Ну, такое себе. Слепили бы с Ливанова. У нас тоже есть памятник Холмсу. Москва, да. И там все просто. Там и Ватсон, и Соломин, и Иванович. Ну, все понятно, кто эти люди же. Кто самый лучший? В 1693 году в Петербурге на ипподроме на Семеновском плацу, ныне Пионерской площадь, между командами «Спорт» и петербургским кружком спортсменов состоялась одна из первых в России игр в ножной мяч. Футбол. Насколько известно, это была первая игра в футбол в Санкт-Петербурге. Но здесь не совсем все по-честному. «Спорт» все-таки это была команда футболистов, а вторая вот команда, петербургский кружок спортсменов, это всякого рода бегуны, пловцы, велосипедисты и прочие любители лыжных многоборий. Ну, вот кто победил, к сожалению, информации нет. А ведь можно было, пришел бы господин городовой, да, разогнал бы все это, и не было бы футбола всем на радость в Российской Федерации. В 1901 году в Москве торжественно открыли и осветили Виндавский вокзал. Ну, ныне это Рижский, который уже 145-й раз выставляют на продажу, как вокзал, он уже давно не функционирует. Одно время был рынок, сейчас даже не знаю, что там. И, кстати, именно на Рижском вокзале снимался замечательный фильм «Вокзал для двоих».
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
4: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.
0: Ну и как я вам обещал ранее, мы сейчас перенесемся на московскую, в дом номер 20, в дилерский центр «Канавто», узнаем, что у них нового, побеседуют наши ведущие и со специалистами, представительствами «Канавто». Ну, впрочем, давайте вперед переносимся.
5: Дорогие друзья, любимые слушатели, у нас сегодня особый повод для того, чтобы с вами пообщаться в эфире. Мы находимся в дилерском центре «Канавто» по адресу Московская, 20. Кстати, мне только что рассказали, что когда-то здесь была конюшня. То есть такая вот интересная преемственность. Когда-то была конюшня, а сейчас тоже своеобразная современная конюшня, где вы можете увидеть китайские бренды «Тэнк», «Гак», «Ли Авто» и «Воя». Здесь можно познакомиться с моделями, получить консультацию, записаться на тест-драйв. Все абсолютно возможно. Дело в том, что «Канавто» — это официальный дилер. Это значит, что вы можете рассчитывать и на гарантийную, и на сервисную поддержку, обслуживание с использованием официальных запчастей, а также узнать о доступных программах покупки. Например, кредитование и лизинге. Сегодня мы поговорим с вами о гибридных технологиях и посмотрим на эти любопытные современные автомобили поближе. А в этом мне сегодня поможет, во-первых, Игорь Никитин. Игорь, доброго дня.
6: Всем здравствуйте, добрый день. Очень интересно находиться сегодня здесь, в дилерском центре «КанАвто».
5: Да, я хочу представить нашего уважаемого собеседника, эксперта, старшего менеджера отдела продаж «КанАвто» Алмаза Файзрахманова, старшего менеджера отдела продаж. Да, у нас сегодня исключительно специалисты будут общаться вместе с нами. Ну и первый вопрос, который мне хотелось бы задать. Скажите, пожалуйста, Алмаз, а вот гибридный автомобиль, что это такое? Почему он имеет некие неоспоримые преимущества перед автомобилями с другим устройством? устройством двигателя.
7: Здравствуйте, да. Представьте еще раз, меня зовут Алмаз. В чем исключительное, именно ключевое, вернее, отличие, да, именно гибридных автомобилей от ДВС, это то, что у вас есть возможность передвигаться как на бензиновом двигателе, который есть в автомобиле, так же и на электрической установке. Позволяет вам экономить топливо и не привязываться конкретно к заправке автомобиля.
5: Сегодня мы будем задавать вам вопросы с точки зрения мужской и женской. Вот сейчас мужская точка зрения. Игорь Никитин, ваш вопрос. Что вас волнует? Скажите, пожалуйста.
6: Ну, он такой красивый, он такой брутальный, он черный, ну, в нашем исполнении сейчас.
5: Он это кто?
6: Он это автомобиль Тэнк перед нашими глазами как раз-таки находится. Вот. И, конечно, хочется спросить, как, а кто обычно выбирает автомобиль Тэнк? Ну, я понимаю, что, скорее всего, мужчины. И что в первую очередь ценят их владельцы? Алмаз.
7: Да, интересная вот вам статистика, что в целом выбирают не только мужчины, выбирают в том числе и девушки. Вот, и, скорее всего, даже я бы разделил, наверное, клиентов 50 на 50. Вот. Кто действительно выбирает эти автомобили? Да, те, кто ценит премиальный комфорт, тот, кто хочет получить экономию топлива, если мы говорим конкретно о гибридных, да, технологиях, хочет получить современный автомобиль с высоким уровнем комфорта. То есть здесь у нас и мощные двигатели, и дорогие материалы, и прекрасная шумоизоляция, и в то же время динамические, высокие динамические характеристики, надежность и проходимость данных автомобилей.
5: Спасибо большое за ответ. Мне нравятся автомобили Тэнк. Я как девушка рассматриваю автомобиль и с эстетической точки зрения. Он красивый, он, мне кажется, просто совершенный. И самое главное, он очень комфортный внутри. Но скажите, пожалуйста, какие особенности стоит отметить тем, кто только присматривается к Тэнк? И каким именно моделям стоит присмотреться, например, девушкам?
7: В линейке Тэнк различные модели представлены, то есть под разные требования, под разные потребности. Это Тэнк 300, Тэнк 400, 500, 700. Есть также у нас и Вейт, гибридные минивены и кроссоверы. Вот, если мы говорим, ну, так скажем, подобрать для девушки, да, то тут подойдет на самом деле любой автомобиль. Почему? Потому что это высокий рамный внедорожник, который добавляет безопасности, комфорта и также включает в себе большой внутренний салон. То есть можно разместить как себя, так и свою семью, тем самым передвигаясь с большим комфортом как по городу, так и на трассе.
5: А это важно, что комфортно будет абсолютно всем в салоне этого автомобиля. Да, пожалуйста, Игорь, созрел еще один вопрос.
6: Я увидел, там еще, когда дверь открываешь, подножка вылезает, то есть любой девушке будет вполне себе комфортно попасть в автомобиль. Ну что, познакомиться с автомобилем Тэнк можно здесь, в Канавто, на Московской 20. Также можно получить консультацию и записаться на тест-драйв Канавто, официальный дилер. Поэтому здесь доступна гарантия, поддержка и сервисное обслуживание. Приезжайте и записывайтесь на тест-драйв.
5: Да, приезжайте не только посмотреть, не только пообщаться с экспертами, но и, конечно же, оценить эти шикарные автомобили лично. Благо, сегодня замечательная погода для тест-драйва. Ну а мы продолжаем наши прямые включения из дилерского центра «Канавто», что на Московской 20, и нас с вами ждет еще множество приятных открытий.
0: Ну что, Елена, Игорь, большое спасибо. Я так думаю, что это не последняя модель из дилерского центра «Канавто», о которой сегодня будет рассказано. Оставайтесь здесь с нами на «Волнах Любила».
8: Бим-радио, с нами в тему, с нами, включай нас и чувствуй себя в ритме.
9: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
10: В 1994 году появилась новость, что Юпитер может столкнуться с кометой и подвергнуться бомбардировке метеоров. В связи с этим городской совет небольшого американского городка Грин-Ривер в штате Вайоминг объявил частную взлетно-посадочную полосу около города межгалактическим космодромом, пригласив приземляться сюда беженцев с Юпитера. До настоящего времени ни один космический корабль не воспользовался этим космопортом.
9: В мире столько всего интересного.
11: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
12: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Аракаевым.
1: Да, доброго всем дня, хорошего настроения. Как всегда, две песни будем слушать. Связаны они с днями рождения. Ну, первого заслушаем американского слепого музыканта, у которого более 70 студийных альбомов. Это очень много. Ну, и он один из самых известных в мире исполнителей музыки. Он родился 23 сентября 1930 года. И это Рэй Чарльз. Он в славе слава рок-н-ролла, джаза, кантри и блюза. Его записи включены в библиотеку Конгресса. Это очень почетно. Рэй начал терять зрение в детстве и к 7 годам ослеп полностью. Это не помешало ему освоить нотную грамоту по Брайлю и играть на множестве музыкальных инструментов. Фортепиано, орган, саксофон, тромбон, кларнет. Родился он в очень бедной семье. Сначала потерял брата. В 15 лет остался без матери. И музыка для него стала не только увлечением, но и способом выразить себя и выжить. То есть что-то заработать на пропитание. Rolling Stones в 2004 году поставил Рэя Чарльза под номером 10 своего списка бессмертных. Он никогда не упадет ниже. А это 100 величайших артистов всех времен. Также он под номером 2 в списке 100 лучших вокалистов всех времен. Он единственный исполнитель, получавший Грэмми на протяжении 50 лет подряд. В мае 2003 года Рэй Чарльз провел в Лос-Анджелесе концерт, который был 10-тысячным по счету. 10 тысяч концертов за свою жизнь. И после смерти он продолжал выпускаться. У него была тяжелая болезнь печени. И через 2 месяца после того, как он умер, он до последнего занимался творчеством, вышел альбом Genius Loves Company. В нем очень много треков совместных с великими Стив Уандер, Элтон Джон и множество других замечательных исполнителей. И этот альбом уже после смерти Рэя Чарльза принес ему 8 Грэмми. 8. Представляете? Ну и также будем слушать песню в исполнении Ирины Аллегровой. «Угонщица» называется она, потому что автор текста — поэтесса Лариса Рубайская. Она родилась 24 сентября 1945 году. Ее авторство принадлежит более 600 песен. До того, как начать писать стихи и песни, она работала референтным переводчиком с японского языка, переводила для множества японских СМИ. Ну, а первую свою песню она написала вместе с Владимиром Мигулей. Песня называется «Воспоминания», исполнял ее замечательного Валентина Толкунова. Песни Рубайской поют множество людей. Это и Муромов, и Аллегрова, Кобзон, Боярский, Караченцев, Малинин, ну и множество других замечательных людей. Ну, и кроме стихов она занималась еще и прозой, а также выпускала сборники рецептов, кулинарией занималась. Представляете, насколько широк интерес был. Ну и давайте, Рэй Чарльз и Ирина Аллегрова, пожалуйста.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Пять домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 72 97. Срок акции с 1.09 по 31.10.2026 года. Подробности об организации, правила поведения, количество предложений и сроках уточняйте по номеру телефона 8 800 300 ровно 72 97. Количество предложений ограничено.
3: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
6: Скальпель. Нож.
7: Мы его теряем.
6: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
7: Что? Он жив?
6: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
8: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: А вы продаете рекламу?
10: Нет, просто даем послушать.
9: Красивая. 2 930 800.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. С 27 октября открывается прямое авиасообщение между Казанью и Астаной. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Длительность полета составит примерно 2,5-3 часа. Про медицину. Поставки первой партии отечественной вакцины от ВПЧ в медицинские учреждения стартуют в последних числах сентября. В 2027 году вакцинация станет доступной для россиян бесплатно. Вакцину добавят в национальный календарь профилактических прививок. Психологи обратили внимание на то, что бытовой хаос способен провоцировать когнитивную перегрузку. По их словам, беспорядок в квартире перегружает мозг, а справиться с этим состоянием поможет даже небольшая уборка. Например, наведение порядка в одном углу. Такой шаг может поддержать при тревоге, депрессии и выгорании. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Бим Радио.
1: Да, день моря сегодня. О, погода, представляете, если закрыть вот так глаза, где-то сидит на лавочке на солнце и вот так вот в наушники еще шум моря поставить. Ну, хорошо, с погодой вообще здорово сегодня все. Прекрасно. Ну и у нас здорово с информацией сегодня мы и дилерский центр канаты, что на Московской 20.

0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
2: Ну и напомню, что наши замечательные ведущие в не менее замечательном дилерском центре «Канавты» на Московской 20 сегодня проводят время, рассказывая о автомобилях и о брендах, которые представлены там. И продолжим эти замечательные рассказы.
3: Мы по-прежнему с моим уважаемым коллегой Игорем Никитиным находимся в дилерском центре «Канавта» на Московской 20. Это здание, я думаю, что знает каждый казанец и даже гость столицы республики. Если вы едете от цирка в сторону Татарстана, то справа от вас будет четырехэтажное здание со стеклянным фасадом, очень известное. И даже есть у него очень большая история. Когда проводили раскопки, то здесь нашли некие сведения, подтверждающие, что была здесь конюшня. Затем был исторический «Мерседес», ну а сейчас такой большой, красивый дилерский центр. Сейчас мы с вами познакомимся с автомобилями бренда Li Auto и поговорим вновь о гибридах. И Игорь поделится, я думаю, личными впечатлениями. Он уже с восторгом отметил дизайн, оснащение салона и комфорт посадки. Я точно отметила, потому что с удовольствием уже присела за руль. И о гибридной системе мы говорим вот применительно даже к данной модели, к данной замечательной комплектации. Мы находимся у автомобиля флагманского автомобиля в линейке Li 9. Итак, Игорь, вам слово.
4: Еще раз всем здравствуйте. Но красота, красота, конечно, выезжают отдельные ручки. Действительно, как отметила Елена, очень мягкая посадка, то есть к тебе потом подъезжает руль. Нет ничего лишнего, никаких дополнительных лишних кнопок. Все можно увидеть на огромнейшем экране этого автомобиля. Но мы продолжаем, конечно, задавать вопросы старшему менеджеру отдела продаж «Канавта» Алмаз Физрахманов сегодня с нами. Алмаз, Li Auto часто привлекает внимание сочетанием современных технологий и комфорта. Давайте разберемся, что особенно важно знать об этом автомобиле. Для кого, на ваш взгляд, создан автомобиль Li Auto?
5: Хороший вопрос, на самом деле, да, как бы для кого создан данный автомобиль. Он подходит любому человеку, в том числе как деловому, который покупает автомобиль для того, чтобы передвигаться с водителем, да, на заднем пассажирском кресле, и также для большой семьи, в принципе, для того, чтобы вы могли перевезти все свое семейство, супругу, детей, домашних животных и много-много еще полезного внутри. Ключевое преимущество данных автомобилей заключается в том, что это гибридные технологии, вновь, да, мы говорим о них. Это электромобиль, который сочетает в себе все современные опции автомобиля, при этом имеет под капотом двигатель внутреннего сгорания, который отвечает именно за зарядку батареи. Вы можете заряжать как от розетки дома, так же вы можете заряжать его от двигателя, который есть в этом автомобиле.
3: Теперь вопрос у меня. Вы можете поделиться какими-то впечатляющими параметрами данного автомобиля? Я посмотрела, там разгон до сотни за 5,3 секунды. Вот чем еще может этот автомобиль нас всех удивить?
5: Удивить он может многим, если мы говорим, хотим выделить, да, ключевые особенности. Это действительно крупный автомобиль, длина его 5,2 метра. Что касается динамических характеристик, да, вы правы, 5,3 секунды, 449 лошадиных сил. Запас хода чисто на электричестве – это 200-250 км в среднем. Если мы говорим о полном баке бензина и полной зарядке батареи, это до 1300 км. То есть, как многие говорят, доехать до Москвы и обратно можно там на полутора баках.
3: Ну и я хочу еще раз отметить впечатляющий дизайн автомобиля Li, конкретно этой модели. Такое ощущение, что ты оказался в фильме «Star Trek», например, или «Звездные войны». Это как космическая капсула на колесах. Выглядит очень эффектно.
5: Да, все верно. То есть, правильно сказать, это не просто автомобиль, это полноценный гаджет на колесах, который будет для вас вторым домом и доставит высокий уровень комфорта и премиальности своим внутренним убранством, опциями и отделкой.
3: Спасибо большое. Ну и коллега Игорь тоже проявляет большое любопытство и внимание к этому автомобилю. Есть вопросы, я вижу по глазам.
4: Они практически все одинаковые же, вроде как Li Auto, Li Auto. На что стоит обратить внимание при выборе комплектации и как можно познакомиться с автомобилем вживую?
5: Познакомиться на самом деле очень просто. Уже неоднократно сказали, мы находимся на Московской 20. Мы работаем с 9 утра до 9 вечера и всегда рады нашим клиентам рассказать о данных прекрасных автомобилях. Что касается отличий, да, как бы внешнее сходство, оно прослеживается, это преемственность поколений, моделей. Вот, выделяется три модели, это L6, L7 и L9. L9 это крупный автомобиль для большой компании, либо для большой семьи, потому что вмещает в себя 6 человек. L7 и L6 это версии на 5 мест. Ну а чем они отличаются конкретно, это для вас будет, так скажем, небольшой затравочкой для того, чтобы посетить наш прекрасный дилерский центр и познакомиться с автомобилем уже вживую.
3: Но с моей точки зрения, как автоледи, автомобиль действительно роскошен. Вы сказали, что у него супер мягкая подвеска. Для меня это очень важно. Я не люблю проезжать лежащих полицейских. Скажем так, жестко хочется все это преодолевать очень комфортно. К тому же, правильно ли я понимаю, что за рулем данного автомобиля вы можете абсолютно отдыхать, потому что множество функций он берет на себя. Вы можете перечислить, вот что за нас этот автомобиль сделает, а мы будем просто наслаждаться жизнью.
5: Да, автомобиль очень комфортен, что касается, да, опций комфорта. Здесь на всех сиденьях присутствует вентиляция, массаж и также зоны подогрева. Помимо этого, есть система автоматизации, да, автомобиля, то есть автопарковка, когда автомобиль может парковаться самостоятельно, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и множество еще безопасных опций.
3: Да, ну и последний вопрос, и, пожалуйста, так коротенько, если можно. Очень важно узнать, чем же все-таки отличается официальное дилерство от параллельного импорта. В чем плюс?
5: Ключевое преимущество – это гарантия официальной поставки автомобиля, да, это сервисное обслуживание полноценное, которое осуществляется у нас также на Московской 20. Ну и для юридических лиц это особенно важно, да, все автомобили у нас с полным НДС, то есть вы можете приобрести как в лизинг, так и перечислением, а физические лица могут приобрести как за наличный расчет, также по программам трейд-ин, кредит, то есть все выгодные условия непосредственно у нас здесь на Московской 20. Ждем вас.
4: Все для нас, красота-то какая. Ну, конечно, познакомиться с автомобилем можно здесь, в Канавто, на Московской 20, получить профессиональную консультацию, записаться на тест-драйв. Канавто – официальный дилер, поэтому здесь доступна гарантийная поддержка и сервисное обслуживание.
3: А мы благодарим старшего менеджера отдела продаж Канавто Алмазов из Рахманова. Спасибо большое, это было очень любопытное интервью. Спасибо.
5: Спасибо вам, хорошего дня, всего доброго.
3: Хорошего.
2: Да, и не последняя встреча, еще будет одно включение, еще один рассказ. О, еще одном бренде, да, брендов в Канавто очень и очень много, это здорово.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Ну что, давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы республики Татарстан. Ну, еще раз обращаю внимание на перекрытие улицы Карл Маркс от Лобачевского до Максима Горького. И продлится это перекрытие 5 дней. Ну и на Габичево идут ремонтные работы. Один ряд также закрыт. Что? Где? Как раз вот таки на Габичево. Центральная улица, улица Кулгали от улицы Мира до улицы комиссара Габичева. 23 минуты. 2,5 километра. 6 километров в час. Это пробище. Улица Бутлерова, Профсоюзная, от улицы Маяковского до Астрономической улицы 10 минут, 1 километр, 7 километров час скорость потока. Комиссара Габишева от Кугали до Завойского 10 минут, 800 метров, 5 километров в час. Ну и вот сайт Галеева Шахиди от Ташаек до Чернышевского 7 минут, 800 метров, 6 километров в час скорость потока. На мостах и дамбах все прекрасно. 3 балла, напомню, местами затруднения.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
3: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печать.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В общественной палате выдвинули инициативу о ежегодной выплате педагогам ко Дню Учителя. Предлагается к 5 октября начислять учителям по 12 тысяч рублей. Эти средства педагоги смогут использовать по своему усмотрению, например, чтобы купить подарок к профессиональному празднику. Авторы предложения также акцентировали, что поддержка учителей должна оставаться одним из приоритетов госполитики в области образования. С сегодняшнего дня в Казани запускают мобильную вакцинацию от гриппа. Пункты откроются у 5 станций метро. Прививку можно сделать ежедневно с 7 часов 30 минут до 18 часов на станциях Ешлек, Козья Слобода, Площадь Тукая, Проспект Победы и Дубравная. Для процедуры понадобится паспорт. Интересный факт. Исследования показывают, что пчелы могут запоминать и различать человеческие лица. Они не просто видят размытый образ, а фиксируют индивидуальные черты и потом узнают конкретного человека. Это были BIM-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Аракаевым.
1: По-прежнему прекрасная погода в столице Татарстана, 25 градусов сейчас. Ну, что вам могу сказать, и такая погода продержится ведь до воскресенья. До воскресенья. В воскресенье 19 градусов обещается, это здорово. Давайте заглянем, что сегодня происходило в этот прекрасный день. В 1762 году под звон колоколов и грохот пушек Екатерина II торжественно въехала в Москву для коронации. Переход Суворова через перевал Сен-Готтард совершил героический переход через перевал Сен-Готтард в Швейцарии. Суворовский чудо-богатырь совершил то, что считалось невозможным. И этот переход стал беспрецедентным в истории. Летчик Всеволод Абрамович, стартовав с корпусного аэродрома в Петербурге на самолете «Райт», установил мировой рекорд длительности полета с четырьмя пассажирами свыше 45 минут. Еще один рекорд. В 1916 году русский летчик Арцеулов впервые преднамеренно выполнил штопор и вывел из него самолет.

0: И надо подметить, что Арцелов был никем иным, как внуком художника Ивана Айвазовского. Вот так вот все передавалось. В 1957 году в американском штате Арканзас солдаты разогнали толпу российски настроенных горожан, не пускавших в школу темнокожих учеников. Вскоре Верховный суд запретил расовую сегрегацию в школах. В 1938 году начинается дальний беспосадочный перелет по маршруту Москва-Дальний Восток на самолете «Родина». Гризодубова, Осипенко и Роскова. Эти прекрасные дамы совершили этот рекордный полет, преодолели 6450 километров и установили международный рекорд дальности для женских экипажей. В 1970 году советская межпланетная станция «Луна-16» доставила на Землю образцы лунного грунта. Общая масса полученного материала составила 101 грамм. Это был первый в истории случай, когда автоматический аппарат доставил исследователям инопланетное вещество.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2 930 800.

0: первое в Казани.
1: Ну что, у нас впереди «Однажды в Казани» и, конечно же, еще одно включение из дилерского центра «Канат» на Московской 20. Но «Однажды в Казани» вот прямо сейчас близко. Готовьтесь, будьте готовы отвечать. Сегодня несложно будет, несложное задание. Елабуги, большой привет.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что греческий танец сертаки вовсе не является народным. Он был придуман в 1964 году для голливудского фильма «Грек Зорба». Даже название танца было выдумано. После выхода фильма сертаки стал самым популярным греческим танцем и одним из символов Греции.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: «Однажды в Казани».
5: «Однажды в Казани», но поговорим о Елабуге. Мы выставляем приз. А в качестве приза сегодня в «Однажды в Казани», но в Елабуге, мы выставляем сертификат в кафе национальной кухни на 1000 рублей, но в Казани. А поговорим о Елабуге. Обожаю этот старый, тихий, спокойный город. И для меня любая прогулка начинается с перекрестка Казанская и Стахеевых. Кто в теме, тот в теме. И вот если с этого перекресточка потом отправиться по Стахеевых, потом повернуть на, что там, проспект Нефтяников, потом повернуть на 10 лет Татарстана, это по одному кварталу, и там на углу будет пожарная каланча, потом по Московской пойти направо, и буквально метров через 5 будет музей-усадьба. Это единственный музей в мире, и он находится в Елабуге, который посвящен этому человеку. И вот вам нужно будет... Есть памятник конный, конная статуя, я бы сказал. Есть еще в Елабуге, очень красиво тоже. Памятник, который на трех ногах, а четвертая занесена передняя, правая, по-моему. И вот ваша задача, наши любимейшие слушатели, назвать, кому этот музей на улице Москвы, единственный в мире, находится в Елабуге, посвященный этому человеку, героической жизни. Вот. Кому? Нет. Тут Александр пишет. Шишкину нет. Шишкину памятник есть, конечно же, в Елабуге. Но он находится на набережной. По-моему, так и называется эта улица, просто набережная. Но это недалеко. Но в Елабуге все. Знаете, почему в Елабуге девушки красивые? Потому что они либо пешком, либо на велосипеде. Вот, милые дамы из Елабуги, продолжайте эту славную традицию. Ведь сколько красивых. Что ты? Ну и жду. Что же это за музей, за такой? И с медициной он никак не связан. 10-му отдадим подарок. Если не будет 10-го, то традиционно 1-му. Ловите две песни, и через две песни подведем итоги.
4: «Однажды в Казани».

0: Однажды в Казани.
1: Да, будем подводить итоги. Спрашивал я вас, кому же посвящен музей в Елабуге. Это единственный музей в мире, посвященный этому человеку. Вот. И обязательно к посещению. Это музей-усадьба. Можно посмотреть, как жили люди в далекие-далекие годы. Посвящен этот музей кавалерист-девице Надежде Андреевне Дуровой. Очень интересный музейчик. Вообще, Елабуга такой весьма примечательный город. По количеству церквей, говорят, превосходил даже Казань. Ну, не знаю, насколько это правда. Но есть, звонит до сих пор, наверное, мне кажется, самая высокая в республике колокольня. На выходные планируйте. И тем более, любимое радио вещает теперь и в Елабуге. Всем елабужским большой-большой привет. Ну, а подведем итоги. Первый вот был, я не могу даже уже найти, настолько много пришло ответов, в основном правильных, надо заметить. Ну, а десятым оказался Ильяс Ринатович, которого мы поздравляем. Сейчас вам все напишем, как вручается, как что дается. Ну, и путешествуем, в том числе путешествуем и по родному Татарстану.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября.

0: Запрещено для детей.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.
5: Ну что, у нас с вами впереди любимые песни. Если хотите послушать что-то свое любименькое, рекомендую прямо сейчас набирать 292-102-8. Ну а пока вы дозваниваетесь, мы отправимся в аудиопутешествие в дилерский центр «Канавта» на Московской 20. И нашими аудиогидами будут Елена и Игорь.
6: Всех приветствую, всем здравствуйте, Игорь Никитин на связи, а мы продолжаем знакомство с автомобилями на Московской 20. На этот раз в центре внимания бренд ГАК. Гибридные технологии сегодня становятся все заметнее. Они помогают сочетать привычный комфорт автомобиля с особенностями электропривода. Ну а теперь перед нашими глазами стоит конкретная модель S9. Черный, красивый, брутальный, невероятной красоты. Ну и, конечно, мы будем про него тоже спрашивать, потому что сегодня с нами старший менеджер отдела продаж Никита Семиленов.
7: Да, я с удовольствием пообщаюсь с Никитой. Меня зовут Елена Медова. Никита, здравствуйте. Очень приятно с вами познакомиться. И давайте обсудим, чем ГАК может заинтересовать водителя, который выбирает новый автомобиль. Расскажите нам все.
8: Да, добрый день. Вообще, самая сильная сторона ГАК – это соотношение цены и качества. То есть он подходит абсолютно всем, под каждую семью. То есть у него идеальное соотношение по габаритам, идеальное соотношение по комфорту, то, как он едет, то, как он отрабатывает, у него подвеска. Все это сильные стороны нашего бренда. Вообще, группа компаний ГАК, немногие это знают, очень тесно работает вместе с Тойотой. То есть у них есть совместный завод в Китае. И вообще, раньше история началась с тем, что Toyota помогала. Сейчас все наоборот. ГАК уже помогает Toyota, делится своими технологиями, особенно в плане гибридных установок.
6: Это очень интересные, на самом деле, вопросы-то у нас еще остались. А вот скажите, пожалуйста, какие особенности представленной модели стоит оценить в первую очередь?
8: Вообще S9 рассчитан на разные сценарии. Он одинаково уверенно себя чувствует в городских условиях, так и на трассе. То есть тут самое главное преимущество – это его запас хода. Здесь одна из самых больших батарей в своем классе – это 44,5 кВт, что позволит проехать автомобилю чисто на электричестве 208 км. При этом у вас может быть подзарядка 20% до 80% всего за 20 минут. То есть никаких сейчас ограничений нет. Особенно это актуально в нынешнее время. Можно без проблем проехать. Суммарно проехать можно 1000 км автомобилей при заряженном аккумуляторе и заряженном полностью моторе.
7: А скажите, пожалуйста, Никита, что важно знать о гибридной версии? Например, чем она отличается, как она себя ведет в повседневном использовании?
8: В целом, это такой же автомобиль, как и все, но у него есть при этом много достаточно преимуществ. То есть у вас тоже расход топлива средний составляет в районе 7 литров на километр, а разгон до 100 км в час 8 секунд всего. Обычные автомобили не могут похвастаться таким. Поэтому можно ездить как угодно, но при этом у вас есть еще и экономия в финансовом плане.
6: Какой мощный старт за 8 секунд до 100 км в час.
7: Какая хорошая экономия.
6: Экономия, потому что гибридные, между прочим. Надо в этом теперь тоже разбираться. Никита, а можно ли пройти тест-драйв вот именно на этот автомобиль? Получить профессиональную консультацию по комплектациям, вариантам покупки здесь, в дилерском центре?
8: Да, конечно, мы будем всех рады видеть в городе Казань по адресу Московская, 20, с 9 до 9 в любое время. Ждем вас, будем рады видеть.
6: Автомобили ГАК можно посмотреть в «Канавто» на Московской 20. Здесь же можно уточнить наличие нужной комплектации, условия покупки и записаться на тест-драйв. Мы благодарим Никиту за подробную информацию об автомобиле. Ну и передаем пламенный привет отсюда, из «Канавто» на Московской 20. Елена Медова, Игорь Никитин.
7: Да, Игорь, кстати, стартует уже в прямой эфир. Я думаю, что вот на этом именно автомобиле ГАК он приедет.
6: С удовольствием приеду.
7: Всем по этому. поэтому сегодня мы желаем хорошего дня, удачи за рулем и отличного настроения. Мы сегодня проводили прямые включения из дилерского центра «Канавто» на Московской 20 и познакомили вас с потрясающими брендами. Это «Тэнк», «ГАК», «Ли Авто». Удачи в пути.
5: Что, спасибо нашим ребятам, да, Игорь, не опоздай, да, чревато. А, любимые песни впереди, но вот не дождались пока звонка, жду звонка вашего. 292-102-8, наберите, послушаем ваши любимые песни. Ну и, конечно же, приветики попередаем.
4: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В общественной палате выдвинули инициативу о ежегодной выплате педагогам ко Дню Учителя. Предлагается к 5 октября начислять учителям по 12 тысяч рублей. Эти средства педагоги смогут использовать по своему усмотрению, например, чтобы купить подарок к профессиональному празднику. Авторы предложения также акцентировали, что поддержка учителей должна оставаться одним из приоритетов госполитики в области образования. С сегодняшнего дня в Казани запускают мобильную вакцинацию от гриппа. Пункты откроются у 5 станций метро. Прививку можно сделать ежедневно с 7 часов 30 минут до 18 часов на станциях Ешлек, Козья Слобода, Площадь Тукая, Проспект Победы и Дубравная. Для процедуры понадобится паспорт. Интересный факт. Исследования показывают, что пчелы могут запоминать и различать человеческие лица. Они не просто видят размытый образ, а фиксируют индивидуальные черты и потом узнают конкретного человека. Это были BIM-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
2: Моя любимая

0: моя любимая песня.
1: Ну что, давайте поприветствуем Булата. Булат, здравствуйте, Булат.
2: Здрасте, здрасте.
1: Забор покрасить, да. Что, куда это вы на трассе, куда собрались?
2: Домой едем, из Казани, в стоматологию детей возил, со школы старшего забрал.
1: А, бойтесь, вот так вот. Было это, нет? Не боялись стоматологов?
2: Нет, первый раз с анестезией все как положено, вытерпела, даже не плакала.
1: Я так бы, молодец, настоящий мужик в семье растет, да? А домой-то куда поехали?
2: В Шигали.
1: В Шигали, Шигалям привет, большой привет.
2: Обязательно.
1: Шигалям. А еще кому приветики попередаем?
2: Супруге, дочкам, супруге Альмире. Все, кто узнал по голосу, уж так, больно.
1: Хорошо, давайте удачно добраться. Дочка молодец, терпела это все. Зубами надо заниматься, особенно девочкам. Мы-то, мужики-то, ладно, да? Вот. Нам всегда найдется чем что открыть. А девочкам зубы важно. И давайте объявляйте, что будем слушать.
2: Давайте веселую «Волгу» нашу из «Фантазер» песня.
1: Давайте, название хорошо. Согласен с вами, действительно веселая, поднимающая настроение. «Волга» и «Фантазер».

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Любимое радио. Первое в Казани.

0: страшного, 3 балла местами затруднения, самые серьезные из которых на улице Кулгали, от Овражной улицы до улицы Комиссара Габишева. 18 минут, 1,5 километра, 6 километров в час. Там же Габишева от Кулгали до Завойска. 8 минут, 800 метров, 6 километров в час. В один ряд все двигается, там идут ремонтные работы. Ну и все, все остальное прекрасно. Мосты нам бы все зелененькие. Ну и помним, да, что 5 ближайших дней перекрыта улица Карла Маркса от Лобачевского до Максима Горького. Это нужно заранее планировать при построении своего передвижения по столице республики.
1: Дёвые заявки на БИМ-радио. I've been trying to find my way to leave. Stuck in the belly of the beast. It's getting hard to breathe.

0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: 15.54. Большое спасибо, что вы находитесь в нашей компании. Всем замечательное настроение. Фармацевты готовятся завтра, у них профессиональные праздники. Я заранее поздравлю их. Счастья вам, здоровья. И добрых посетителей, да, аптечных. Ну, аптек, да. Голос Лены, Маку Таракаев. Услышимся обязательно здесь, на волнах любимого радио.

Хим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане обновили правила выдачи ежемесячных транспортных субсидий многодетным семьям, круг льготников расширены. Теперь выплату могут получать и семьи, в которых старший ребенок в возрасте 18-23 лет, инвалид с детства и при этом не обучается очно. Цель изменений – помочь семьям, которым сложно нести транспортные расходы из-за состояния здоровья совершеннолетнего ребенка. В Татарстане развивают умные транспортные системы. Они помогают автоматически управлять движением в городах. В 2026 году на это выделили 125 миллионов рублей. Уже обновили 12 светофоров в Казани и 6 в Набережных Челнах. Все они подключены к общей системе. Она собирает данные о трафике и помогает подстраивать работу светофоров под ситуацию на дорогах. А пока город становится умнее, вечером можно позволить себе немного безумия. 10 октября в Максимилианс ожидается массовое появление косух, рваных джинсов и бандан. Причина – рок из 90-х от Бим-радио. В программе «Рок-хиты 90-х», конкурсы, подарки и танцы. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За музыку отвечает диджей Айон. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: стреляют глазами. Но в Казани есть троллейбус любви, между прочим, да, особый городской, который курсирует по маршруту номер 6. В общем, подарок от анонимного бизнесмена. Говорят, он познакомился со своей будущей женой в обычном городском троллейбусе. Ну что же, я всех приветствую и говорю всем доброго дня, как и обещал быть в эфире. Игорь Никитин, добро пожаловать к нам на Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Привет, на связи Александр Бухаров. Приглашаю вас в Академию Рубин. 26 сентября и 3 октября мы проводим просмотр для мальчиков 5-6 лет. Я буду лично тренировать ребят и прививать любовь к нашей любимой игре. Ждем вас в 9 утра в манеже футбольного клуба Рубин. Растите чемпионов вместе с нами. Алга Рубин. 0+.
4: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21». Осень раскрашивает город, а Geely City Ray делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Geely City Ray от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Geely Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Geely City Ray в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
6: Скальпель. Нож.
7: Мы его теряем.
6: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
7: Что? Он жив?
6: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
8: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
9: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
10: Красавица, чего не нравится, пойми.
5: Подробности на maximilians.ru.
9: 18+.
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на «Бим-радио» – еще лучше. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире рубрика «Это интересно».
1: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что мало кто знает, что если вывернуть голосы наизнанку, получатся лабутены?
0: Шути меня, а! Давай!
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

Ох, сколько лет же прошло, популярность этой группы Spice Girls. Да мне кажется, ничего не изменилось. В принципе, мы также зажигаем под их песни, также радуемся, вспоминаем эти интересные, великолепные движения. Ну, а тут есть новость, как Сергей Лазарев устроил дочери праздник в стиле Барби на 8-летие. Но вообще, конечно, поделился он этими кадрами в личном блоге. Для именинницы подготовили розовый декор, тематические торты и праздничную программу с аниматорами. Гости участвовали в конкурсах и творческих активностях. Поздравить Анну пришли близкие семьи, среди них бабушка Валентина Викторовна и 11-летний брат Никита. Но, в общем-то, отпраздновали день рождения моей дочери. Цитата, ну, подпись, точнее, фотографии. Немного детского праздника вам в ленту. Все мы, взрослые, тоже до сих пор дети в глубине души. И всем нам хочется беззаботность, наивность, добра и ярких красок жизни. Но, слушайте, я вот тоже какой-то день рождения, думаю, может быть, это все то самое. И грим вот это вот красивый на лице с зайчиками. Это, может быть, и попкорн со сладкой ватой. Ну, не красота ли, а? Мне кажется, где-то даже во взрослом вот возрасте можно себе организовать какую-то такую классную детскую вечеринку. Но вообще говорят, что сам артист на опубликованных фотографиях не появился, поэтому неизвестно, присутствовал ли он на празднике. В общем, такая интересная история. Ну а мы что, с вами будем продолжать, конечно, впереди, может быть, еще и поиграем даже, имейте в виду.

Так, ну что, кто поиграть, кстати говоря? Давайте, давайте звонить прямо сейчас. 292-102-8. Подарочный сертификат в развлекательный центр на кону. Поэтому есть за что побороться.

0: Дым радио.
1: Ну что, будем смотреть на мир ярче. Конечно же, есть и сверхспособности людей, не только разные интересные факты. И все это можно узнать именно здесь и посмотреть на мир ярче. Спонсор игры «Смотри на мир ярче» ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций – 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов, с рождения до глубокой старости. «Смотри клиника» – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Иван должен быть на связи. Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте, здрасте. Где я вас врасплох застал? Просто интересно.
2: Что?
1: Где вас застал врасплох?
2: Применяется.
1: Ой, прерывается связь. Иван, вы меня слышите?
2: Слышу.
1: Вот. Если бы вы в одном месте где-то зафиксировались, может быть, было бы лучше намного.
2: Ну, вот сейчас чуть-чуть пройдет буквально, и будет отлично.
1: Вот за рулем-то опасно же играть. Ну да, есть все особые методы разговаривать, телефона не трогая. Так, ну что, вы готовы к вопросу?
2: Готов.
1: Итак, продолжаем говорить о сверхспособностях людей. Внимание, вопрос. Сколько времени китаец Фу Дзюнь мог не моргать? Варианты ответов. 30 минут. Второй вариант – 57 минут. И третий вариант – 2 часа.
2: Наверное, 57.
1: Наверное, 57. И вы оказались правы, конечно. 57 минут. Ура! Иван, поздравляю! Фу Дзюнь, техник-ракетчик ВМС Китая, установил неофициальный мировой рекорд, не моргая 57 минут и 24 секунды. Его прозвали королем пристального взгляда. Обычный человек моргает 15-20 раз в минуту, но Фу Дзюнь прошел специальную тренировку для достижения такого результата. Ну что, сертификат в развлекательный центр ваш, Иван. Привет и особенные слова тоже для вас. Можете действовать.
2: Привет всей Казани. Как бы всем хорошего настроения, хорошей погоды и отличных выходных.
1: Спасибо большое. Прекрасно. Ну что, я с вами еще не прощаюсь. Вне эфира должен обязательно с вами побеседовать. Не отключайтесь.
2: Да-да, я
1: все, договорились, отлично. Ну что, вот такие у нас интересные события тоже происходят здесь в эфире Бим Радио. Ну что, продолжаем? Продолжаем.
0: Смотри на мир ярче с Бим Радио.
3: Яркая осень.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8-843-230-30-30.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «КанАвто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей. Вам ударили машину, нанесли ущерб, останови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
11: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «КанАвто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «КанАвто». 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года. Года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто», «КанАвто». Не оферта.
12: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800. От любимых слушателей.
13: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане обновили правила выдачи ежемесячных транспортных субсидий многодетным семьям, круг льготников расширили. Теперь выплату могут получать и семьи, в которых старший ребенок в возрасте 18-23 лет, инвалид с детства и при этом не обучается очно. Цель изменений – помочь семьям, которым сложно нести транспортные расходы из-за состояния здоровья совершеннолетнего ребенка. В Татарстане развивают умные транспортные системы. Они помогают автоматически управлять движением в городах. В 2026 году на это выделили 125 миллионов рублей. Уже обновили 12 светофоров в Казани и 6 в Набережных Челнах. Все они подключены к общей системе. Она собирает данные о трафике и помогает подстраивать работу светофоров под ситуацию на дорогах. А пока город становится умнее, вечером можно позволить себе немного безумия. 10 октября в Максимилианс ожидается массовое появление косух, рваных джинсов и бандан. Причина – рок из 90-х от Бим-радио. В программе – рок-хиты 90-х, конкурсы, подарки и танцы. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За музыку отвечает диджей Айон. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

Эй-ей-ей, конечно, можно подпевать, повторять и делать это вместе с БИМ-радио. Микрофон Игорь Никитин. По-прежнему, в общем, интересную новость. Увидел композитор Игорь Николаев, позвал жену на свидание в годовщину свадьбы. Ну, слушайте, уже 16 лет, между прочим, прошло. Фотографию опубликовала Юлия Проскурякова. Ну и, в общем-то, рассказала она вот, что муж на свидание в честь годовщины пригласил с 16-летием со дня свадьбы. Но вообще говорят, что познакомился он с женой на 22 года младше его на гастролях в Екатеринбурге. По словам Проскуряковой, их общение вскоре переросло в дружбу, а затем они поняли, что хотят быть вместе. У пары есть общая дочь Вероника, родившаяся 8 октября 2015 года. В 24 году супруги практически не выходили вместе в свет, спровоцировав слухи о разладе. В 2025 году супруги вновь начали появляться на публике вместе и делиться семейными кадрами. В общем-то, я так полагаю, что Юля писала песни для Наташи Королевой, Кристины Арбакайте, Дианы Гурцкой, и ведет она закрытый образ жизни и не пользуется социальными сетями. Но спасибо, хоть фотку выложила. Мы теперь знаем, что все в порядке у ребят. Кстати, есть у них интересная песня. Я предлагаю вам ее послушать. Называется она «СМС». Ну, как никогда актуально.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга в Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ну что, все вместе вспоминаем 1998 год. Трек стал международным хитом и занял первые строчки в чартах многих стран Европы, включая Великобританию. АТБ, в общем, это сольный проект музыканта Андрея Танберга, Бергера, простите. Но, в общем, я до сих пор это помню. Мы напевали, пытались создать этот звук своим ртом. Ну и вообще радовались, когда слышали эту песню. Я думаю, что и сейчас продолжаем делать.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
2: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
4: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
5: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
2: Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
6: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».
7: Yeah, so right. Let's go now. So come on.

0: Ну что, мы продолжаем двигаться, немного танцевать здесь на Бим-радио. Игорь Никитин по-прежнему у микрофона. Ну, я тут увидел новость, что, говорят, в выходные дни, в субботу и в пятницу будет без существенных осадков, то есть их не ожидаем. Но, например, в пятницу планируется ночью... Ну, холодно, конечно, да, 9-11, а днем воздух прогреется до плюс 22-24 градусов. А в субботу по Республике Татарстан обещают переменную облачность, также днем плюс 20-25 градусов. В общем-то, не это ли бабье лето? Даже сложно сейчас сказать. Хотя, похоже, температура воздуха стабильная практически, осадков таковых вроде как нет. Не знаю, что там с грибами только, а то несколько выходных пытаюсь поймать хоть немножко белых, но понятно, грибные места свои точно никто выдавать не будет, но все-таки, а вдруг? Я бы проверил, я бы посмотрел и стал еще одним радостным, счастливым человеком на земле.
1: Ты помнишь, как я убежал ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

а чувства свои, конечно, останавливать не обязательно. Главное, чтобы сильно их куда-то не выливать, особенно на близких людей, если это не хорошие. А хорошие, да, надо выливать. Джастин Тимберлейк на любимом радио. Ну, по крайней мере, перевод песни. Надеюсь, что такой все-таки и есть на самом деле.

осеннее, уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани. Процветай с Бим-радио.

новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Число платных парковочных мест в Казани вырастет почти на 1200. Новые зоны появятся на улицах Хайрулина, Амирхана, Баруди, Фрунзе, у парка Светлая долина и рядом с другими социальными объектами. Проект соответствующего постановления сейчас находится на экспертизе. В следующем году в России появятся национальные рекомендации по питанию. Они помогут в профилактике заболеваний. Документ создадут для того, чтобы врачи могли использовать его при консультировании пациентов, как здоровых, так и людей с хроническими болезнями. Филологи раскрыли причину более быстрой речи молодежи. Молодые россияне действительно говорят быстрее представителей старших поколений. Все дело в особенностях произношения гласных, именно они влияют на темп речи. Подобные сдвиги наблюдаются и в других славянских языках. В целом языковая система тяготеет к упрощению гласных, тогда как система согласных, напротив, становится сложнее. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим Радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим Радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим Радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Реклама на Бим Радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Кстати говоря, уже скоро-скоро будет вечеринка рок из 90-х в этом часть музыкальном. Мы с вами обязательно разыграем вам пригласительные. Ну да, конечно. И надо же, чтобы просто по желанию вы просто взяли и попали на вечеринку. Классно же? Классно. Игорь Никитин зовут меня. Еще один час музыкальный. Буду где-то рядышком с вами вещать, давать вам хорошее настроение, ну и отличную музыку здесь на Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
3: Мы разделяем твои ценности, поэтому создали

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление. Из лаборатории генного моделирования сбежала собака. Откликается на кличку «Доцент Наумов». Особых примет нет. Выглядит как обычный голубь.
0: Шути меня, давай.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Ну а вот, кстати, чтобы не быть одиноким, как мод в песне, я хочу пригласить вас в болталку Бимрадио. Там очень много интересных людей, разные события обсуждают, рецептами делятся, фотографиями, ну и, конечно же, поддержкой, если оно вам это необходимо. Поэтому Бим-болталка в Максе существует с людьми, с нашими слушателями, поэтому я каждого из вас туда приглашаю, если вас там еще пока нет. Да, пусть будет так, конечно, есть же у нас еще и канал Бим-радио в Максе, если вас там тоже нет, официально вас приглашаю. Там бывают и конкурсы, и развлечения, и мы, ведущие, тоже появляемся в кадре, поэтому спешите.

0: Да, на Бим-радио, но я бы поджег, наверное, солнце, чтобы оно ярче освещало те самые деревья, которые стали желтеть, чтобы все позолотело, чтобы все стало такое классное, красивое, осеннее по-настоящему. Ну и чтобы, наверное, подольше не было дождя. Как-то не хочется слякать вот этот вот ветер. Но вообще, конечно, в каждом городе нашей любимой республики есть те самые красивые особенные парки, где можно любоваться любой погодой бесконечно. Это уж я знаю точно.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Интересно, что в Турции, арабских странах Ближнего Востока, Китае, Корее и Японии рукопожатие гораздо слабее, чем в странах западной культуры. Слишком сильное рукопожатие там может расцениваться как грубость.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЦ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
1: Запрещено для детей.
2: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
3: Красавица, чего не нравится, пойми.
0: Подробности на maximilians.ru.
1: 18+.
4: Реклама на «Бим-радио» – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7G и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. Число платных парковочных мест в Казани вырастет почти на 1200. Новые зоны появятся на улицах Хайруллина, Амирхана, Баруди, Фрунзе, у парка Светлая долина и рядом с другими социальными объектами. Проект соответствующего постановления сейчас находится на экспертизе. В следующем году в России появятся национальные рекомендации по питанию. Они помогут в профилактике заболеваний. Документ создадут для того, чтобы врачи могли использовать его при консультировании пациентов, как здоровых, так и людей с хроническими болезнями. Филологи раскрыли причину более быстрой речи молодежи. Молодые россияне действительно говорят быстрее представителей старших поколений. Все дело в особенностях произношения гласных, именно они влияют на темп речи. Подобные сдвиги наблюдаются и в других славянских языках. В целом языковая система тяготеет к упрощению гласных, тогда как система согласных, напротив, становится сложнее. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: А вот теперь действительно пора. Информация на правах рекламы. Бим-радио приглашает вас на вечер рока из 90-х. Доставайте косухи, готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет. Живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенд. Устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана – все, что может помочь вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ – сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20.00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробнее на maximilians.ru 18+. Ну что же, традиционно я буду задавать вопрос, да, на знание легендарных песен рок-музыки. Вы отвечаете правильно и, конечно же, может быть, вам повезет и вы отправитесь на вечеринку рок из 90-х. Учитывайте, пожалуйста, те самые 30 дней с последней победы здесь у нас на Бим-радио. Итак, вопрос. Вопрос, внимание. Продолжите строчку из песни «Район и квартал» группы «Звери». Внимание. «Больше нечего ловить, все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтобы Wi-Fi не пропадал, чтобы никто не привыкал, Максимилианс Бим позвал, чтобы начальник не ворчал». Пишите ваши правильные варианты ответов, отправляйте в Макс, плюс 792-72-42-102-8, буквально. Да, кстати, давайте сейчас и послушаем эту песню и узнаем правильный ответ.
0: Рок из 90-х на Бим-радио.

0: красиво.
1: Рок из 90-х на Бим-радио.
2: Чтобы красиво все было, конечно, да, результаты, в общем-то, конечно, это же ром-зверь, больше нечего ловить, все, что надо, я поймал, надо сразу уходить, я вот бы взял бы вариант в Максимилианс Бим позвал, но правильный, чтобы никто не привыкал, нет у нас проигравших, ответили все правильно, но несколько человек отправятся по пригласительным на вечеринку, такие как тезка мой Игорь, буду вас поздравлять, напишу вам личные сообщения. Обязательно мне ответьте. И Айнур, поздравляю, вы молодцы. И, конечно, потусите на вечеринке «Рок из 90-х».
1: «Рок из 90-х» на Бим-радио. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
4: Может, до весны подождем?
5: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга в Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Отсутствует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита от 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Валя!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
3: Это действительно твой выбор?
4: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
5: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на максимум.

0: Давай туда пойдем, сюда пойдем. А сегодня, оказывается, очень много дней рождения. Звездные дети тоже у нас есть. Например, Александр Ревва показал свою старшую дочь, красавицу Алису, которой 19 лет и исполнилось сегодня. Ну и, в общем, в честь дня рождения наследницы 52-летний шоумен опубликовал в личном блоге подборку редких семейных фотографий. Ну и подписал: «Будь счастлива, моя девочка. Папа всегда рядом и очень тебя любит». Любит тебя, вот, чтобы цитата была правильней. Так, Алиса родилась в 2007 году. В общем, супруги воспитывают еще одну дочь, 13-летнюю Амели, вместе с Анжеликой Реввой. Но шоумен неоднократно рассказывал, что старается сохранить доверительные отношения с наследницами и оставаться в курсе происходящего в их жизни. Старшая дочь артиста с детства занималась творчеством, увлекалась вокалом, танцами, рисованием и игрой на фортепиано. При этом Алиса пока не стремится к такой же публичности, как ее знаменитый отец. И редко появляется вместе с ним на светских мероприятиях. Ну, слушайте, 19 лет, сейчас какой-нибудь звезда ее встретит, скажет: «Все, женюсь, не знаю, что буду делать без тебя». Ну и мне кажется, сердце уже совершеннолетней Алисы может вдруг растаять.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье — быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Ай-яй-яй, уже время-то оказывается 16:56, вечернее шоу Трупим уже будет наступать мне на пятки сейчас, да-да. Ой-ой-ой, осторожней. Все, прекрасного вечера всем пожелаю, поразвлекаться, повеселиться, посмеяться, а кому-то, может быть, и просто послушать, добраться быстро до дома, хорошо поужинать, обнять своих близких, семейных, конечно же, да, а может быть, котика или собаку, а может быть, хомяка. У всех все по-своему. Ну, а вечер пусть будет действительно прекрасный, потому как погода позволяет еще и немного прогуляться и понаслаждаться вечерним закатом. Игорь Никитин был у микрофона. До свидания всем. Пока.

На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру контент. Это вечерний трубим.

0: Летнее шоу «Трубим 10» на своем месте. Петр Нежинский, Ярослава, и мы сегодня вдвоем!
1: Добрый вечер.
0: А завтра нас тоже не будет вдвоем! Завтра совершенно иной состав здесь, но это будет завтра.
1: А сегодня?
0: А сегодня. Да, сегодня ведь сегодня?
1: Я песню вспомнил и тут же забыл, вот, потому что надо было
0: таблетки
1: ее вспомнить.
0: Не выпил опять?
1: Забыл.
2: На часах 17:00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это true контент. Это вечерний трубим.

0: Вечернее шоу «Трубим 10» на своем месте. Петр Нижинский, Ярослава, и мы сегодня вдвоем!
1: Добрый вечер.
0: А завтра нас тоже не будет вдвоем! Завтра совершенно иной состав здесь. Но это будет завтра.
1: А сегодня?
0: А сегодня, сегодня, сегодня, сегодня. Да, сегодня ведь сегодня?
1: Я песню вспомнил и тут же забыл. Вот, потому что надо было
0: таблетки
1: ее вспомнить.
0: Не выпил опять?
1: Забыл.
0: А я тебе...

0: Завтра нас тоже не будет вдвоем! Завтра совершенно иной состав здесь. Но это будет завтра.
1: А сегодня?
0: А сегодня. Да, сегодня ведь сегодня?
1: Я песню вспомнил и тут же забыл. Вот, потому что надо было
0: таблетки
1: ее вспомнить.
0: Не выпил опять?
1: Забыл.
0: А я тебе подарок, кстати, привезла из
1: Калининграда. Что вы говорите?
0: У меня тоже такой есть. Я хочу, чтобы у тебя тоже такой
1: кстати,
0: был.
1: Кстати, да, с приездом.
0: Спасибо.
2: Ой, какая красота.
0: Да, это тебе.
2: Ой, какая красота.
0: А, я на шапку нацепила.
2: Это ты? Альбатрос какой-то, да?
0: Это какая-то чайка. Вот так она ржет, как я.
1: В красной шапочке, как ты там в красной шапочке гоняла.
0: Да, мне понравилось. Я подумала, что пусть у нас с тобой будут одинаковые значки.
1: Ладно, спасибо.
0: Да, всем здравствуйте. +7 9 2 7 2 42 102 8. Всех рады приветствовать. Прекрасное, чудесное настроение. Много всего полезного, интересного. За 3 часа мы с вами сегодня испытаем.
1: И погодка сегодня замечательная.
0: Да, погодка хорошая сегодня. И я... Завтра у нас с тобой мероприятие. Я возьму свою дочь, которой заплачу за это деньги. Я подумала, а за что вообще сейчас родители готовы заплатить своим детям?
1: И
0: ну, например, за оценки.
1: Вы?
0: Платите ли вы?
1: Есть такая вот у вас, ну как, не тенденция, а правило такое. Я почитал об этом. Просто кто говорит, ну как бы это нормальная история, а кто говорит, не надо. Не надо.
0: Ну, сейчас такое время, что как будто бы можно приплачивать, ну, реально за какой-то труд. Не просто, ты мусор вынесла, на, держи тебе 500 рублей.
1: Козявочку под стол не натерли, вот тебе 100 рублей.
0: Да? Да. Ты расчесалась, держи штукарь. Да?
1: Да.
0: Вот, а за что вы платите?
1: Неплохо зарабатывать так.
0: Да, я сегодня тут уже пишете, выспалась, да, я сегодня проспала, правда, мигрень меня, не знаю, может, какие-то магнитные бури, я же бабка, метео. У меня сегодня голова очень сильно болела. Очень болела голова. В общем, за что вы платите своим детям? Платите ли вообще? Может быть, вам за что-то приплачивали? Я не помню. Мне как-то платили, если я четверть хорошо заканчивала. Хорошо это значит хорошо. А если плохо, то мне не платили. Вот. Поэтому сейчас я хорошая девочка. Мне все равно не платят за это. В общем, +7 9 2 7 2 42 102 8. За что вы платите своим детям? За что платили вам, когда вы были детьми? Делитесь своими историями. +7 9 2 7 2 42 102 8. Всем здрасте.
1: Да, ну и вообще, в общем-то, как вы к этому относитесь? Надо поощрять финансово вот какой-то вот такой вот буст, что ли, я не знаю.
0: Бюст?
1: Буст. Я не подумал.
0: Тетюшек сегодня. Я скучала, коллега.
1: Тетюшек сегодня тепло.
3: Это вечерний Трубим.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: Тбилиси.
1: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
2: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
3: Осень раскрашивает город, а Тбилиси Тирей делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Тбилиси Тирей от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Тбили Канавто, Тукая 115, 230, 30, 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Тбилиси Тирей в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
4: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября «Чак-чак» пекарня номер 1. Казан. 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
9: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
12: Скальпель. Нож.
13: Мы его теряем.
12: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
13: Что? Он жив?
12: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Девчонки, я сейчас раздеваюсь, а у меня перышко откуда-то вылетело. Никак не усну теперь, такое мучение. Ангел я или все-таки курица?
0: Пошути меня, давай.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Это «Вечерний Трубин» на 102.8. Здравствуйте.
1: И сегодня...
0: Сераславы.
1: И сегодня мы говорим о детях, о бабках и...
0: И детках.
1: Да.
0: О деньгах, короче.
1: И детях. О ваших деньгах.
0: О деньгах и детях.
1: И ваших детях, и ваших деньгах.
0: Как это ваших? Вот когда ты зарабатываешь, это наши. А когда я, это мои.
1: Сколько нужно платить детям и за что? Когда я вела это в поисковике, почему-то вышла статья про алименты.
0: И вообще, нужно ли платить детям? Решили выяснить мы с нашими радиослушателями сегодня. Плюс 792-7242-102.8.
1: И вот что вы пишете. Контакты мой коллега напомнил. Спасибо большое. Вы пишете очень интересные сообщения. Давайте перейдем прямо сейчас к ним. Смотрите, никто не орет, только польза на 102.8.
0: И только для вас. И не только сегодня.
1: Все, хватит.
0: Every time, every day.
1: Everybody.
0: Everybody, attention.
1: Итак, ваше сообщение на тему, платите ли вашим детям за что, платили ли вам денежки, а может быть уже не денежки, а прям деньги настоящие.
2: Деньжище, да, мешками прям отваливает. Я, кстати, посмотрел, вот тут забил как бы...
1: Меня.
2: В поисковичок. В поисковичок, боровичок. Большинство российских родителей от 75% до 90% регулярно дают своим детям карманные деньги, рассматривая это как важный элемент обучения финансовой грамотности. Однако подходы к тому, стоит ли иметь именно платить за оценки или домашние дела, ну вот разнятся, в общем-то, разнятся. Если вам интересно, я продолжу. Модель выдачи денег существует.
1: Давай смотрите. Попозже.
2: Пожалуйста,
1: сообщение.
2: Давайте.
1: А вот, кстати, почему карманные деньги, если в одежде нет карманов? Почему не просто расходные деньги, которые просто расходуются ребенком?
2: А как-то вот так повелось, что раньше у людей были карманы, они носили там деньги.
1: Поэтому они их теряли.
2: Вот.
1: А были бы расходные деньги, они бы расходовались.
2: Ну, наверное. Пущай так будет.
1: Итак, я оплачиваю их труды, с которым с недавних пор и домашнее задание отнеслось. Валюта – это телефон и интернет. А сколько стоит вот в часах?
2: Валюта скуратов.
1: Ярослава, подарочек в качестве призов тоже привезла в каком-нибудь конкурсе? Нет, кому обещала, тому привезла, и все. И все. Так, а ты что все сообщения понаоткрывал?
2: Ничего не открывал.
1: Глаза открыл утром, не ври.
2: Нет, нет, нет.
1: Всем привет. Деньги, как игрушки, нужно давать просто так. Просто... Это же есть песня. Я знаю кто, я знаю как, дают мне деньги. Просто так, просто так. Вот так. Так, ладно, деньги, как игрушки, нужно давать просто так, как факт появления любви, проявления любви. Так как они по закону не могут еще работать, денег у них нет. Где-то... Вы буквы пропускаете, Артур. Петр, хватит танцевать, ты на работе.
2: Музыка хорошая.
1: Мне вот не орать, тебе не танцевать.
0: Все мы продолжаем зачитывать ваши сообщения.
1: Подождите, смотрите. Mm-hmm. Хорошо, mm-hmm. Детям не платите, да? Платите наоборот. А что дети просто так тогда? Просто так по дому делают?
2: Ну, там, ну как-то не знаю. Помогают, может быть?
1: Да, пыль протирают, там полы моют, мусор выносят. Что еще там они могут делать? Мамину обувь моют по утрам.
2: Ноги моют родителям.
1: Да, когда родители с работы приходят.
2: Вот.
1: Я ложусь, они косметику с меня смывают.
2: Свет выключают, говорит, спокойной ночи, госпожа.
1: Свечку давно ставят, чтобы всю плохую энергию за день с меня убрать.
2: Я пахал им вот так еще.
1: Да?
2: Понимаешь? Вот.
1: Ну зачем мне мужчина? У меня трое детей.
2: И мух отгоняй.
1: Да. Так, идем дальше. Добрейшего, бобрейшего. Платить деньги своим детям? Это что за новое извращение такое? Родительская благодарность и похвала. Только такое поощрение. Меня так воспитывали своих детей, так воспитываю. Хорошо, а как вы, ну, детям просто так деньги даете? Я вот когда, у меня есть правило, когда я получаю зарплату и аванс, я всегда детям выделяю деньги. Там, по сколько-то. Чего ты смеешься?
2: Какая вы щедрая. Я просто балдею. Все лучше детям. Как говорится.
1: А тебе сын тоже звонит вообще-то, денежка в просьбе тебя.
2: Это да, постоянно.
1: Ты уже трубку не берешь.
2: Ты хоть спроси, как дела. Ну, хоть ради приличия-то.
1: Петр Ярослав, добрый вечер. Нет, не платил, не платила, толку нет. Старшему сыну пыталась таким образом учебу наладить, заинтересовать, так сказать. Выхлоп ноль. Учиться начал, когда сам захотел, но с деньгами знакомить надо, естественно, периодически подбрасываю. Сами, а сколько сыну лет? Сами просят на то, на сё, если надо, обычно в разумных пределах, пока так. А за то, что мусор вынесли или пропылесосили, это разумная помощь. Мне же никто не доплачивает за домашнюю работу. Вот! Вот, Лариса Николаевна, согласна с вами. Все должно быть одинаково, я считаю, хотя я основные дела дома делаю. Ну, смотрите, детям мы еще можем приплатить, а вот мужья женам просто так могут сказать: ты вот сегодня такая молодец, вещи мои постирала, держи тебе
2: на ногти
1: пятихатку на...
2: Ну, на ногти не хватит, пятихатку-то.
1: Ну, а на одной руке сделаешь.
2: На одном пальце?
1: Да. А завтра? Завтра постираешь, я тебе еще накину. +7 9 2 7 2 42 102 8. Не петлю, конечно, на шею. Сообщение. Ждем ваше сообщение. Платите ли вы вашим детям? За что приплачиваете? Платили ли вам? И как вообще ваше отношение к денежкам и детям?
2: Как отношение к денежкам вашим вот это? Мы, кстати, будем играть совсем скоро в игрушечку одну очень интересную.
1: Зеленый.
2: Зеленый свет. Поэтому приготовьтесь. А что там же, позвонить надо будет?
1: Ждите зеленого сигнала.
2: Да?
1: Да, надо будет позвонить.
2: Тогда прямо сейчас пусть и звонят.
1: 292-102-8.
2: Поехали.
3: Бим радио.
4: Зеленый свет с Джили Канавто.
2: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» с Джили Канавто ООО «Канавто-21». А вы замечали, как много Джили Сити Рей стало на дорогах? Если вы сейчас присматриваетесь к новому автомобилю, загляните в Джили Канавто. Здесь современный дилерский центр, большой выбор автомобилей в наличии, приятная атмосфера. Выбирайте свой Джили, садитесь за руль, проходите тест-драйв, а дальше все просто и понятно. Прозрачное оформление, сделки, внимание к деталям и комфорт на каждом этапе. С Джили Канавто время быть за рулем. Габдулы такая 115, корпус 3, телефон 230-30-30. Есть у нас там вроде телефонный звоночек. Только что кто-то звонил, я же видел. Вот, все. Есть у нас телефонный звоночек. Алло, алло.
5: Мы
2: в прямом, эфире, да. Здравствуйте, вас как зовут?
5: Меня зовут Павел.
2: Павел? Здравствуйте, Павел. Вот мы и встретились. А меня зовут Петр.
5: Хорошего вечера.
2: Иван.
5: Всему городу Казани.
1: Петр и Павел, чувствую себя лишней в вашей компании.
2: Будешь,
1: но я себя хорошо вела.
2: Будешь Самуил.
1: Дети свечку надо мной держали. Здравствуйте. Итак, у меня есть один вопрос.
2: Павел, вы нас хорошо слышите? Хорошо слышите?
5: Да, отлично.
2: Отлично. Будет один вопрос и несколько вариантов ответ. Справляйтесь с заданием, получаете классный подарок.
1: Все понятно?
5: Поехали.
1: Как можно легко вывести навигатор, музыку и любимые приложения со смартфона на большой сенсорный экран Джили? А. Через кассетный адаптер. Б. Через протоколы Apple CarPlay и Android Auto. В. Через почтовую связь.
5: Я думаю, ответ Б будет правильным.
1: Я думаю, что вы правы. Ответ Б. Он совершенно верный. Через протоколы Apple CarPlay и Android Auto, Павел, мы вас поздравляем.
5: Спасибо.
1: Кому привет, и Павел?
5: В целом, всех жителей города Казани с прекрасным вечером четверга.
1: Спасибо, Павел, что без половинок сегодня. Оставайтесь на линии, мы расскажем, как забрать подарок.
2: А пока послушаем полезную информацию.
4: Зеленый свет с Джили Канавто. Реклама на Бим-радио.
6: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
7: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия. Просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
6: 5 домов. Одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. На Полни жизнь комфортом. Телефон 8-800-300-7297. Срок акции с 1.09 по 31.10.2026 года. Подробности об организации, правила поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8-800-300-7297. Количество предложений ограничено.
7: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в Канавто. Звоните 8-843-230-30-30.
8: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
9: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-741, 16+.
10: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: По данным Яндекс погоды, завтра, 24-го, сегодня, прошу прощения, 24 сентября вечером, плюс 22 максимальная температура составит. Ну, ничего не обновилось, короче. Коллега, есть у вас данные о погоде?
1: Давайте посмотрим. Ох уж мне эти, как их?
0: Вафли.
1: Вкуснятинки. Ну вот смотрите, сейчас у нас плюс 24, сейчас уже плюс 19, да, слава богу, ясно, без осадков, самое главное, завтра 25 сентября, ну как минимум в Казани будет ясная погода, до плюс 22 градусов, к вечерочку немножко облачность набежит, что касается погоды на предстоящие сутки, да, вот, например, в регионах.
0: Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны.
1: А, ну, пожалуйста, вот вам плюс 25, набережные Челны, Елабуга. Облачно без осадков, плюс 25 также будет у нас Заинск, Ознакаево, Альметьевск до плюс 25. Ну, вообще, в принципе, везде по республике хорошая погода, плюс 25, а плюс 24 в Буинск, Тетюши.
0: И на Ладыше.
1: Лаишево, да, Зеленодольск. Вот такие дела. Все сведения о погоде получены из электронных Спасибо. Средств массовой информации.
2: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
3: Вечерний Трубим.
4: Это Вечерний Трубим на 102.8 FM.
0: Петр Нежинский,
4: Ярослава. Ярослава, всем привет.
0: Мы сегодня работаем для вас здесь, на 102.8. Неважно, чем вы занимаетесь, едете куда-то на велосипеде, на машине, кормите белок, моете посуду, мы сегодня вечер будем проводить вместе с вами. Это БИМ Радио.
4: Совершенно верно.
0: Когда в школе учился, эта тема сегодня, кстати, нас, платили ли вы денежки, платите ли вы своим детям, вот таким немеркантильным современным детям,
4: просто
0: которые...
4: обучаете их некой финансовой грамотности.
0: Которые поют песни «Я от тебя могну». Даже если они не могут и не могут сами зарабатывать, подкидываете ли вы им деньжат? Итак, сообщение нам пишет наш слушатель Денис Анатольевич. Здравствуйте! Когда в школе учился, мама решила меня мотивировать. Пятерка – 50 рублей. За первую неделю я заработал больше 500 рублей. Меня кинули. Больше хорошо я не учился.
4: Вот так!
0: Так
4: иногда.
0: Бывает. Так бывает иногда, да. Об этом пела певица Алсу, которая не будет у нас звучать в этом часе, зато будет другая классная музыка. Следующее сообщение нам от Ксении Сергеевны, которая прямо сейчас направляется в студию БИМ Радио, потому что совсем недавно она выиграла подарок от меня, догадавшись, что я еду в Калининград. Если идти играть в лото, то только с Ксенией Сергеевной. Итак, доброго вечера, Ярослав и Петр. Никогда ни за что ребенку ничего не платила. Ни уборка дома, он же тоже там живет и мусорит, ни за обучение, оценки. Это его обязанность.
4: Привет! Сегодня день женского счастья. Поздравляю
0: спасибо.
4: Вас,
0: спасибо.
4: Женщины,
0: спасибо.
4: Поздравляю
0: да.
4: вас
0: мы
4: с счастлив, вашим профессиональным праздником.
0: Мы счастливы.
4: Чего мы хотим, не знаем.
0: Да.
4: Заплатила всем своим любимкам, просто так, а вообще по потребности.
0: Просто так.
4: И по возможности.
0: Просто так, вот так.
4: Даже кошки не родятся. Нужны хоть какие-то действия.
0: Вперед, вперед, назад. Вперед, вперед, назад.
4: Mortal Kombat. Игра на все времена. 18+.
0: Мы будем сообщение дальше читать. Так, даю детям деньги на карман. А вечером денежки давать – плохая примета. Имейте в виду и помните, что БИМ Радио вас предупреждало. Даю деньги на карман нерегулярно, пишет нам Артур, но с целью проверки на предмет правильности трат. А что для вас правильность трат, Артур? Это наш следующий вопрос. Ждем ваш ответ. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Привет, Петр и Ярослава. Ярослава с приездом, пишет Бабай. И сямис из Хайрле Кищ, Бабай. Пойду сыну счет выставлю за то, что поп умыл ему и пеленки менял. И сколько стоит ваши услуги, Марс, чтобы
1: какая
0: на будущее...
1: красота!
0: Чтобы на будущее иметь вас в виду.
1: Да, подарок-то какой был, спрашивает вас Лилия.
0: Come on.
1: Come on. Everybody, come on.
0: Yeah. Просто так.
1: Come on.
0: Вот так.
1: И эдак. Тут еще пишут.
0: Да, сколько детям даете, меня спросили. А всегда по-разному, на самом деле. Сколько есть налички, на троих делю. Знаете, троим детям сразу дать, это накладно, я вам скажу.
4: Салют, дорогие, пишет нам Адель.
0: Здравствуйте.
4: Очень рад вас слышать. У ребенка на карте всегда около 20 рублей.
0: Просто так.
4: Просто просто вот двадцаточка. Тратит очень рационально. Ни одну покупку не делает без моего разрешения. А вообще, бя-бя-бя. Живем с ней по принципу «ты мне, я тебе».
0: Бе-бе-бе. Бе-бе-бе. Бе-бе.
4: 20 Т.
0: Бе-бе.
4: Карин ТТ, что-то я вспомнил, как у нее дела, интересно. Сыну 21. Учится. Молодец. Ведь учение – это свет, а не учение – чуть свет и на работу. Вот, сыну 21. Учится. Пошел в КАИ.
0: Пуп земли.
4: На заочку. Продолжает учебу с этого года и работу подыскивает. А дочке 18 будет. В 11 классе учится.
0: Она просто красивая.
4: Написала нам Лариса. Спасибо,
0: просто
4: Лариса.
0: Просто так.
4: А что про деньги где?
0: Нет-нет, на сельский учитель нам пишет. Нельзя платить детям за то, что они должны делать, будучи воспитанными, уважающими родителей и взрослых детьми, без напоминания. Когда мы им платим за обычные бытовые дела, признаемся в неспособности воспитать своего ребенка. Мотивировать деньгами нельзя. Это приведет к тому, что они перестанут вообще что-либо делать без оплаты. Если дома посуда будет не помыта или не прибрана, мать будет орать! Это моим детям информация, это не вашим. В комнате не покормят собаку с попугаем, то останется без интернета, например. Помогает. Они делают домашние дела просто так. Вот так. Конечно, иногда приходится напоминать, помогать, но это все мелочи. Главное — вырастить и воспитать достойного человека, который потом скажет вам спасибо. Нам же не платил никто, и мы выросли хорошими и достойными людьми. Им и так неплохо дарят деньги на дыры и на различные подарки.
4: Ну да, есть в общем-то, что-то в этом есть, да. Ведь можно так же, на самом деле, действительно прям избаловать, и потом человек, ну, пальцем не шелохнет, да, ничего не сделает, скажет, а сколько ты мне заплатишь?
0: А вот наш слушатель, например, пишет то, что он платит своему ребенку за каждую пятерку по 100 рублей. Слушайте, я была бы отличницей в такой семье, мне кажется.
4: Ну, а с другой стороны, хотя... тоже хорошая мотивация, да, подзаработать на своих знаниях. Ну, так-то вот. По сотне. А ну вот, да, я вижу, написал, да, нам Худжант.
0: Да, что ты Павла открыл и не прочитал?
4: Павла открыл?
0: Да. Я вот еще не открыла для себя Павла.
4: Павла. Павло Эскобаро.
0: Да.
4: Que pasa?
0: Парадокс.
4: Мультипаспорт. Так, Павел, где вы? А, здравствуйте. Здравствуйте, Ярослава и Петр.
0: Здравствуйте, Павел.
4: Хорошего вам эфира.
0: Спасибо.
4: Спасибо, Павел. Ну, конечно же, сегодня в мире изобилия и соблазна детям выделяются денежные средства на наличные расходы. Без этого сегодня шагу что не соверши. Помогайте, у меня зрение-то так себе. В моем детстве деньги родителями выделялись купить чего-нибудь в школьной столовой или на мороженку. Кстати, да. Вот, на, вот тебе там что-нибудь в столовочке возьмешь, пожуешь.
0: А так, разговариваем на эту тему, объясняя, что к деньгам нужно относиться с уважением. То, что они просто так не даются, а зарабатываются головой, руками и ногами.
4: Вот.
0: Деньгами никто никогда не манипулировал.
4: Я вот так вот себе гастрит и заработал, между прочим, Павел.
0: Просто так.
4: Просто так, потому что...
0: Вот так.
4: Деньги на обед откладывались на что-то другое.
0: На жвачку?
4: Нет. Я
0: ну,
4: уже
0: ты
4: не помню.
0: Мужчина,
4: я
0: да.
4: уже не помню, на что копил.
0: В общем, плюс 7-9-8-2-42-102-8. Это Бим-радио, Петр Нижинский, Ярослава. За что вы платите своим детям?
2: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская 20.
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер Хавейл?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
5: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
6: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: 5 домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Срок акции с 1.09 по 31.10 2026 года. Подробности об организации, правилах проведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
8: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
9: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.

0: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
1: Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
0: Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей. Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей. Вам ударили машину, нанесли ущерб. Останови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Дякую ще раз. Здравствуйте, добрий вечір. Тобім раді вечірнє шоу «Трубім» і його бессменний ведучий Петр Ніжинський.
1: Ярослава. Ярославушка, всім пламенний привіт. І сонячних улыбок, друзья.
0: Здравствуйте. Энергия на от нас здесь, на
1: энергия
0: Бимраде.
1: Любви.
0: И Адель нам пишет, верните, пожалуйста, Петра с Ярославой, эти какие-то противные очень. И знаете, Адель, и все остальные, конечно, тоже наши любимые радиослушатели, вы можете оставить отзывы по сегодняшней программе, в том числе на 2GIS и Яндекс, вбивайте Бимрадио.
1: Пишите, как вы нас любите.
0: Лучи добра, да, и Ренат, кстати, Резадинов там писал, лучей добра, здравствуйте, Ренат, вам тоже лучей
1: всем
0: добра.
1: Всем лучики добра.
0: Лучей добра, и не только добра, но и хорошего настроения.
1: А полякам бобра.
0: +7 982 42 102 8. И еще есть какое-то национальное блюдо, но я забыла.
1: Струй. Ага. Это в Беларусь надо ехать.
0: В общем, ешьте картошку. Картошка.
1: Чик-чирик.
0: Есть сообщение у нас по теме «Это платите ли вы вашим детям за какие-то дела? Хорошие, а может быть, берете штрафы за плохое поведение? Например, сколько стоят штрафы вашим негодникам?» Итак, бабай там с выставлением счета сыну пусть не торопится. Скоро в обратную сторону такая же забота начнется, написал Денис Анатольевич. Сельский учитель пишет то же самое с женой. Если постоянно и без причины финансировать или дарить цветы, то это начинает приниматься как должное и пропадает чувство радости, счастья и благодарности. Поэтому необходимо регулирование и нормирование подобных подарков. Во всем нужна мера. Это мое личное мнение, мой личный опыт. Продолжайте, коллега.
1: А вот Дмитрий нам, например, написал следующее письмо. Привет, друзья. Петр и Славик. Платил раньше сыну в средних классах за отметки 50 рублей, четверка с плюсом 40 рублей.
0: Вот это бизнес.
1: Троечок.
0: Тройничок?
1: Троечок. Троечок. Тройка.
0: Конечно, троечок.
1: 30 рублей. И даже за двойку 50 рублей можно было... Подождите, а где же логика, если за пятерку полтинник и за двойку полтинник можно учиться на двойке и пятерке?
0: Какой ты мудрый, боже!
1: Какой я предприимчивый! Сейчас уже в 11 классе. Живет самостоятельно.
0: Какой
1: отдельно.
0: Молодец!
1: Приходится кормить пока. Вот так и живем. Учился, кстати, неплохо. И до сих пор классный пацан. При случае передаю Илюхе привет от папы. Илюха, тебе привет от Бимрадио!
0: Ильич, привет! Привет от папы, от Бимрадио, Петр Нижинский, Ярослава, это мы. +7 982 42 102 8. Как вам наш новый формат вечернего шоу? Поднимает ли он вам настроение, дух к жизни? Как нам идет главный редактор, кажется.
1: Пора
0: уходить на музыку.
1: Духастмичке фракт.
2: Бимрадио. Гороскоп на Бимрадио. Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина». Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вернитесь в реальность, посмотрите на календарь, в записную книжку и вокруг более заинтересованно. Тельцы, отправляйтесь в гости. Последние сплетни так поднимают настроение. Близнецы, день принесет удачу тем, у кого пока не устроена личная жизнь. Раки, вы сможете продавить ситуацию, получить одобрение, возможно, цветы. Львы, в этот день будет оправдано бескомпромиссное поведение. Девы, ситуация будет нестабильной, но контролируемой. Главное, не высовываться. Весы, вы почувствуете эмоциональный подъем. Единственный минус – повышенная рассеянность с вашей стороны. Скорпионы, стремитесь выглядеть в лучшем свете. Это добавит вам друзей и поклонников. Стрельцы, правда будет на вашей стороне. Это даст основание перейти в наступление. Козероги, у вас будут причины личного характера для нестабильного настроения. Водолеи, дорогу осилит идущий. Если вы решили двигаться вперед, идите. Рыбы, этот день будет гораздо напряженнее обычного. Смиритесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Давайте посмотрим, что происходит на казанских дорогах в данной минуте. Обновим Яндекс.Карты. 6 баллов. Движение затруднено. Посмотрим, где крупные пробочки расположились. Это улица Дзержинского, улица Максима Горького от Чернышевского до Льва Толстого. 21 минута. Проспект Универсиады. Улица Тихомирного от Ипподромной до Бутлерова. 19 минут. 17-минутное затруднение на Туфана Минулина от Айвазовского до Марселя Салимжанова. 15 минут. Время проезда Карла Маркса от Вишневского до Максима Горького. И 14 минут вы потеряете, если поедете на Мадышский тракт. От проспекта Победы до улицы Натана Рахлина. Ситуация на мостах и дамбах. Следующая: Ленинская свободна. Мост Миллениум из центра 2 балла. Кировская из центра 3 балла. И третье транспортное затруднение в центр 2 балла. Благодарим Яндекс.Карты. Всем желаем удачи в пути.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Коллега, я только что поставила ручку на место. А? С вас 500 рублей.
2: Ручку?
1: А я подняла бумажку, которую ты уронил. С тебя 300, ну давай,
2: очки
1: скажи 300.
2: Очки надо!
1: Очки, протерла твои очки. 150 рублей сверху.
2: Нормально ты зарабатываешь. На пустом месте.
1: В теории, да, сам ты пустое место. Петр Нежинский, Ярослава, мы здесь с новыми голосами. Мне сказали, что Ярослава, поори, пожалуйста, немножечко. Я не могу больше орать. Я бы с удовольствием, но сегодня у меня... Как этот запрет называется?
2: Запор.
1: Сегодня у меня запор. Коллега, ты что делаешь? С тебя тысяча за то, что я опозорилась.
3: А мы будем говорить как переводчики фильмов. Кстати,
1: да?
3: Может
1: Джек,
3: быть.
1: Джек, я видела, вчера ты гулял с симпатичной женщиной.
3: Капитан,
1: кто она?
3: Джек.
1: Капитан Джек. Смекаешь?
3: Смекаю.
1: Что? Что?
3: Что? Мессенджеры не изменились.
1: Плюс 7-9-8-2-42-102-8.
3: Что же туда написать?
1: Нам очень важно ваше мнение, поэтому вы можете его оставить в наших соцсетях.
2: Запросто.
1: А также в 2GIS и... И везде, где можете, конечно.
2: Ну и вообще, на самом деле, мы сегодня будем еще играть, ну, в этом часть поиграем в игру...
1: Аскеза, да, аскеза.
2: Ты мне зубы не заговаривай, да?
1: Да, да.
2: Да.
1: Да.
2: А, и продолжаем разговор на тему, приплачиваете ли вы своим детишкам?
4: И за что?
2: За
4: и
2: то,
4: сколько?
2: Что они что-нибудь делают.
4: А или штрафуете,
2: или штрафуете,
4: может?
2: Когда они что-нибудь не делают. Вот двойку принес – штраф. Пятерку принес
4: – тоже штраф.
2: Пятерку.
4: А нечего хорошо учиться.
2: Пятерку принес – четыре пайп
4: была.
2: С мамой. Ты ж себе.
4: А можно на будущее записывать? Ты вот помнишь, когда пятюню получила? Вот за это ты сейчас матери купишь духи.
2: Добро пожаловать.
0: Это вечерний Трубим. Реклама на БИМ-радио.
5: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
6: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... Гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
7: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
9: На колочке, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
8: Подробности на «Максимилианс.ру».
10: Запрещено для детей. Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
11: Осень раскрашивает город, а Geely City Ray делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Geely City Ray от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Geely Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Geely City Ray в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
12: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Я налив. Жилой комплекс на берегу Волги.
14: Еще круг.
15: А я на боулинг.
16: Мам, я в игровые автоматы.
17: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
18: О любви к Татарстану хочется говорить снова и

0: Снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера, главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Чтобы люди в офисе, мимо которых ты уже сегодня один раз прошел, становились фиолетовыми. Ну, как посещенные ссылки в интернете. Чтобы не вспоминать, здоровался ты с ними или еще нет.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: что-то другое. Настроение какое-то.
1: Такое.
0: Такое.
1: Пойдем потанцуем.
0: Такое. Фанки. Фанки, фанки, фанки. Ю!
1: Про деньги мы говорим. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
0: И это поднимает настроение.
1: Нет, когда не только о них говоришь, когда их еще считаешь, вот это поднимает.
0: Вообще замечательно.
1: Не, ну ладно, когда их насчитал мало, там настроение вряд ли поднимается. Да? Петр танцует.
0: Хорошая музыка, мне нравится. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наш мессенджер. Да, действительно, мы говорим о том, что поощряете ли вы некие инициативы своих детей финансово.
1: Ну, там, не знаю, закончишь музыкалку, получишь 10 тысяч рублей.
0: Купим тебе компьютер.
1: А с другой стороны, куда ему еще на руки давать? Вот на выпускной сейчас, на альбом сдай.
0: Потратить на всякую
1: туда
0: фигню.
1: Туда сдай, сюда сдай. Все, мне кажется, этого достаточно. Я тебя на выпускной сдала, дочь.
0: А, кстати, да, вот с этой стороны ты, если
1: чтобы
0: посмотреть,
1: ты погуляла там, не
0: а
1: знаю.
0: А так потом скажешь,
2: мам, ты мне вот очень обязана, как бы. Я не просил меня рожать.
1: Да-да-да.
0: А так же?
1: Да,
0: еще
1: да,
0: глаза
1: да.
0: Вот так.
1: Ой, все.
0: Все.
1: А мальчики закатывают глаза, мне интересно? Да? Закатывают? А то у меня девчонки, они все закатывают глаза. Уже одна от другой нахваталась. Думала, мальчишки этим не занимаются. Сообщение. Привет, Ярослав и Петр, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Хорошего вам эфира. Старший сын 11 лет занимается футболом за каждый забитый гол в турнирах. Зарплата в 500 рублей. Такого рода оплаты поощряем, но в пределах разумного, конечно. Ничего себе за голы.
0: Ну, молодцы, как бы,
1: ну,
0: да, его
1: ну,
0: это
1: да,
0: тоже стимулирует,
1: да,
0: с одной
1: да,
0: стороны.
1: Да.
0: То есть стимуляция да. есть хорошая, как бы. Забью гол, пятихаточку получил.
1: Сельский учитель продолжает. Дочери пригрозил, что если к концу учебного года не избавишься от троек, то переедем в Крым. Даже домик там присмотрел. Нормально, вы свои проблемы решаете. Так она не только подтянула знания, даже до отличницы немного не дотянула. Я, конечно, помогала ей втихую, будучи учителем географии в этой школе. Немного. О чем она, конечно, не догадывалась. Мне кажется, все дети, у которых учителя в школе, они все надеются на их помощь.
0: Родители, когда да, учителя, они не догадываются.
1: Цель достигнута. Без финансового влияния мотивация бывает разной. Бывает экономной, да, мотивация, бывает не очень.
0: Ну нет, смотри, тут же не было прямых каких-то финансовых вливаний, скажем так, да?
1: Человек, а взрослые мотивируются
0: человек
1: денежкой?
0: Сказал же, что вот, ну, подтянешь, как бы, мы у Крым поедем.
1: А взрослые мотивируются денежкой или вопрос в сумме? Ну, то есть дети же не особо, ну, им не особо важна цена, 100 рублей или 500 рублей, наверное, это же денежка в любом случае. Им же больше денег неоткуда взять. А мы взрослые, сколько отдаешь? 1000? Иди, знаешь, свои 1000, вот, протри стол. Потом еще не стол. Нам как будто бы...
0: Я вот об этом вообще не думал.
1: Ну вот сейчас подумаешь?
0: Сейчас подумаю.
1: Сейчас подумаю. В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Если вы тоже подумали, вам есть что сказать на эту тему, вот вас, взрослых, денежка вообще мотивирует или нет? И какая должна быть денежка?
0: Какая сумма вас мотивирует? Тоже интересно.
1: На какое-то великое дело, да. Быть, может быть, есть семьи, в которых муж действительно свою супругу мотивирует денежкой.
0: А за какую вопрос, говорит, да я свою пятую точку даже не подниму. Что ты там мне предлагаешь?
1: Сколько?
0: Ну?
1: Сколько?
0: Бабушка кто такая?
1: Да, бабка вот эта.
0: 5, 10, 15, да, понятно. Пишите.
3: Бим Радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что более 90% усыновлений в Японии приходится не на детей, а на людей старше 20 лет, преимущественно мужчин? Такая практика обусловлена тем, что множество японских компаний являются семейным бизнесом. Когда у собственника бизнеса нет собственных сыновей, либо сыновья не способны или не проявляют интерес к управлению компанией, собственник принимает в свою семью способного молодого человека, который становится главным наследником. Зачастую эта процедура сопровождается браком между усыновленным и дочерью приемного отца.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
7: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная-2». ООО «Сазостанция спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
8: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
9: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок карты Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-741, 16+.
11: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
12: 292-102-8, номер телефона в студии Бим-радио. У нас на подходе игра «Ты мне зубы не заговаривай». Звоните прямо сейчас. Мальчик и девочка, нам нужно два игрока.

0: данным Яндекс. По данным Яндекс. По данным Яндекс. Вот так отлично. По данным Яндекс, погоды в Казани завтра, 25 сентября. Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем местами порывами до 13 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11 градусов. На западе до плюс 15. Максимальная температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны. Днем до плюс 25 градусов без осадков. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево. Днем плюс 21, плюс 25 без осадков. В Нурлате завтра плюс 22, плюс 5, 25 также без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Итак, это игра «Ты мне зубы не заговаривай». Фирменный
0: Нет.
3: подарок.
0: Что? Это рифмоплетка.
3: Да?
0: Да.
3: А-а-а. Хорошо, да. что предупредили. Итак, это игра «Рифмоплетка». На кону фирменный подарок у нас от Бим-радио.
0: Да.
3: Вот за него будем мы сегодня бороться.
0: Да. да, давай пока познакомлюсь, а ты там все у себя переставишь.
3: Да, да.
0: Да. Здравствуйте, Рафаэль. Рафаэль. Ты мне Рафаэля вывел или Айсулу?
3: А я не пойму сейчас. Вот.
0: Алло.
4: Алло.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Рафаэль, у вас есть дети?
4: Да.
0: А вы им платите за что-нибудь?
4: Нет.
0: А вам платили за что-нибудь? А когда,
4: ну,
0: вы, когда вы стали взрослым, как-то... вам, наверное, платят за вашу работу, да? Кем вы работаете?
4: О, я инженер.
0: Вы молодец. А расскажите, пожалуйста, как вы думаете, платить ребенку за оценки – это стрём или норм?
4: Наверное, стрём.
0: Потому что вы не платите, да?
4: Да.
0: Главное, квартиру оплачивать не забывайте вовремя. И, кстати, показания счетчиков до 25 числа, кто не сдал, напоминаю. Против вас сегодня будет играть Айсулу. Айсулу, здравствуйте.
5: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Айсулу, вы в одной машине с Ниязом едете?
5: Верно.
0: Курсы экстрасенсов очень на руку мне пошли. А расскажите, пожалуйста, вот у вас два сына. Айсулу, вы платите им денежков?
5: Да, платим.
0: За что?
5: За все.
0: А кто больше получает, старший или младший? Азамат или Данияр получает больше?
5: Старший.
0: Старший, это потому что он сейчас с вами в машине сидит?
5: Да, и тот сидит.
0: А сейчас вот Данияр начнет возмущаться, а что это мой брат получает больше? Итак, вам, дорогие наши сегодняшние участники, нужно будет подбирать рифмы. 10 слов у Петра, 10 слов у меня. На каждое слово нужно подобрать рифму как можно быстрее. Если вы затрудняетесь, мы можем вам подсказывать наводящими какими-то своими словами или действиями. Ровно по одной минуте у вас, у каждого будет, и у кого-то еще шумит за окном. А можно ли там потише? Спасибо. Все, Рафаэль, вы дозвонились первым. С кем будете играть, с Петром или с Ярославой?
4: С Петром.
0: Я так и знала, после моих неудобных вопросов все
3: выбирают
0: Петра. Давайте
3: попробуем, я надеюсь, я тут это успел все-таки расставиться верным образом. Слова надо еще посмотреть.
0: Давай.
3: Так,
0: Все, вы готовы?
3: Да, мы готовы. Рафаэль, стартуем.
1: Рифмоплетка.
3: Котик.
4: Наркотик.
3: Угу. Каша.
4: Малаша.
3: Отлично. Ручка.
0: Осторожно!
4: Ручка.
3: Жучка.
4: Да.
3: Принято. Жук.
4: Сук.
3: Хорошо. 300.
4: Бариста.
3: Отлично. Молоко.
4: Долото.
3: Угу. Рубашка.
4: Так.
3: Мы из нее пьем.
4: Кружка?
3: Ну, почти. Ладно. Фон.
4: Баллон.
3: Стихи. Замаливать.
4: Грехи.
3: Вертолет.
4: Рифмоплет.
3: Хорошо.
1: Расцвела в стакане щетка. В эфире Бима рифмоплетка.
3: Ну что же, 10 получилось.
0: Как-то вы грустно играли.
3: Почему грустно?
0: Не знаю, мне кажется, я тут успела о своих мыслях подумать, посуду мысленно домашнюю помыть.
3: Смотри, зато как это рационально Рафаэль а подошел. Спокойно, 10. 10?
0: С зато... грехами, да, Рафаэль?
3: С грехами, да. Пополам. С грехами пополам.
0: Счет пополам.
3: Так.
0: Ну вы молодцы. Айсулу.
5: Да.
0: Вы говорите, вы там с Ниязом, полная машина у вас помощничков, да?
5: Да-да.
0: Это отлично. Говорите, пожалуйста, чуть погромче, если не сложно.
5: Хорошо.
0: Ну что, наша минута тоже будет начинаться прямо сейчас.
1: Угу. Рифмоплетка.
0: Спать.
5: Спать.
0: Мы на ней спим как раз-таки. Спать?
5: Жрать.
0: Алмаз. Большой вонючий автомобиль такой. Добрый.
5: Алмаз.
0: Алмаз? Везет?
5: Глаз.
0: Хорошо. Строчка.
5: Бочка.
0: Хорошо. Пышка. Пи-пи-пи.
5: Вышка.
0: Молодец. Блеск. Под ногами.
5: Блеск.
0: Всплеск. Молодец. Ор. Вот когда пукнул при всех, это такой вот... Случился. Ор.
5: Гор.
0: Нормально. Клюква.
5: Брюква.
0: Ключи. Да. Ключи.
5: Грачи.
3: Грачи прилетели. Ну что же.
0: Ну, у нас не 10.
3: Не 10 у вас.
0: Не 10 у вас, да.
3: Там еще, кстати, прямо это целый ареопак рядом подсказывал Айсулу, я слышал. Все присоединились, кто сейчас в автомобиле
0: молодцы,
3: есть.
0: Молодцы, на самом деле,
3: нет,
0: команда
3: молодцы, да, это командная
0: да.
3: игра, браво. Но все-таки победил сегодня у нас Рафаэль.
0: Да, Айсулу, вы большая молодец, спасибо, что вы дозвонились. Очень люблю, когда ваше семейство вообще дозванивается, играет.
5: Спасибо.
0: Это очень ценно. Большой привет всем, кто находится в автомобиле. Данияру, Азамату, Ниязу, Иваем, Айсулу. Вы тоже можете передать приветы.
5: Я передаю... всей Казани, вам особенно. Спасибо за такие вечерние эмоции. Очень нам нравится слушать вас.
3: Приятно.
0: Спасибо
3: приятно.
0: Огромное. Нам тоже нравится, когда вы нас слушаете и слушать вас. Дозванивайтесь еще обязательно, участвуйте. Будем поздравлять сегодня Рафаэля. Рафаэль, вы молодец. Вот так вот тихо сели, тихо поехали.
3: Рафаэль, а вы сочинительством занимались в молодости? Писали стихи?
4: Нет, не писал.
3: Никогда не пробовали. Слушайте, у вас неплохо получилось.
0: Никогда
3: бы.
0: Не поздно начать.
3: Рифму ловите прямо на раз.
0: Какая рифма?
4: Я вообще другую игру собирался играть.
0: Я тоже.
3: Я даже все подготовил под другую игру, но оказалось, знаете, вот так вот селяви.
0: Вы победили еще неизвестно, как зубами было бы. Чего вы сразу на меня так смотрите? Кому приветы будете передавать, Рафаэль, ваши позитивные?
4: Ну, передаю привет вечерней Казани, всем стоящим в пробке в сторону Салмачи, своей супруге, дочке Оливии и Софе, которые есть со мной в машине. Все.
0: Спасибо огромное. Тоже привет девчонкам от нас большой передавайте. Трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как забрать подарок.
1: Расцвела в стакане щетка. В эфире Бима. Рифма.

0: Одессе.
1: С вас 5875 рублей.
2: За новый кроссовер Хавейл?
1: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: 5 домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Срок акции с 1.09 по 31.10.2026 года. Подробности об организации, правилах поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
5: Это действительно твой выбор?
6: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
7: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов, 159 рублей. Стабильно низкие цены.
9: В ленте!
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
13: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Про денежки.
1: Мы продолжаем наш энергичный эфир. Петр Нежинский, Ярослава.
0: Да, это и точно.
1: И мы говорим о том, за что вы платите или приплачиваете своим детям. И когда вы были ребенком, возможно, вы мечтали, чтобы приплачивали вам. А сейчас вы выросли и хотите до сих пор этого того же самого, чтобы вам платили за какую-то приятную или не очень приятную для вас работу. Итак, Виля Загрудинов подарил сыну машину на 18-летие, потому что сын пусть теперь мучается. А если бы была дочь, что бы вы подарили ей? Наверное, квартиру. Я думаю, да? Нет? Виль, вопрос к вам. Вы еще здесь? Мы один раз обманули ребенка.
0: Нормально.
1: Он выбрал игрушку. А всего один? Он выбрал игрушку в интернете, сказали, что заказали, но она будет идти очень долго, потому что и made in China, да, оттуда все очень долго идет. 2 месяца вел себя, отменно ждал. Потом купили в магазине и торжественно вручили.
0: Смотри, хитрецы какие, а?
1: Вообще.
0: Какие хитрецы.
1: Котел для вас уже нет, и не посажен, потому что это благое дело. Собрал ребенка в первый класс. Офигел. В космонавты как будто собрал. Это еще не все. Теперь кружки, взносы и так далее.
0: Да.
1: Я прекрасно вас понимаю. Я говорю, я только открываю чаты. У меня еще одна девчонка заканчивает 4 класс, а другая садик. И это вообще это что-то с чем-то.
0: Вот видите, как тоже он хорошо сетует. Говорит, хорошо, что зарплату не поднимает. Это прям бодрит. Ядрит Мадрид.
1: Добрый вечер. Мне в 90-х платили за помойных?
0: Пойманных тараканов.
1: Прошу прощения.
0: Таракан поймал, 50 рублей.
1: А где вы их ловили?
0: Я думаю, по многоэтажному дому.
1: А что, службу не надо вызывать, да? Вон, Валерию позвонили, Валерию.
0: А представляешь, можно было как схитрить? Завести тараканью ферму, говорить, я ловлю тараканов, тут же их отпускаешь, ловишь новых.
1: А жирные дороже.
0: Вот.
1: Хоть где-то. Добрый вечер. У меня плохая привычка помогать без корыстного умысла. И это еще становится для меня же и не есть гуд. Сейчас учусь отказывать вежливо, особенно родственникам. Благими намерениями дорожка, сами куда знаете, ведет. Так что за все нужно брать копеечку. Тогда не обидно будет. А так и сам в кокулях останешься.
0: Угу. Это село такое где-то, да, под Казанью,
1: да,
0: видимо, далеко?
1: Да, да. Недалеко.
0: Недалеко?
1: Недалеко, да.
0: Через Куйки, когда проезжаешь.
1: Ярослава, ты своими по игре подсказками людей сбиваешь. Они о другом слове думают, а ты им свое предлагаешь.
0: Ну, это уже не актуально. Я уже не помню даже, о чем
1: речь.
0: А это
1: я просто манипулятор, и все. И абьюзер еще и. Доброе утро, ведущая!
0: Доброе утро.
1: Доброе утро, Расим, здравствуйте. Прекрасно, что этот вечер вы проводите здесь с нами на Бим Радио.
0: Прекрасно, что этот вечер вы проводите утром.
1: Делайте
0: как-то так.
1: Да, тему мы можем сегодня закрывать. Мы поняли, что вы практически никто из вас не приплачивает своим детям, ибо нечего с детства. Пусть помогают за просто так. Просто так. Вот так.
2: Бим Радио. Путевые заявки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам. Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Итак, что же сейчас происходит на казанских дорогах? Обновим Яндекс.Карту. 4 балла. Местами затруднения крупной пробочки сохранились и располагаются в следующих местах. Это улица Карла Маркса от улицы Вишневского до улицы Максима Горького. 26 минут вы там потеряете. Улица Кулгали от Юлиуса Фучика до комиссара Габишева 17 минут. 12-минутное затруднение на Туфана Минулина от Айвазовского до Марселя Салимжанова. И по 11 минут на Мамадышском тракте от проспекта Победы до Натана Рахлина, а также Астрономическая улица. Улица Галиаскара Камала от Кремлевской до Московской улицы. Угу. Ситуация на мостах и дамбах великолепна. Все мосты и дамбы свободны в обе стороны, кроме Кировской, которая с центра испытывает небольшие, но все-таки затруднения в 3 балла. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Сейчас стримглав, как говорится, но не на перегонке. В новый музыкальный час там и услышимся.
2: Путевые заявки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: А вот и третий час вечернего Трубима на 102.8.
2: И какое же счастье, что настроение все такое же высокое, энергия так и прет.
1: Лучики добра, лучики добра.
2: Итак, в этом часе мы вам будем предлагать...
1: Мы вам, а вы нам.
2: В меню.
1: В тебю.
2: Меня МСММ Ярослава.
1: Меня МСММ Эминем.
2: Йоу. И стендап. Please stand up. Don't give up.
1: Come on, everybody.
2: Итак, в этом часе будем играть в игру «За бабушка». В этом часе будем разыгрывать билеты на вечерину «Рок из 90-х».
3: Не пропустите, кстати, это будет уже где-то, наверное, в финале, в общем-то, этого часа про вечеринку «Рок из 90-х». А «За бабушку», да, прям вот в ближайшей перспективе мы будем ее играть.
2: Также будем поздравлять именинников. Тех, кто отмечает свой день рождения. Тех, кто сегодня родился.
1: Я родился.
2: Лунтик. В общем, будет весело. Будет очень весело. Будем переходить к «Игре за бабушки». Кстати, фраза еще не написана.
3: Серьезно?
2: Да.
3: Не все фразы написаны. Ну ладно, хотя бы расскажем, что делать надо будет.
0: Будь смелее, не стесняйся. Юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай. Подарок классный получай. «Игра за бабушка» на БИМ-радио.
3: В общем, в чем же, значит, состоит суть игры «За бабушек»? Рассказываю. До 19.40 в наши мессенджеры, следующие они, кстати, +7 927 242 102.8, вы будете, в общем-то, ну, по желанию, конечно, присылать завершение фразы, которую мы вам чуть сейчас вот попозже, видимо, предоставим. То есть ее надо досочинять. Это микрофон скрипнул, потертое седло. Вот. И победителя, то есть автора самого лучшего сочинения, ну, на наш уж, простите, все-таки взгляд, мы вознаградим, вернее, отправим в кафе национальной кухни. Мессенджеры не изменились, плюс 7.
0: Бабушка на БИМ радио.
3: В общем, в чем же, значит, состоит суть игры «За бабушек»? Рассказываю. До 19.40 в наши мессенджеры, следующие они, кстати, +7 927 242 102.8, вы будете, в общем-то, ну, по желанию, конечно, по желанию, присылать завершение фразы, которую мы вам чуть сейчас вот попозже, видимо, предоставим. То есть ее надо досочинять. Это микрофон скрипнул, потертое седло. Вот. И победителя, то есть автора самого лучшего сочинения, ну, на наш уж, простите, все-таки взгляд, мы вознаградим, вернее, отправим в кафе национальной кухни. Мессенджеры не изменились. +7 927 242 102.

0: досочинять. Это микрофон скрипнул, потертое седло. Вот. И победителя, то есть автора самого лучшего сочинения, ну, на наш уж, простите, все-таки взгляд, мы вознаградим, вернее, отправим в кафе национальной кухни. Мессенджеры не изменились. Плюс 7 972 42 102 8. До 19.40. До 19.40 ваши, понимаете, сочинения.
1: Итак, фраза для ваших сочинений. Если вы давно не писали сочинение на тему «Как я провел лето», сегодня это тоже от вас не потребуется. Фраза на забавушку. «За эти деньги я даже не улыбнусь», сказала я и... «За эти деньги я даже не улыбнусь», сказала я и... Только вот не надо вот это «и улыбнулась».
0: Это слишком банально.
1: Улыбайтесь.
0: Это
1: чаще.
0: Слишком про бананы.
1: Улыбайтесь
0: как-то.
1: Чаще, да, здесь на Бим-радио. Мы улыбаемся вам, а вы улыбаетесь нам. Всем добрый вечер. Здравствуйте.

0: Сделайте жизнь и ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
4: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 774 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230 30 30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды программе «Специальное предложение» и трейдинг. Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
5: Привет.

0: На связи Александр Бухаров. Приглашаю вас в Академию Рубин. 26 сентября и 3 октября мы проводим просмотр для мальчиков 5-6 лет. Я буду лично тренировать ребят и прививать любовь к нашей любимой игре. Ждем вас в 9 утра в манеже футбольного клуба Рубин. Растите чемпионов вместе с нами. Алга Рубин.
1: 0+.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
4: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я знала, что ты мне забудешь подарок купить. Поэтому мой подарок тебе – это твой подарок мне.
2: Вообще смешно было, да.
0: Шоу Шепелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио – ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
8: Пролетел.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Здесь на Бим-радио можно поучаствовать до 19.40. Принимаем ваши сообщения в наши мессенджеры. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. На кону у нас два билета.
2: В кафе национальной кухни мы отправим победителя за бабушки.
1: Знаете, без билетов сегодня. В кафе сходите. И фраза сегодня звучит так. За эти деньги я даже не улыбнусь, сказала я. И, кстати говоря, выложили видео в наши соцсети, где я возомнила, что я Эмилия Кларк, похожа сегодняшним образом. Но слушатели написали, что я похожа.
2: Да?
1: Да.
2: Возомнила.
1: Ну, зазналась еще, что я гаечка из Чип и Дейл. Каким местом, неплохо. Какими местами, я, конечно, не знаю, но ты написали здесь, что
2: ушами
1: ты...
2: может.
1: Что ты? Спаниеля?
2: Нет, торчат у нее уши, у гаечки торчали же уши.
1: А, да, торчат уши у нее. Короче, написали, что ты Петр Зигзаг Мокряк из «Черный плащ».
2: Там просто интеллектуал, конечно, мега это уровня Зигзаг. Спасибо.
1: С кем я работаю, да. А еще...
2: Мистер Макди.
1: Ярослава Гаечка. Здесь многие вот пишут, прям все. А Петр на волка из мультфильма «Жил-был пес». Поэтому сегодня Гаечка в этом часе с вами. Умненькая вот эта раз, умненькая. И мистер пес. «Жил-был пес».
2: Нет, там волк же. Мне же сказали, на волка похож.
1: А, на волка, да, конечно.
3: Ты заходи, если что.
1: Будем так зачитывать ваши сообщения.
3: Давай.
1: Итак, за эти деньги я даже не улыбнусь тебе, Чип и Дейл, сказала Гаечка. И пусть будет так. И за эти деньги я даже не улыбнусь, сказала я. И демонстративно моргнула только левым глазом, чтобы сэкономить ресурс.
3: А вот за те точно бы постаралась.
1: Что?
3: А вот за те точно бы постаралась.
1: За эти деньги я даже не улыбнусь, сказала я и полезла обратно на теплотрассу.
3: И купила банку майонеза и намазала подруге на лоб и сказала: улыбайся!
4: Улыбайся, улыбайся!
3: Ты улыбайся, если что!
1: За эти деньги я даже не улыбнусь, сказала я и застегнула сапоги булавкой.
3: За эти деньги я даже не улыбнусь, сказала я. Всплакнула, засучила рукава и пошла дальше работать бюджетником, ибо ипотека.
1: Спасибо, волк. За эти деньги я даже не улыбнусь и не выброшу пакет с пакетами. И не выкину елку, певицу елку, до мая.
3: Сегодня луна полная.
1: А я нет.
3: Покушать надо.
1: За эти деньги я куплю шаурму. За эти деньги я не улыбнусь, сказала я и продолжила декламировать шутки за бабушки. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вы заходите, если что. И на кону у нас кафе.
3: Кафе национальной кухни.
1: Да.
3: Ша спою.
0: Это вечерний Трубим.
5: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
6: Любопытно, что в 1993 году у жителей японского села Инакадате возникла идея художественного оформления рисовых полей для привлечения туристов. Каждую весну фермеры придумывают сюжет картины и воплощают замысел, используя сорта риса разных цветов. Помимо традиционных японских сюжетов, на полях появляются и более знакомые всему миру образы. Например, Наполеон или Мона Лиза. Рисовые картины интересны еще и тем, что с течением лета всходы меняются в оттенках. Деревню посещают сотни тысяч туристов, а осенью фермеры собирают урожай и продают этот рис по обычным ценам.
5: В мире столько всего интересного.
7: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
8: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Едешь и не доедешь, а на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод. Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8 843 230 30 30.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «КанАвто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия. Просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «КанАвто». 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто КанАвто». Не оферта.
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
9: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Тише.

Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.

0: сейчас спою, но сначала почитаю. А?
1: За эти деньги я... А, мы же тут это... Вы сказали, что мы похожи на Гаечку и Волка из...
2: А мне еще... Вот ты сказал, написали, что я на Джокера похож.
1: А, подожди.
2: Интересно, из какого
1: Питяй,
2: фильма?
1: Питяй. Смотри, как уважительно. Питяй и ярко.
2: Очень уважительно. Питяй.
1: Ты похож на Джокера.
3: Мой папаша был алкаш.
1: Мой тоже.
3: Вредит вашему здоровью.
1: И вашей психике тоже. Итак, плюс 7, 9, 8, 2.
2: Знаешь, я сейчас понял-то.
3: Хочешь, я расскажу тебе, откуда эти шрамы?
2: Примерно так. Ну, это Джокер так разговаривал.
1: За эти деньги я даже не улыбнусь, сказала я. И...
2: Угу.
1: И дала телефон своей подруге Анжелы.
2: За эти деньги я даже не улыбнусь, но... Все-таки рожала, как лошадь, когда выиграла в Забабушке.
1: Может, рожала или не рожала?
2: А, нет, рожала. Я правильно прочитал. Рожала.
1: Мы как раз про роды за эфиром говорили. За эти деньги я даже не улыбнусь, сказала я. И после этих слов начался аукцион.
2: За эти деньги я даже не улыбнусь, сказала я и попросила улыбку в кредит.
1: За эти деньги я даже не улыбнусь, сказала я и захлопнула двери публичного дома.
2: За эти деньги я даже не улыбнусь, сказала я и пошла дальше танцевать на шесте, оставив бюджетников с его копеечками на диване.
1: За эти деньги я даже не улыбнусь, сказала я и вновь сорвалась.
2: За эти деньги я даже не улыбнусь, чтобы не выглядело как нервный тик от безысходности.
1: «За эти деньги я даже не улыбнусь», — сказала Гульчатай и не открыла личика.
2: «За эти деньги я даже не улыбнусь» и расхохоталась в лицо.
1: Не, давай, и расхохоталась в лицо. «За эти деньги я даже не улыбнусь, но, блин, придется, у меня еще ипотека».
2: «За эти деньги я даже не улыбнусь», — сказала я и добавила. «Лучше станцую тверк под любимый Бим-радио, потому что это не про деньги, это про любовь. Она, как известно, не продается».
1: Она протверкается, да? «За эти деньги я даже не улыбнусь», — сказала я и продолжила бух учет. Считать, сколько потратила денег на алкоголь, который вредит здоровью этим летом. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Нужно продолжить фразу. «За эти деньги я даже не улыбнусь».
4: Это вечерний Трубим. Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор рубрики ООО «Акбарсдом».

0: По данным Яндекс.Погоды, в Казани завтра, 25 сентября, днем +20, +25 градусов. И вы знаете, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны днем также до +25 градусов, без осадков. Альметьевск, Бугульма, Знакаево, Нурлат также +22, +25 без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
1: У природы нет плохой погоды.
2: Программа для именинников. Вечерний тост.
0: Ну что, самое время поздравить тех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Кто сегодня победитель по жизни, у кого сегодня много подарков, денежков, звонков, теплых слов и поздравлений, конечно же, от Бимрадио в том числе. Начинаем открывать группу Бимрадио Казань ВКонтакте. Обязательно вступайте в наше сообщество в Макси Бимболталка. Настолько, кстати, в Макси Бимболталке люди сдружились, что уже готовят поздравления для Бимрадио, который совсем скоро состоится день рождения, тоже в ноябре. А сегодня 24 сентября. Открываем группу Бимрадио Казань ВКонтакте. Смотрим, кто же из подписчиков, радиослушателей сейчас онлайн, кого мы будем поздравлять с днем рождения. Рустем Гимадиев, Екатерина Субаева, Рустем Тагиров, Даша Фролова, Лейсан Галькиева, Роман Губин, сегодня 50 лет Роману исполняется, Ольга Савченко, 40 лет сегодня, Настя Васюткина, Аида Гильмуддинова, Рания Азизова, Наталья Мишустина, Юрий Павлюченко, Розина Хамидулина, Валюльна Анастасия и Руслан С. А дальше уже ваша фантазия. С днем рождения, дорогие именинники, будьте здоровы, конечно же, вам хорошего настроения, хорошей, прекрасной погоды внутри и снаружи. С днем рождения, ура!
3: 2-930-800, всегда напоминаю про этот номер, позвонив по которому, вы можете индивидуально поздравить своих дорогих и ненаглядных людей. Ну или заходите на сайт bimradio.ru, тоже там все можно в легкостью прочитать. Потом уже ведущий Бимрадио с удовольствием поздравит в прямом эфире ваших дорогих и невероятных. Пользуйтесь. По традиции рассказываю, с кем знаменитости родились в один день. В этот день родился, смотрите, основатель Одессы Осип Дерибас.
0: Я была в Одессе.
3: Светлейший князь Григорий Потемкин, актриса Наталья Арин Басарова, актер Александр Баширов, поэтесса Лариса Рубальская, Игорь Ясулович, вот так вот актер, оказывается. А Александр Бортич сегодня отмечает свой день рождения.
0: Нравится, да?
3: Симпатично, интересная, да, барышня. В общем-то, Алексей Романов, кстати говоря, тоже родился в этот день на свет. Музыкант, советский российский музыкант, гитарист, вокалист группы «Воскресенье». Еще я смотрю, там Соколовский, по-моему, Влад Соколовский сегодня отмечает свой день рождения.
0: Катя, возьми телефон.
3: Да, это он, это он. Ну и плюс ко всему, из музыкантов я смотрю, вот Владимир Кискин. Кискин. Бывший бас-гитарист группы «Смысловые галлюцинации». Ну что, бывший, не бывший, а
0: будем топтать свекровь.
3: Будем охотников ловить. Последний день.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Так-то 19:40 уже, почти, без...
2: Булдарабас!
1: Все, без Булдарабаса. Да, спасибо.
2: Итак, стоп-игра. Стоп-игра за бабушкой. Вот Александр Арапов говорит, я целый час специально сижу онлайн, чтобы вы меня поздравили. Вы знаете, вы не высветились, Александр Арапов. Но мы вас тоже поздравляем с днем рождения. Вы наш постоянный слушатель. Спасибо, что вы у нас есть. Будьте здоровы. Итак, игра за бабушка. Это не то. За эти деньги я даже не улыбнусь, сказала я. Давайте будем зачитывать, что вы успели прислать к этой минуте. За эти деньги я даже не улыбнусь, ведь этой суммы едва хватит на чашечку кофе, чтобы запить свое горе.
1: За эти деньги я даже не улыбнусь, сказала Елена Степаненко и развелась с Евгением Вагановичем Петросяном.
2: За эти деньги я даже не улыбнусь, потому что не могу, сказала девушка с надутыми губами утки. И перетянутой рожицей.
1: За эти деньги я даже не улыбнусь. И спела песню «За деньги, да».
2: Расим «За деньги, дам» почему-то написал. Не осуждаем, да. Расим. За эти деньги я даже не улыбнусь, сказала я, находясь в стрип-баре.
1: А, он меня с Джаредом Лето сравнил, что ли, оказывается? Ну ладно, нормально.
2: Разве с Джаредом?
1: Да, вот у него там есть это. Ну ладно, это потом как-нибудь. За эти деньги я даже не улыбнусь, сказал Гвинплен. Жестко. Гвинплен, знаете такое произведение? Компрочекос. Слышали такое слово?
2: Тоже нет.
1: Расскажу вам попозже, что это значит.
2: За эти деньги я даже не улыбнусь, сказала я, увидев счет в стоматологии.
1: Вот жизненно.
2: В чатах подготовишки, например.
1: За эти деньги я даже не улыбнусь, сказала я и попросила улыбку в кредит. Это я читал. За эти деньги я даже не улыбнусь, сказала я и пошла дальше танцевать. Это я тоже читал. Вот третий, оказывается, не читал. За эти деньги я даже не улыбнусь, сказала я, и стоматолог удивленно спросил, а зуб тогда зачем пришли лечить?
2: Человек, который смеется, да, я поняла?
1: Да.
2: Все, я вспомнила. Да, совсем скоро вернемся к вам с именем победителя игры за бабушка.
0: Это вечерний Трубим. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
4: Может, до весны подождем?
5: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
6: «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От действия с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225 44 33.

0: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
1: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
2: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Останови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
9: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
10: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: напоминали вам, что у нас игра будет «Рок из 90-х», а мы вас ведь не обманули. Сейчас прям поиграем.
1: «Рок из 90-х» на Бим-радио.
0: Итак, информация на правах рекламы. Бим-радио приглашает вас на вечеринку «Рок из 90-х». Доставайте косухи, они же у вас есть, и готовьтесь подпевать любимые рок-хиты, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября. Ресторан «Максимилис». Глазом не успеем моргнуть, как настанет уже 10 октября. Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенды. Устроим конкурсы, разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваны, джинсы, бандана, дреды. Там, я не знаю, в конце концов, все, что может вам поможет стать главным рокером вечера. Потому что за самый крутой образ мы обязательно вознаградим. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио какой-то Петр Нежинский. А, это я. А еще в программе ваш любимый диджей. А он чего?
2: Петр Меркантильный. Да. Мы же так решили.
0: Да, Петр Меркантильный. Здравствуйте. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс 20.00. Петь, а? Танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио.
2: Шутил, а петь, да.
0: Я вчера тоже спрашиваю, вы любите петь? Мне говорит, да. Я говорю, а петь и любит вас. Подробнее maximilians.ru для лиц старше 18 лет. Что происходит сейчас? Один вопрос, три варианта ответа и три счастливца или счастливицы.
2: Да, первые трое, кстати говоря, написавшие правильный ответ наши мессенджеры, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, нужно продолжить строчку из песни «Сегодня это Чичерина». Итак, внимание, продолжите строчку из песни «Чичериной». От тебя до меня лишь окно с погасшим светом. От меня до тебя. И здесь, внимание, 40 тысяч километров. Лишь последний десяток метров. Ни ответа, ни привета, козел.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пожалуйста, в Макс, ваш вариант. Можете написать действительно цифру 1, 2 или 3. Ну и первые три правильно ответишь, наверное, да, у нас получат подарочки. Подарочки? Отправим на вечеринку.
2: Да, если вы еще не выигрывали, конечно же, это главное условие. Но пока вот Алекс дает правильный ответ,
0: да,
2: первым.
0: Есть такой.
2: А далее Рамиль отвечает правильно.
0: Yes.
2: И Рената.
0: Да, Рената. Отличненько.
2: Итак, нужно было продолжить. От меня до тебя лишь окно с погасшим светом. От меня до тебя... 40 тысяч километров. Так песня называется у Юлии Чичериной. Ну что, поздравляем. Поздравляем, скоро вы попадете на вечериночку и познакомитесь с моим коллегой, с Петькой.
0: А я с Чапаем познакомлю. Вот, ну и в комиксе.
1: Рок из 90-х на Бим-радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина». Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
1: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вернитесь в реальность, посмотрите на календарь, в записную книжку и вокруг более заинтересованно. Тельцы, отправляйтесь в гости. Последние сплетни так поднимают настроение. Близнецы, день принесет удачу тем, у кого пока не устроена личная жизнь. Раки, вы сможете продавить ситуацию, получить одобрение, возможно, цветы. Львы, в этот день будет оправдано бескомпромиссное поведение. Девы, ситуация будет нестабильной, но контролируемой. Главное, не высовываться. Весы, вы почувствуете эмоциональный подъем. Единственный минус – повышенная рассеянность с вашей стороны. Скорпионы, стремитесь выглядеть в лучшем свете. Это добавит вам друзей и поклонников. Стрельцы, правда будет на вашей стороне. Это даст основание перейти в наступление. Козероги, у вас будут причины личного характера для нестабильного настроения. Водолеи, дорогу осилит идущий. Если вы решили двигаться вперед, идите. Рыбы, этот день будет гораздо напряженнее обычного. Смиритесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.
1: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на Бим-радио. Вечерний Трубим.
0: Ну что же, можно тут добавить 19.55.
2: А где же вот эта вот замечательная подложка? Чудесная, когда мы свои лучики добра продолжаем раздавать налево и направо. Налево и направо, а вниз и вверх, и вниз и вверх. Представьте, дорогие радиослушатели, что вы на качеле. Вверх и вниз. Вверх, вверх, вверх. Это солнышко.
6: Дубль один, дубль два, мотор камер, поехали.
2: Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Всем здравствуйте. Петр Нежинский, Ярослава, мы все еще здесь. Вечернее лучезарное шоу «Трубим».
0: О, этот приятный вечер с любимой радиостанцией.
2: Закат уже давно зазакатился.
0: Как жаль, что он тоже немножко заканчивается, но только на сегодня.
2: Завтра мы появимся здесь снова, не грустите, мы продолжим это все приключение уже завтра. Нет, завтра нас тоже здесь с тобой сегодня не будет, будет другая классная пара ведущих.
0: Но мы надеемся, что мы останемся в вашем сердечке.
2: Но вы в нашем точно остаетесь. Итак, игра за бабушкой, мы готовы назвать сегодняшнего победителя и счастливчика.
0: Эй, камон!
2: О май гад, за эти деньги я даже не улыбнусь, сказала я и...
0: Трубачи громче, громче!
2: Я не слышу вас, трубачи! Ну, победителя мы выбрали по принципу начитанности.
0: А, все, нашел. За эти деньги я даже не улыбнусь, сказал Гуинплен.
2: Да, Виктор Гюго на самом-то деле написал. Я вспомнила, открыла. Вот так вот. Классное произведение, обязательно прочитайте. Да, оно не очень хорошо классное. Заканчивается.
0: Классика, тяжеленькая, хэви-метал произведение.
2: Ну, обязательно к прочтению, да, если нечем будет заняться. На нашей любимой радиоволне всегда есть чем заняться. Это Бимрадио 102.8. И...
0: Скажем вот так. Рим, огромное вам спасибо. Мы просто очень любим начитанных интеллектуальных людей.
2: А других мы тоже любим.
0: Да, терпим больше. Любим, конечно же. Вот. И нам очень порадовало, что вы знаете такие знаменитые, замечательные произведения. Это круто. Cool.
2: Син молодец, Рим.
0: Вообще все большие молодцы. Вот вам.
2: Без молодцы, сес молодцы, лар.
0: Без балдарабыс, лучики добра вам.
2: Петр Нежинский, спасибо вам за эфир сегодня.
0: И вам, Ярослава.
2: Подождите, подождите,
0: давайте,
2: подождите.
0: Подожду.
2: Дорогие наши радиослушатели, на самом деле все шутки. Если вам, во-первых, да, Петр Нежинский, Ярослава, по традиции, скажем, берегите себя. Если вам сегодня никто не говорил, что вас любит, знайте, что мы вас очень любим. И мудрость дня на сегодня, небольшое напоминание. Вы можете быть самым красивым оттенком зеленого, но вы никогда не будете достаточно хороши для того, чей любимый цвет красный. Все, пока.
0: Счастливо. Чао.
2: Лучики добра.
0: Чао.
2: О, да.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Первые в Казани.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мы уже 5 лет вместе. Нет никаких ты, я. Есть только мы.
2: То есть ты хочешь сказать, мы потратила 10 тысяч рублей на какие-то туфли для нас? Не похоже,
0: сомбреро. Соус и пилявы.
3: Бим-радио. Первое в Казани.
4: Наши любимые слушатели.

0: радио. Первое в Казани.
1: Друзья мои, всем доброго вечера. С вами я, Ленар Сиразов. Желаю вам отличного настроения. Вот так, как обычно, я вам вас приветствую, конечно же, друзья мои. Ну и, конечно же, я такой подумал, что, мол, как можно начать свой эфир. Давайте я начну как раз-таки с той песни, которая была до моего спича. Это, конечно же, дискотека «Авария неба». И, кстати, между прочим, эта песня была написана в далеком, если не ошибаюсь, в 2003 году. И, в частности, именно эта песня стала такой, знаете, одной из самых первых песен, которую ребята написали после того, как из жизни ушел Олег Жуков, их один из, помните, первых четверых участников, тот самый диско-суперстар, такой толстячок, такой полненький парень, такой свой в рубаху. Так вот, как раз-таки именно эта песня «Небо» как раз-таки стала одной из самых знаковых песен этой группы и отражала, ну, так скажем, такой, знаете, грусть в коллективе, да, одна из самых первых глубоких лирических баллад коллектива. И вот я еще нашел как раз-таки вот при помощи интернета, так, вот, секундочку... Так, сейчас, секундочку. Это строки о потере, о грусти и надежде во многом, так скажем, отражали внутреннее состояние участников группы. Вот, друзья, такое небольшое грустное начало, но я думаю, все вы вспомнили этого толстяка Олега Жукова. Классный был чувак, я вот до сих пор помню, как была на экранах реклама Pepsi, он как раз-таки, помню, такой типа дисколазер направлял, а ты типа там пьешь Pepsi, что-то такое было. Кто помнит эту рекламу, обязательно пишите. И участвовал он в этой рекламе уже будучи больным раком головного мозга. Так немножко грустно, друзья. Но это жизнь, что поделаешь. А песня прекрасна.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Да-да, друзья мои, первое в Казани обязательно, без этого никак. Кстати, прочитал одно интересное такое сообщение, вот тут написали, прям сразу так приятно стало. Ленар, салям, обнял, приподнял, рад тебя слышать и слушать, написал Игорь. Игорь, как говорится, от души душевно в душу. Там, помнишь, прикол еще был такой, обнял, поднял, потом еще там продолжается в итоге футбол, баскетбол и так далее. Спасибо большое. Также Бабай тоже написал, салам, Ленар, давно тебя не слышал. Хорошего вечера, Бабай, и вам тоже большое спасибо. Спасибо, вот, кстати, тоже давно с вами не общались, давно вот как-то давно не списывались. Надеюсь, что у вас все прекрасно, все хорошо. Ну и, конечно же, Рус написал, о, Ленар, как дела, как настроение, рад слышать тебя, отличного эфира, Рустем, да, спасибо большое, Рустем, вообще, ребят, ребята, пацаны, скажу даже как пародист, кого еще это получается, Сережа Безрукова, братья-ребятушки, спасибо вам большое за эти очень теплые, очень такие душевные сообщения, вот вроде там приступаешь к работе, да, это раз, такие хоп-хоп-хоп, такие приятные сообщения. Спасибо вам большое. Ну и, собственно говоря, о хорошем. Захотелось бы, мне захотелось поговорить с вами о погоде. Да, сегодня, кстати, погода тоже была отличная, потрясающая. Я очень рад, что те прогнозы, которые мы даем на погоду, все-таки они сбываются. И эти дни, конечно, нас очень радуют своей ясностью. Да, вот как говорится, как в песне Газманова, помните, «А я ясные дни оставляю себе». Вот действительно, эти дни мы оставляем себе. Что-то сегодня очень много ссылок от меня, да, там к разным песням, разным феноменам поп-культуры. Итак, сегодня ночью, друзья мои, братья-ребятушки мои, ночью сегодня плюс 15 градусов тепла. Хорошо, тепло, комфортно, да, как бы это тавтологично не звучало, тепло-тепло, да, действительно, хорошо, прям, наверное, мне кажется, если у вас есть возможность с кем-то погулять, обязательно погуляйте, да, но не шарахайтесь там по дворам каким-то нехорошим, да, имеется в виду вот где-то в центре, на Баумана, Кремлевская набережная и так далее. Завтра, 25 сентября, уже пятница. Ну и, конечно же, пятница нас встречает солнышком. Днем будет плюс 23 градуса. Вечером и ночью, кстати, будет уже немножко облачно. Но он такая не страшная облачность. А ночью будет плюс 14. Ну и давайте выходные посмотрим. Но суббота, ты просто сводишь меня с ума. Днем плюс 21, ясно. Ясно не в смысле, понятно. Понятно. В том смысле, что солнышко, друзья, будет и с самого раннего утра. Ночью, кстати, плюс 13. На чистом небе вы увидите луну. А вот уже в воскресенье, там, знаете, погода будет характером такой девушки, то с утра немножко так облачно, потом солнышко, днем плюс 19, вечером опять какое-то переменное настроение, переменная облачность, а потом ночью снова чистая луна. В общем, вот такие хорошие новости для вас, друзья мои. Все-таки погода хорошая. Даже, знаете, заметил паутиночку у себя на машине, на стекле. Такой, ого, похоже, бабье лето. То самое легендарное. А то как-то мы стали забывать про такое понятие, как бабье лето. Друзья мои, наслаждайтесь этой осенью, как будто летом.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
8: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
9: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
9: Красивая. 2 930 800.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Обожаю эту фоновую мелодию. Знаете почему? Потому что сразу понятно, что я выхожу в эфир, как говорится. Так, слушайте, мы сегодня с вами сыгранем. Да, сыгранем. Хорошая новость, да? Хорошая новость. Мы сыграем в игру «Мы из 90-х». Вы сами понимаете, там, какая вечеринка предвидится. Я об этом еще, конечно же, расскажу подробнее. Да, вот как раз я искал, какую песню бы вам поставить. Я вот до сих пор думаю. И у меня возникла мысль, да, друзья мои, какую песню бы и, так скажем, рокового направления, там, это в каком-то фильме, что ли, было, или в каком-то каком-то юмористическом скетче было сказано, то, что песня рокового направления, Рева вспомнил. Так вот, друзья мои, 90-е годы, давайте возьмем именно 90-е годы, рок-музыка, вот, какую бы песню вы бы прямо сейчас хотели бы послушать, как раз-таки из 90-х годов, и именно из, так скажем, жанра рока. Будет очень интересно вас послушать. Я вот просто тоже так думаю. Несколько, конечно, вариантов у меня есть. Ну, понятное дело, что-то из Нирваны, AC/DC, да, вот. Ну, таких групп на самом деле много, и в 90-е годы, мне кажется, так было много создано потрясающего, классного, зажигательного и бессмертного. По-другому не скажешь. Кстати, еще вот Павел написал. Ну-ка, это же привет уже, все, да, приветики мы обязательно попозже тоже прочитаем, а у нас уже сколько, полчаса примерно осталось, да. Ксения, кстати, написала «Сектор газа», «Лирика», кстати, тоже хороший выбор, тот самый легендарный колхозный панк. Кстати, а можно ли сказать, что «Сектор газа» это у нас вообще рок? Нет, или как это? Это же панк-рок или... Хотя да, не рок, конечно, господи, что я прям задумался точнее об этом. Да, конечно, «Сектор газа» еще какой, крутой рок. Так, «Лирика» вот написала у нас Ксения. А еще какие песни, вы обязательно напишите. Вот номер нашего Макса, номер нашего Телеграма, +7 92 72 42 102 и 8. Пишите интересные тоже варианты. Вот, кстати, Ария написали, да, Ария. Слушайте, я прям Арию очень-очень сильно люблю. Представляете, я даже был на концерте этой потрясающей группы. Но, знаете как, именно Ария, вообще, я обожал именно Арию, когда все это было с Кипеловым. Это прям отдельно, я помню, в юношеские годы, когда я еще такой был, вы знаете, такой, когда ты юный, тебе 16-17 лет, ты такой максималист, ты такой, да, жизнь — это боль, жизнь — это борьба, жизнь — это страдание. Рок тоже, кстати, вот рок этому подпитывает тебя, что да, там надо встать на стороне добра, никакого зла и так далее. И вот я такой думал, да, конечно, вот Ария — самая-самая крутая группа. Я просто пока тут болтаю, да, я вот как раз-таки Арию ищу. И, кстати, больше всего, я не знаю, говорил или нет, мне нравилась песня «Осколок льда». Ну и, конечно, «Воля и разум». Мой хороший товарищ как-то подсадил меня в те годы на Арию. Вот. И, кстати, Киш, между прочим, это была вторая группа, которая, собственно говоря, мне и зашла. Да, вот первые такие две рок-группы. Вот, так вот, в общем, из... Ария, что я нашел-то? Я прям хочу для вас чем-то такое прям такое роковое поставить, что-то такое сильное. Ну ладно, давайте вот песня, которая сразу пришла. Кстати, написали «Владивосток 2000». Обожаю, кстати, тоже эту песню. Кстати, кто знал, да, что вот эта песня станет, по сути, такой, ну, так скажем, предтечей того, как бы в этой песне будет зашифрована информация о том, что у нас появится купюра «Владивосток 2000», да? Забавно, интересно. Мне кажется, именно эта песня, кстати, на это повлияла. Чулпан, кстати, добавляет «Потерянный рай», например. Отличная песня. Вы не думаете, что я тут говорю: «О, отличная песня, потрясающе». Это я правда так думаю, потому что все это мне нравится. Вот Елена тоже написала. Вот. А давайте попробуем, может, я успею все-таки «Владивосток 2000». Да? Ну-ка, сейчас, секунду. Так, «Владивосток 2000». Ну-ка. Ага. Так. Не нашел почему-то. Господи, какая боль. Ладно, все, пошел я искать, в общем. Не знаю, что будет, какая песня сейчас. Нет, я нашел, ребятки. Давайте «Владивосток 2000». Вам давно не звучало в эфире любимого радио. Так что, Елена Саушина, спасибо за идейку.

Да-да, друзья, мы никуда не уходим. Я решил, что до 21:00 я буду ставить те роковые треки, которые вы хотите. Рок-выш, конечно.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс.ру».
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на «Бим-радио» еще лучше. 2-930-800.
4: А, вы просили жаришку, пожалуйста, друзья мои. Кино «Хочу перемен». А, за эту песню, ну, кого мы благодарим, конечно же. Так, кто-то писал-то? Шавкат, конечно, конечно. Отличная песня, отличный выбор. А, Дмитрий еще написал «Сплин, выхода нет». Это вообще грустно, конечно.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вернитесь в реальность, посмотрите на календарь, в записную книжку и вокруг более заинтересованно. Тельцы, отправляйтесь в гости. Последние сплетни так поднимают настроение. Близнецы, день принесет удачу тем, у кого пока не устроена личная жизнь. Раки, вы сможете продавить ситуацию, получить одобрение, возможно, цветы. Львы, в этот день будет оправдано бескомпромиссное поведение. Девы, ситуация будет нестабильной, но контролируемой. Главное, не высовываться. Весы, вы почувствуете эмоциональный подъем. Единственный минус – повышенная рассеянность с вашей стороны. Скорпионы, стремитесь выглядеть в лучшем свете. Это добавит вам друзей и поклонников. Стрельцы, правда будет на вашей стороне. Это даст основание перейти в наступление. Козероги, у вас будут причины личного характера для нестабильного настроения. Водолеи, дорогу осилит идущий. Если вы решили двигаться вперед, идите. Рыбы, этот день будет гораздо напряженнее обычного. Смиритесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.
5: Узнали, да, знакомый мотив? Сектор газа, лирика. Вот как-то вот не смог я от соблазна, не смог, в общем, отказаться от соблазна поставить эту песню. Кстати, совсем скоро мы с вами сыграем в игру «Рок из 90-х». Будьте готовы, пару минут.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: А вы думали, что мы случайно, что ли, разговариваем о роке? Да, друзья мои, спасибо вам за ваши ответы. Вот такой, знаете, как говорится, мой респект в отношении вас. Так, давайте я прочитаю. Вообще, тоже много сообщений написали. Так, во-первых, да, вот про потерянный рай мы говорили, да, предлагали потерянный рай. Дальше, что у нас еще? Так, Сплин, выхода нет. Вообще, кстати, очень классная песня. Мне еще Сплина, знаете, какая песня нравится? «Прочь из моей головы». Вот это вообще депряк. Вот иногда, когда нужно погрузиться вот так прям конкретно, прям мощно, прям, знаете, с головой до дна. Вот как раз-таки «Прочь из моей головы». А дальше еще у нас, да, Шавка, спасибо большое за теплые слова. Да, Цой жив. Кстати, по поводу Цой, я думаю, что вот, наверное, я бы сейчас очень многое отдал бы для того, чтобы вживую побывать на концерте Цоя. Да, вот когда-нибудь, я не знаю, там изобретут машину времени, я обязательно перемещусь туда и послушаю этот концерт. Здорово, конечно. Так, ну что, друзья мои, давайте прямо сейчас мы как раз-таки, вот, коли мы начали слушать песни рокового направления, что-то мне заело, конечно, вот этот номер с Александром Ревой, да. Вот, в общем, у нас совсем скоро будет очень крутая вечеринка. Давайте о ней, конечно же, я обязательно прямо сейчас расскажу. Мы прямо сейчас разыграем два пригласительных билета. Вот, Бим Радио вас приглашает на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной программе 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Что же вас ждет? Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенду, устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образ. Косуха, рваные джинсы, бандана. Все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ, сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru 18+. Ну и, конечно же, друзья мои, самое время вам задать вопрос, да. Смотрите, поскольку вечеринка у нас, получается, будет 10 октября, это, получается, 10.02. Давайте так сделаем, что 2 и 10 правильные ответы, а вопрос, кстати, будет предельно легкий. Вот как раз-таки именно эти ответы, 2 и 10, они, собственно говоря, станут и победителями. И вот эти люди такие, ну, скажут, такие: о, мы выиграли пригласительные билеты на эту вечеринку рок из 90-х. Круто, круто, круто. Итак, ну что, вы готовы, дети? Да, капитан, я вас не слышу. Так, точно, капитан. Но это уже для тех, кто любит 2000-е. Ну, а теперь давайте поговорим про рок из 90-х. Итак, в общем, вы все прекрасно знаете, я думаю, такую группу, как «Технология», и вам нужно продолжить строчку из песни этой группы. Нажми на кнопку, и что же дальше? Итак, первый вариант – получишь результат, второй вариант – и станешь очень рад, и третий вариант – получишь ты заказ. Итак, три варианта на вопрос. Продолжите строчку из песни «Технология». Нажми на кнопку, получишь результат. И второй вариант, и станешь очень рад. Третий вариант, получишь ты заказ. Вот, кстати, я уже вижу, правильные ответы пошли. Да, вы большие молодцы. Я вот тем временем, кстати, пытаюсь найти эту песню. Да, вот как настоящий Цезарь, сразу несколько дел пытаюсь делать одновременно. Итак, друзья мои, да, нажми на кнопку. Итак, я вот жду. Сейчас у нас есть раз, ответ два, ответ три, ответ четыре, ответ пять. И дальше не буду читать, чтобы вы не сказали, а там Ленар где-то подсказочка и так далее. А, кстати, нашел эту песню, прикиньте. Нашел. Ну, естественно, как без нее. Итак, друзья мои, еще немного, еще чуть-чуть. Я вот вижу точно второй вариант ответа. Ну, второй вариант ответа, я имею в виду второй правильный ответ. Я уже знаю, кто это. Да, Майкер, я вас поздравляю. Я уже вот вас закрепил результаты, чтобы вам попозже написать. Ну-ка еще давайте, друзья, нажмите номер. Ой, я же не назвал номер. +7 92 72 42 102 8. +7 92 42 102 8. И есть у нас, друзья мои, правильный ответ. Ну и, конечно же, я поздравляю Гузель, конечно же. Итак, друзья мои, у нас два человека, которые выиграли, это были второй и десятый правильные ответы. А какой же правильный ответ, вы наверняка спросите. Это, конечно же, получишь результат. Автор текста Роман Рябцев придумал знаменитую строчку, когда шел с метро Добрынинская на репетицию и проходил мимо колбасной лавки. Музыка уже была написана, точнее записана на старом синтезаторе Yamaha, который музыкант называл жуткой маленькой самоигралкой. Вот так и называйте все эти синтезаторы. Вот, так что я поздравляю Майкера, Гузель Архипову за второй и десятый правильные ответы. Но прямо сейчас давайте послушаем эту песню, ту самую «Получишь результат». А вы этот результат уже получили.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Ну что же, до сих пор отхожу от рока, друзья мои. Я поздравляю наших победителей. Да, еще раз, я совсем скоро с вами свяжусь. Тут прям очень-очень много делов. Но, друзья мои, дорогие друзья, вот давайте так. Друзья мои, дамы и господа, леди, джентльмены, мухтарям, тенглоушилар. Всем еще раз привет. Это Ленар Сиразов. И это, конечно же, программа «Привет, приветов». Обязательно отправляйте ваши приветы в наш Телеграм, в наш Макс по номеру телефона. Буду специально читать. Неторопливо, чтобы вы успели записать. +7 92 72 42 102,8 +7 92 72 42 102,8. Ну, 102,8 в конце, вы понимаете, да? То есть это наша частота в Казани. Вот. Ну и, конечно же, у нас есть приложение Beam Radio. Скачайте его обязательно. И официальный сайт beamradio.ru. Вот именно на нашем официальном сайте вы также сможете увидеть возможность отправить ваши приветы, порадовать ваших родных, близких, друзей. Много, кстати, приветов пришло. Надо все успеть обязательно прочитать. Поэтому давайте, как говорится, не мудрствуя лукаво, мы начнем. Итак, пишет Ксения. Ой, ну Ксения, ну просто душечка. Доброго вечера, любимый ведущий. Если вы в эфире, вечер будет приятным, теплым и уютным. Спасибо большое, Ксения. Всегда рад видеть ваши сообщения. Большой привет продолжает наша Ксения. Большой привет всей БИМ-семье, БИМ-болталке и БИМ-читалке. Хорошего всем вечера и уюта этим осенним вечером. Поставьте, пожалуйста, песню «Беовульф Феникс». Обязательно, конечно, тоже поставим. Дальше у нас следующий. Вы, наверное, услышали, как я такой вобрался в дыхание. Да, друзья, надо прям как пулемет Калашникова сейчас читать сообщения. Их много. Здравствуйте, Ленар. Передаю привет Вячеславу. Не грусти, пожалуйста, все будет хорошо. Просто улыбнись, и мир вокруг станет теплее. И песню можно, пожалуйста, Лова, улыбайся, или Боярский, все пройдет заранее. Спасибо. Конечно, такие разные песни, да, попс, с одной стороны, но с другой стороны, с такие именно с хорошим, добрым посылом. Хорошо, давайте дальше еще посмотрим. Следующее у нас сообщение от Рауфа. Это, да, тот самый массажист, да, «Золотые руки» Республики Татарстан. Привет, Ленар, хорошего эфира и прекрасного вечера. Привет, любимая Казань и любимая радиостанция. Привет всем ведущим. Желаю всем прекрасного настроения и шикарного вечера. Поставьте, пожалуйста, «Две Маши, я танцую». Ну, Рауф, если вы танцуете, тогда, я думаю, вся остальная Казань обязательно присоединится. И еще давайте. Ух ты, у нас какие люди. Самирка постарался и написал одним из самых первых. Молодец. Привет, Ленар. Легенда, самый лучший радиоведущий, который всегда улыбается. Спасибо большое. Спасибо, Самир. У нас тут много ведущих прям классных. Все мы самые лучшие. Да, нескромно, это мы, Бим Радио. Жму вам руку и хочу передать привет всем, кто есть. Маме, папе и всей Казани, Бим Болталки. И всему отделу БИМ и радиоведущим утренних программ и вечерних. Можно в честь вечеринки «Короля и шута, лесник». Вот что-то другое надо там. Ну, я тебе напишу, почему с «Королем и шутом» сейчас такая небольшая заминочка. Не только, кстати, у нас, вообще у многих радиостанций. Вот, поэтому какие-то еще, Самир, давай вариантики. Ну ладно, в общем, 4 сообщения прочитано, 4 песенки я уже практически нашел. Начнем, конечно же, с нашей прекрасной Ксении и ее песня «Беовульф Феникс».

0: Ну что, друзья, надеюсь, вы меня не потеряли. Тут у нас такие определенные технические моменты. Все хорошо, все нормально. Скоро после рекламы я вернусь.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
5: Привет, приветов на Бим-радио.
0: Итак, продолжаем читать, конечно же, ваши приветы, друзья мои. Итак, пишет Юлия. О, Юлия сегодня у нас, по-моему, выиграла какой-то приз и начеркала просто целое произведение. Итак, привет, эфир, пишет Юлия. Алинарчик, ты рулевой, пусть день будет суперским. Привет всей команде Бима. Спасибо, что делаете эфир крутым. Бим-болталка, вы моя любовь, ведьмочки. Вы огонь, вы всегда молодые, красивые. И мы всегда молодые и красивые парни. Спасибо за поддержку. Вы лучшие. Даже если бывают скандальчики, мы свои быстро миримся и снова веселимся. А сейчас музыка, чтобы день заиграл новыми красками. Всем отличного настроения. До встречи. А песню давайте послушаем. Рома Жуков. Я люблю вас, девочки, или Сплин. Мое сердце остановилось, естественно, от такой красоты. А если этого нет, тогда Женя Белоусов. Девчонка, девчонка. Хорошо, песенки у нас чуть-чуть попозже. Хорошо, далее давайте прочитаем. Ну-ка, еще выше. Отлично, нашел. Пишет DS. Именно так я всегда называю вас. Итак, добрый вечер, Бимушка или Начик. Поздравляю вашу жену с днем рождения. Откуда вы знаете? Счастья, здоровья, уюта и всего самого доброго ей. Спасибо большое. Отдельный привет любимой Бим-болталке. Поставьте, пожалуйста, песню Юрия Шатунова «С днем рождения». Спасибо. Да, друзья, это абсолютно правда. Моей супруге сегодня день рождения. Вот ей исполняется 18 лет. Всегда я ей так говорю. Поэтому, Матром, я тебя поздравляю с днем рождения. Много-много слов еще не было сказано сегодня. Много слов уже я тебе сказал. Так что обязательно продолжение следует. А так обычно, такие личные моменты я всегда говорю, естественно, лично. Вот, хорошо, спасибо. Дальше. Светлана, здравствуйте. Передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно Бим-болталки. Поставьте, пожалуйста, песню Рома Жуков «Я люблю вас, девочки», или Шатунов «Седая ночь». Да, знакомые запросы. Дальше. Ариша пишет. Приветик, Бим. Передаю привет любимому папе Владимиру. Едем с тренировки. Спасибо ему. Можно песню «Король и шут», «Кукла колдуна». Вот, кстати, какой-то вариантик, Ариша, лучше другой, потому что сейчас с «Королем и шутом» немножко сложновато многим радиостанциям, насколько я знаю. Так, идем. Вот тут написали: «Ленар, мы вас слышим. Песня поет, и вы говорите». Да ладно, бывает такое. Мы же так чуть разговорились. Простите, микрофон иногда забываем выключать. Очень редко. Раз в два месяца. Ладно, не серчайте, все нормально. Ладно, друзья, продолжаем. Буду искать ваши треки, но они будут немножко попозже. Сразу вас предупрежу.
6: Oh, I leave quite an impression. Five feet to be exact.

0: первое в Казани.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Так, друзья, всем еще раз привет. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Были определенные технические у нас тут моменты, сложности, трудности, невзгоды, но вот все нормально, все вернулся. Готов продолжать читать ваш привет. И я думаю, что до 22.00 обязательно успеем, да? Как вы думаете, успеем? Конечно, успеем. Мне, конечно, многие ответили. Фу, я ж прям за вас всех переживаю. Я думаю, как, надо же успеть все приветы почитать. Итак, вот меня, кстати, сразу спросили, говорит, Ленар, а вы, говорит, приложение читаете? Конечно, прочитаем. Вот давайте как раз-таки прямо сейчас мы и продолжим приложение. Итак, первый привет. Салам, Ленар Кулинар. Поздравляю с днем рождения племика Азизика. Племик, это имеется в виду племянник. Желаю здоровья, позитива, успехов в хоккее, всех благ. Поставьте, пожалуйста, трус не играет в хоккей. Рахмат обнял и поднял, пишет Ильшат. Ну что же, да, поздравляем. Я так понимаю, Азиз зовут, да? Твоего племянника, конечно, ему обязательно удачи. Надеюсь, что он, как говорится, в будущем он вместе с остальными участниками команды будет петь песню «Мия Ротам Сина Татарстан» и поднимать кубок Татарина. Ой, простите, пожалуйста, кубок Гагарина. Так хочется говорить, кубок Татарина. Так, давайте дальше у нас, да, следующая песня. Привет, Ленар, приятно вас слышать уже второй день. Сегодня у нас праздник в семье. У нас сегодня с мужем опаловая свадьба. Я вот прям специально прочитал «опаловая свадьба». А знаете, сколько, кстати, это лет? Это 21 год. Мой любимый Маратик, я тебя просто обожаю и ценю, что в горе и в радости мы с тобой всегда вместе. Можно послушать какую-нибудь романтическую песню, Ленар? Конечно, обязательно мы ее поставим. Спасибо вам заранее, пишет Чулпан. Ну, я вас поздравляю, конечно, с этим. Ну, это большая дата. Представляете, 21 год. То есть за это время, если бы человек родился, так скажем, да, вот представим, что ваш семейный союз — это вот человек, вот он и получается, он родился, он за это время и паспорт получил, и первый поцелуй у него, пожалуйста, и поступление в универ, даже почти успел закончить университет. Здорово, я вас поздравляю. Следующее сообщение давайте прочитаем. Какая ты добрая, нежная, какие душевные приветы, сколько в них тепла, но ни слова обо мне. Передай мне привет, и я напишу тебе в личку. Жду. А можно для Ксении Ксении Сергеевны Индию Шаде от Арсения. Арсений, какое романтическое сообщение. Даже захотелось прочитать его как-то очень так тихо, спокойно, вот с таким придыханием. Хорошо, хорошо. Ну, еще давайте одно сообщение прочитаем из как раз-таки серии тех сообщений, которые вы отправили именно через приложение. Итак, пишет Наталья. Привет, Бимушка. Привет, Ленарчик. Приятно слышать второй вечер подряд. Привет семье и в отдельности болталки. Если можно, песенку Цоя «Восьмиклассница». Всем добра и мирного неба над головой. Хорошего эфира, Ленарчик. Спасибо большое, Наталья. Спасибо большое за теплые слова. С такой добротой вы пишете. Прям это чувствуется. Все, друзья мои. Ну, а прямо сейчас я пойду искать треки, да, поскольку, ну, мы все с вами люди серьезные, да, вот такая у нас техническая заминочка вышла, все нормально, бывает. В общем, какие-то песни у нас, получается, будут уже после 22.00. Ну, сами понимаете, да, это жизнь, друзья мои. Но прямо сейчас у нас, конечно же, долгожданная Айова «Улыбайся». Она, именно она была следующей в очереди.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

Друзья, обязательно у нас восьмиклассница будет, обязательно, как раз-таки после этой песни. Но вначале давайте, конечно, я прочитаю ваши приветы, все-таки их достаточное количество осталось. И давайте обрадуем вас, ваших родных и близких. Итак, Илья, спасибо большое, спасибо, вот написал, так, хорошо. Так, Бабай у нас пишет: Ленар, передай, пожалуйста, привет Ярославе, поставьте, пожалуйста, песню «Красные шапочки» из сказки. В Африке горы вот такой вышины. Так, это надо поискать, кстати, да, немножко не в формате, конечно, нашего эфира. Так, я посмотрю, конечно. Хорошо, хорошо. Так, дальше давайте еще прочитаем сообщение. Рустем Минахметов: привет, Бимрадио. Передаю всем привет вам, Бимрадио, и матери Алсу, также брату Айдару и всей Казани, конечно же. А также привет болталке. Хочу заказать песню Сандро «In the Heart of the Night». О, прикольно, название интересно. Хорошо, тоже обязательно поищем. Кстати, я вот еще вижу, Юрьевна, по-моему, писала. Да, Юрьевна. Добрый вечер, Бимка-любимка. Передаю привет своей болталке. Вы лучшие. Поставьте, пожалуйста, песню с Чендустом Альбина Апанаева. Если есть такая песня. Если нет песня, то Зиверт Газ. Ну, с Апанаевой, конечно, тяжелее. Знаете, как бы у нас на Бимраде еще слова от Подхудинова-то мы найдем. Да, вот Апанаева уже. А больше там, я не знаю, там Татар Радиуса, может быть, да, Курая Радиуса. Вот, так, еще давайте почитаем. Так, Гульнара нам, Ленар, салям, пишет Гульнара. Сейчас вспоминаем с улыбкой на лице, как же было хорошо, когда мы были студентами молодыми. Как-то на лекции преподавателей сказал: это ваши самые лучшие годы. Потом вы вырастете, у вас будут свои семьи, быт, и где и как заработать денег, чтобы ваша семья ни в чем не нуждалась. Теперь я мама и говорю своему сыну пятикласснику: улам, учись хорошо и кайфуй от школьных лет. Мой привет всем родителям, кто помогает с уроками своим детям. Я не одна такая болталка, я знаю, что вы тоже сейчас делаете уроки. Ленар, с днем рождения вашу матурам, жену, все самые лучшие пожелания. Спасибо вам большое за ваши теплые пожелания, конечно же, Гульнар, спасибо большое. Да, кстати, вот по поводу того, как же было хорошо, когда мы были студентами молодыми. Знаете, вот в моменте, на самом деле, ты не можешь это осознать. Почему? Потому что все это познается в сравнении, да, вот эти беззаботные годы, гуляй сколько хочешь. Там проблема единственная, да, что денег нет в студенческие годы. А когда взрослые, да, у нас вроде бы уже денежки есть, да, но уже времени нет, уже какие-то обязанности, у нас какая-то ответственность, из-за которой мы не можем так спокойно, например, куда-то уехать, улететь и так далее. Вот, хорошо. Так, дальше давайте еще, да. Так, вот тут Замир пишет, говорит: Ленар, я надеюсь, поставите, я толком не слышал Киша, полэфир вообще не слышал. Я думал, что вы поставили Киша. Да нет, Замир, там, я говорю, с Кишом у нас пока что у всех радиостанций отдельная ситуация, но там связано с авторскими правами, говорю уж прямо, поэтому мы пока вот не ставим. У нас определенное есть такое, но ждем мы ситуацию. Я же с вами честный, да? Вот Илья, кстати, тоже передает привет. Так, еще Юрьевна пишет: благодарю, да, спасибо, спасибо тоже, вам спасибо за ваши, спасибо. Так, еще давайте посмотрим, ну-ка у нас через приложение, вроде эти приветы прочитал. Так, друзья мои, буквально через какое-то время я обязательно выйду в эфир, чтобы с вами попрощаться, но пока что пойду искать песни, да, вот у нас сегодня такой немножко сумбурный эфир. Да, там с техническими накладками и так далее. Но, друзья мои, вот такова жизнь, да, как вот писали, то что вот, мол, конечно же, и в юности что-то не ценили. А вот так привыкаешь к хорошему, да, что вот все так гладко идет, что не ценишь какие-то такие моменты. Вот. А сегодня вот мы
стали больше осознавать, да, что как же здорово, когда и ведущий постоянно в эфире, и песня тоже раз так быстро, оперативно выкладывается. Все, друзья мои, все будет хорошо, конечно же. Надо все ценить.

Да, друзья мои, вышел я в эфир для того, чтобы вот последние приветы прочитать. Вот, Шавкат, кстати, спрашивает, Ленара, а как на болталку попасть? Можешь, подскажешь ссылочку какую-то и так далее? Сейчас попробую добавить вас, Шавкат, вот, так что все хорошо. Я не знаю, вы слышали, не слышали, как хрустнули только что мои колени, я просто в шоке. Ладно, друзья мои, ну и заключительное сообщение, говорю, сегодня вот так прям сумбурно, технические работы, там еще свои, в общем. Короче, наверное, это был мой самый веселый эфир, если что, уж приношу свои извинения, да, как это не от меня тоже зависело, но как бы несоответственность, конечно. Вот, касаемо, что-то я еще хотел сказать. Да, касаемо. Да, вспомнил, друзья мои. Еще один приветик, который я хотел бы передать. Вот финальный, по-моему, если не ошибаюсь, приветик. Я так на всякий случай проверю. Да, финальный приветик. Итак, привет, Казань теплая, привет, пламенный вам, Ленар, хорошего вам вечера и классного эфира на любимой волне. Привет, болталки, всем-всем девочкам и всем ребятам, хорошего всем вечера на волне. Огромный привет Ярославе, огромный привет Петру, благодарю за классный эфир Трубим. Привет Ирику и Маратику, работаем, ребятки, и если можно, трек, тут прям с большим таким названием, в общем, Self-Control, вот мне кажется, вот так легче будет так сказать, да, передать название этой песни, а тут вот еще Red Lemon, Michael.

0: Ford, Polina, Fit Verdi, в общем, Self-Control. Благодарю. Вот, так что так, все, тоже песенка есть, что у меня уже тоже на готове, все нормально. И скоро, кстати, она тоже обязательно будет. Друзья мои, ну... Что я хочу сказать? Да, во-первых, Чулпан, спасибо вам большое. Я хотел сказать вот по поводу именно тех фотографий, которые вы отправили. Немножко про сына рассказали. Спасибо вам за открытость. Да, действительно, вот ваша семейная жизнь, она, по сути, вот получила выражение в вашем сыне, да? Я имею в виду, что он там... Опять же, роддом, первые шаги, первые слова и так далее. Вот и ваш брак, ваша семейная жизнь, она тоже вот так росла и развивалась. Круто, круто, круто. Пусть развивается долго-долго. Спасибо вам за вашу открытость, за ваши семейные фотографии. Это очень приятно. Вот именно такое человеческое доверие. Вот. Друзья мои, ну а я всем хочу сказать доброй ночи. Меня зовут Ленар Сиразов. Говорю, сегодня самый такой необычный эфир был. Вот, наверное, кто-то, кто сейчас подключился, думает, а что это такое было, что это такое было? Ну, это, впрочем, это все же история. Главное, все в рамках закона, в рамках морали и в рамках ценностей нашего человеческого общества. В общем, всех люблю, всем доброй ночи. Завтра пятница, послезавтра суббота. Обрадовал вас, да? Очень сильно обрадовал. Ну и в воскресенье мы с вами снова услышимся. Вы мне расскажете про пятницу и субботу, как они у вас прошли. Всех рад был увидеть в ваших сообщениях и рад, что вы слышали меня, мой голос. Я чувствовал вашу теплую, потрясающую энергетику. Всем доброй ночи. Хайрле тенер, хайрле кишлер, хайрле... Хочется сказать уже и сам другие слова. В общем, друзья, всем доброй ночи. Хайрле кишлер, хайрле тенер. Вот, для кого-то, наверное, уже хайрле ильтелер. Может, кто-то уже встает на работу. Вот, просыпался под Бим-радио. Всякое бывает. Пока-пока, друзья.
1: Реклама на Бим-радио. Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. БИМ-радио.

0: всех выпускных.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани. «Бим-радио» –

кровь цветет, где-то льются капли роз. И снова все, что есть, пройдет, а надеюсь, не пройдет.

0: мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь в

расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакете.

0: кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: БИМ-радио.